0: зарабатывать хорошо, но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
1: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
2: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
1: И какой же он, Эрик?
3: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
1: Эрик?
0: Эрик!
1: Эрик?
4: Папа?
5: Евреям 9:27 говорит: «Человеком положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт. Один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут: «Я последователь», на самом деле являясь всего лишь зрителем.
0: Ты поспала?
4: Немного. Я не могу оторваться от чтения дневника. Целые годы он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
0: Почему?
4: Папа так сказал.
0: Когда он такое сказал?
4: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
0: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
4: Думаешь, это веская причина?
0: Если от меня требовалось именно это, то да.
1: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены. А окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только, чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
2: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
2: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
2: Ты меня попросил.
0: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаюсь заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили». Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уж важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
2: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
3: На!
2: Или у вас ног нет?
3: Достаточно, Натали.
2: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
2: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
2: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
0: Пожалуй, самым показательным в определении «ученик вы или зритель» является ваш ответ на вопрос: «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы Ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с Ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знанием и близостью.
2: Я хочу вернуться.
1: Нет.
2: Я не буду больше жаловаться.
1: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
2: Тогда почему я не могу вернуться?
1: А зачем ты хочешь вернуться?
2: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу, продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
1: Это я должен делать.
2: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
1: Нат, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
2: Она все еще здесь?
1: Да.
2: Можно я подойду к ней?
0: Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке, или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере, или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим и всею душою Своею и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест. Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Я встретила Эрика в самый ужасный день моей жизни. И центр был последним местом, в котором я хотела бы оказаться. Но мне некуда было идти. Я не доверяла Эрику. Думала, что его доброта показная. Никто так от всего сердца не поступает, думала я. Я ненавидела всех. В особенности одну девушку. Натали, ты знаешь, о ком я говорю.
1: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
0: Да.
1: Меня зовут Натали. А тебя?
0: Лили.
1: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
0: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты здесь,

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне давать ему эти деньги. Сказал, просто благословите другого человека.
2: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок. Но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
3: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
2: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним. Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

Папа учил меня, что такая жизнь стоит того. Я тоже хочу жить так, как он. Я хотела бы делать это вместе с тобой.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное.

сильное, могущественное слово, которое исполняет то, что ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте», это говорит Иисус, говорил своим ученикам, «что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». А куда иду я, вы знаете, и путь знаете. Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал, «Знаете?» А он говорит, «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему, «Я – путь». Истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Иисус говорит, я путь. И истина и жизнь. Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас. Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление – путь – это вот путь. Дорога там и так далее. Прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная. Рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь, на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую
Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь, вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас, это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которое Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена, но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают, ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить, вот он начал его готовить, он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина,
для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога, Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот, про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека
от родителей, она испорчена так сильно, свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, ну, не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества. Но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И, Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще
большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал: «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой: «Господь, ты во мне, и я в тебе». Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее.

0: Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами, Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Янг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Янг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жваншенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю, Жваншенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.

0: пятницу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала. «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив «это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал, «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся

0: в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас, и до скорой встречи.

0: Приветствую еще раз. Опять на лицемерию нет. И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
2: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к Евреям, 10 глава, текст 25. И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай.
3: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
2: ну,
0: да?
2: Ну, вот получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Но вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрания. Да. Почему не оставлять собрания?
0: Мы уже говорили,
2: ваше?
0: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
4: А смысл какой регулярно приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
1: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Ну, он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
2: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
4: Ну, хлеб
2: каждый
4: необходимо.
2: День.
4: И воду пить.
2: А вот не хочется хлеба есть.
0: Через день захочется.
2: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
5: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
2: А вот не захочет, и через 7 дней что наступит?
4: Обезвоживание организма.
2: А это чем чревато?
0: Ну, смерть, ну что
4: ж. Ну, смерть.
2: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
4: А имеют ли они это общение? И ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально все вроде стало. Захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области фантастики?
2: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу». А это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюль Верна, где там застряли они во льдах Арктики, их корабль начал льдом, значит,
4: раздавливать,
2: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
0: Я вот
2: она неизбежна.
0: Себя.
2: Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
0: Наполненный?
2: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
0: К сожалению, не всегда. По крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной мины, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
2: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравятся книги про охоту, про природу.

0: читали Бианки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал после чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. Но они несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила дана из нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
1: Так вот, может быть.
0: И происходит чудо внутри.
1: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А церковь-то, это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
3: А в церкви найдется какая-нибудь бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
1: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
0: Что такое бывает?
1: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты же слушаешь монотонно и неинтересно.
0: Кроме этого, есть общее пение духовных гимнов.
1: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
0: Ну что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода. Нам же не надоедает никак.
1: Нет.
0: Мы каждый день кушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя. Это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
3: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
0: С таким
3: вот
0: настроем.
3: Да.
0: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова.
4: А это если не пережил раз, два, три.
0: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
4: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким, что мы хотим вообще там. Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями. Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
0: Вот рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру-прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону. И пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнит ни одной, но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который нужно пережить. Вкусите,
4: да?
0: И увидите, как благ Господь. Вкусить надо.
4: Угу.
0: Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили. И не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот, как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст, прочтите еще раз, и еще раз, и посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
3: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
0: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть,
4: Ну, это красиво, конечно.
0: Но это говорил какой-то
3: красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
1: А я вот
3: читаю, и они начинают спрашивать, а почему? А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
0: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
3: В таком случае. Ну, что ж теперь, все, можно списать этих людей?
0: Он, для них есть возможность.
3: Что делать? Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить? Лицемерить? Самому себе врать? Что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
0: От чего это происходит?
4: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
0: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Потому что люди ожидают что-то получить. Вот человек, созданный получатель, и он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или встань спящий, и воскресни из мертвых, да осветит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика, это реальная жизнь. Вот вопрос, Андрей говорит, и Дмитрий, да, и Андрей тоже говорит, да, что вот молодым людям неохота идти в церковь, там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее, ну, песни христианские занудные, нет там...
3: Ну, то, что далее. Нравится.
0: Да, то, что нравится. Что там они слушают через наушники, через смартфоны эти современные, айпады и так далее. Вот. Я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. Но суббота – это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов, он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да? Экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же айпад, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мощный, все это грохочет, кричит, он говорит, Господи, как же трудно услышать голос Твой. А вверху так облачко и надпись. Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос. Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
3: Ну вот человек оставил все это дело. Поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы. Пришел в церковь. пробыл в церкви час-два часа на службе. Спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
0: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
3: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что такого

0: опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
1: Не верю, Некрасов сказал.
0: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
1: Да.
0: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
2: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича. У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Без всякого настроя. Я просто знал, что ну, надо идти. Ну, потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, что-то на самом деле происходит. Что-то меняется внутри человека. И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
3: Ну, вот я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать послужить в этой церкви.
1: Вот.
3: Попробовать что-то сделать. Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот, если перейти к сути вопроса, вот нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, вот, то я вот как думаю, что если, значит, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да, но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы, может, иногда нужно остаться дома и одному.
2: Если это способствует,
3: если это
2: его
3: способствует этому, это духовному росту. Там, росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать? Да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать в своей молитве. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
1: До свидания, Господи.
3: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да? Надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
1: Да.
3: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени это в моем сердце. Угу.
0: Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие
3: убрать
0: хотя
3: лицемерие.
0: Бы из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот, это уже преодоление определенного лицемерия.
3: Да, и это, я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом, и на такие молитвы Бог всегда отвечает.
0: Но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот, он ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
3: Ну, здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну, вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь, и, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужение и собрание, он слабеет вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
0: Не посещением. Да,
3: да.
0: Да,
3: не посещением.
0: Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
3: Пойдет в привычку, и хуже будет.
2: Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется, идти,

Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них

0: И он уже не может ее не делать.
1: Да.
0: Угу. Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром я не дал, целый день кисель киселем. Потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип. Мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой. Отчаяние молитвой.
1: Вот обратите.
0: Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Но нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
1: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
2: Нет. А потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие лицемерию, ну, как бы рознь получается, потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим.
1: Угу.
2: Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые, мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот, в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то ну, все-таки лучше тебе встать и пойти и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
1: А помните, что мы даже в самом начале говорили то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер хуже неверного. По крайней мере, так некоторые веру не трактуют.
2: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого, вот это, конечно, да. Плохо.
1: Или, но... может быть, лицемер, который не хотел меняться, опять же, вы говорили
0: вот,
1: тогда, что...
0: Вот. Это самая страшная форма
1: самая
0: лицемерия.
1: Самая страшная форма,
0: да.
1: Которая как раз-таки хуже неверного, да? Она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
3: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием,
1: верно,
3: чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная, раз ты не хочешь, и решать эту проблему.
2: А почему то большее лицемерие?
3: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
2: И при этом ничего не делаешь, хочешь сделать для того,
3: чтобы измениться и исцелиться от этой «не хочу», да, от этой ситуации.
0: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. И если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально, и
1: а
0: хорошо.
1: А потом и не появится, и нет,
0: и не все, появится. И все на этом, и духовная жизнь умерла.
1: Да.
0: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
1: Да.
0: Аристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
2: Ну, это, значит, усилия
1: должны. Надо выйти и проявлять усилия. Да. А и Христос говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего, Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что там постоянная борьба внутри происходит.

0: Когнитивный диссонанс.
1: Да, да, да, да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
2: Да.
1: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, но получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
3: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении. Да. И лежи.
1: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

По словам Ганимана, основателя гомеопатии, гомеопатия – это духовная наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод. Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна. Так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалиев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности «Международные отношения», а второе – докторская степень по альтернативной медицине.
Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций Эмота Масару активно создает новое планетарное религиозное движение – религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский, научный журналист, будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания газета.ру, в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2C или даже 3C. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете, и его коллеги из колледжа Goldsmiths рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее. Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо. Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленная внутри пирамиды
лезвие на сутки для бритвы самозатачивается. В интервью газете «АИФ. Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее. Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США. Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во 2 главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге Деяния, 17 главе, также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для различения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к различению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо различение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть различения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений различения и считаю его блестящим. Различение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, различение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой — просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема, потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное различение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент. Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи, в моем понимании, были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять, оно означает вести переговоры, оно означает посредничать, оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего?» Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя. Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса, потому что наивысшим выражением Его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, Он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши». В то время, как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати. «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, — это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете — они убивают змей, потому что когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете — меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется фламберже, по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламеняющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламеняющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад, в Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор, упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила, я безотцовщина. Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю, что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно. Я сказала все это и услышала слова Бога. Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение. Я встала с ковра и думаю, как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон.
1: And Juliana and Addison and I, we
0: Нет, это был 9-й год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года 2. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь! Не буду я говорить, что он был хорошим отцом! Он был ужасным отцом!» Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его. Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем ему грехи, прощаем ему долги». Все это время папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала: «Просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно». Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать: «Может быть...» Я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. «Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны». Она ответила: «Да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально». Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала: «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала: «Ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми». Тут я услышала: «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом. Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так, что-то не так, и не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю: «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает: «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю: «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста. Я думаю: ну и ну. 8 звонков насчет протезиста для Ардена. Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить. Я: о, нет. Но

Сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить. Я говорю, да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром. Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю, папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку. Хорошо. До свидания. Я приехала домой. Позвонила брату. Собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут. И тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала. Жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться. Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю, «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает, «Лиза, я Эйприл». Мы говорили по телефону. Я говорю, «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит, «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила. В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано. Она сказала, «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала, «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила, «Последний год?» Она сказала, «Да, последний год». Он был ангелом. Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться. И кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец. Может быть, мама. Может быть, друг. Но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Рэйчел Чен.

Привет, я Рэйчел Чен. Я проведу с вами следующие 30 минут и расскажу немного о моей музыке и моем служении. Следующая песня называется «Ты должен любить меня». Я написала ее, когда читала Псалом 44:12, «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Было время в моей жизни, когда я только и думала о мнении людей о себе, о том, как они смотрят на меня. Но самое важное то, какими Иисус видит наши сердца. Он видит ваше сердце. Иногда мне кажется, что это потерянная добродетель, особенно в нашей стране среди подростков. Мне 16, и так легко начать думать только о том, как ты выглядишь, что ты носишь, последние тренды. Но мне так нравится в нашем Спасителе то, что Он всегда смотрит на сердце. Он сказал это в Своем Слове. Я хочу призвать вас всегда думать о том, что внутри, и не так много о внешнем, потому что на это смотрит Иисус. Следующая песня называется «Ты и твоя любовь». Она говорит о том, как Иисус делает меня счастливой. Он забирает все наши заботы. Он сделает это и для вас. Через что бы вы ни проходили, радостные или печальные переживания, Он всегда с нами. Он сказал, «Возложите ваши заботы на меня». Вот какой у нас великий Бог. Надеюсь, вам понравятся две мои следующие песни.

Одна из причин, почему я решила записать свой альбом под названием «Иди», в том, что в церкви есть недостаток духа, особенно в молодой церкви. Мне 16 лет, и я увидела, что моим сверстникам так трудно быть в огне по Богу. А в его слове говорится буквально «Будьте горячи или холодны ко мне, но не будьте теплыми, потому что тогда я извергну вас из уст моих». Это такое глубокое и сильное утверждение моего Спасителя. Я думаю, нам нужно относиться к Слову так, как оно написано. Это Слово Божье. Это Слово Божье, которое Он дал нам. Оно само по себе такое благословение. Я хочу в первую очередь ободрить моих сверстников, чтобы они на самом деле были в огне по Христу. Мы юные, и часто это используется как оправдание тому, что наша вера разбавлена. Но я думаю, пришло время нам быть в огне. И когда мы будем взрослеть, мы будем становиться еще больше в огне и страсти по Богу. Потому что когда Он вернется, я хочу, чтобы Он застал нас усердно трудящимися для Его Царства. Следующая песня называется «Готовые и ожидающие». Она о моей близкой подруге, которая мне была как сестра. Я была так близка с этой девушкой, но она отошла от Господа. Это стало одним из самых трудных переживаний в моей жизни, потому что я так сильно люблю ее. У меня было желание, чтобы она познала Господа, чтобы она любила Его Слово, как это делала я, но она не стала. После молитв я ощутила, что Господь говорит, что пришло время отойти от этих отношений, потому что они не прославляют Его имя. И тогда я подумала, «Хорошо, Господь, Ты вложил это в мое сердце, будет трудно, но Ты будешь со мной, помогая мне пройти через это». И хотя было тяжело, я видела, что Господь сделал через это, как Он работал в моем сердце. И точно так же я знаю, что если я отойду от Господа, Он поступит так же. Он отделится от меня. Вот почему так важно, чтобы я постоянно пребывала в Его Слове, чтобы мы, верующие, пребывали в Слове Божьем и назидали друг друга. Бог может призвать нас сделать что-то необычное. Он может сказать, «Возьми свой крест и следуй за мной», как сказано в Слове. Вы готовы сделать это? Вы назвали себя христианином. Готовы ли вы идти за Ним везде? Всегда будет борение. Один из моих любимых стихов, кажется, это в Луки. Там сказано, «Горе вам, если все люди будут хорошо говорить о вас». Это довольно тяжело, потому что христиане, даже подростки, хотят, чтобы их любили люди. Но Бог говорит, что как раз этого нам не нужно желать. Мы не должны нравиться миру, мы должны отличаться от мира. Наши жизни должны отражать Библию. Я хочу спросить вас, если вы принесли в жизнь Библию, будет ли это продолжаться? Может ли ваша жизнь стать продолжением того, что говорится в Слове Божьем? Я не пытаюсь давить на вас. Я задаю и себе те же вопросы. Всегда будет такой путь. Нам всегда нужно будет молиться и спрашивать, «Иисус, соответствует ли моя жизнь Твоему Слову?» Еще одна песня, которую вы услышите, называется «Даже здесь». Она обращена прежде всего к моим братьям и сестрам в странах третьего мира, где столько нищеты, где так много войн, где экономика рушится. И людям, живущим там, трудно понять, как Иисус может любить их там. Но Он приносит радость даже в такие места. И также я обращаюсь к людям, которые борются в каких-то сферах. Например, разводы. Это разбивает сердце. В этом мире столько боли, так много боли, но

Так чудесно, что Иисус обещал принести нам мир. Если вы придете к Нему, Он даст вам мир. Так что я хочу призвать вас, слушая следующие две песни, осознать, не время быть теплыми в своей вере. Иисус с вами, Он желает вас, но Он не будет умолять, упрашивать вас следовать за Ним. Он говорит, «Я великий чудесный Бог, я достоин того, чтобы за Мной идти». Он обещает это. И я точно вам говорю, что Он достоин того, чтобы идти за Ним.

Я была рада провести с вами эти 30 минут. Если вы хотите поддержать связь с моим служением, вы можете зайти на мой сайт rachelchenmusic.com. Заходите ко мне на Facebook, Twitter, пишите на электронную почту. Я хочу поддерживать с вами связь. Вы также найдете там расписание туров. Мне бы хотелось пожать вам руку, узнать, что Бог делает в вашей жизни. Следующая песня называется «Покоюсь в тебе». Я написала ее, когда моя семья переезжала. Мы продали дом и переехали совсем в другой конец штата. И хотя было очень трудно, я ощущала мир, который окружал меня всегда. Я написала эту песню, чтобы отблагодарить Господа, который всегда со мной и позволяет мне покоиться в нем. Он нужен мне, был нужен мне и всегда будет нужен, и вам тоже. Надеюсь, эта песня побудит вас успокоиться в вашем небесном Отце, который любит вас.

0: встали рано, потому что сегодня вылетаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть? Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
2: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку, а куда потом, кто знает. Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит Есада, надо летать по вере.
3: Вы все готовы?
4: Мы готовы. Полетели.
5: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
6: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
7: Если он узнает, что надо делать.

0: Точно, друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка. Привет, кузен Фрэнк!
2: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты должно быть Есада.
3: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
2: О, мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черри, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
4: Я знал, что мне понравится твой кузен.
2: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях. Так что они тоже могут прилететь.
1: Нескольким друзьям?
2: Да, один или два, или больше, может быть.
4: Мне кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
5: И не только тебе.
2: Вот сюда, Есада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
3: Спасибо, ты очень любезен. Добро пожаловать! Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать. Все, кого отец дает
5: мне... Ты его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
6: Если он прячется, как же мы его увидим?
4: Наверное, это удод-шпион. Или, может быть, ворон?
5: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
3: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если оно у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
7: Ай, пиде, стамос демас яда тарде. Мы опоздали.
8: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
9: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
1: Есть идея.
3: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе «поднимись и сдвинься», и так будет.
6: Очень необычно, скажу вам.
8: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
3: Верите, что он может быть исцелен?
10: Си!
8: Мы верим, что ты можешь это сделать.
3: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
11: Потрясающе! Вот это да!
5: Это невероятно!

0: Это был долгий, но прекрасный день. И Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе.
5: Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
3: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь. Но тебе надо научиться давать, а не брать. Прощать, а не осуждать. А главное, научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве. И постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро...
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу.
5: Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
6: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
7: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
8: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
8: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
7: Спасибо!
6: До свидания!
7: Еще увидимся!
6: Прощай!
5: Смотрите-ка!
9: Это же таинственная птица! И он удод.
10: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
10: Ничего не понимаю.
11: Разве он не удод?
6: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
7: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Нос и Есада. Каждое путешествие – это приключение.
12: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин. Хочу быть героем. Черепашонок Паша очень любил смотреть фильмы и мультфильмы о героях, которые спасают мир и делают добро. Почти каждый день Паша смотрел истории про великих и сильных черепашек, которые успевают помочь каждому. Конечно же, он и сам мечтал когда-то стать супергероем. И вот однажды его посетила замечательная мысль.
1: О, а почему бы мне не стать героем прямо сейчас? Точно! Мне же ничего не мешает это сделать!
0: Паша решил немедленно приступить к этому делу, притом очень серьезно, ведь от этого зависит жизнь всех черепах на Земле, а возможно и вообще всех жителей планеты. Поэтому Паша написал план, что и когда нужно делать, чтобы стать героем. Список получился не очень длинным. Нужно делать зарядку каждый день, наращивать себе большие мышцы и найти, кого спасать. Паша принялся к исполнению своей очень важной миссии. Сделав несколько упражнений, он решил перейти к следующему пункту.
1: О, все, на сегодня достаточно. Пойду посмотрю, кого бы мне спасти сегодня. Ну, не очень большого, наверное, а то еще не сильно накачался. Все, ну, пойду.
0: Выйдя из дома, Паша встретил соседскую черепашку Полину, которая растерянно стояла возле своего велосипеда.
1: Привет, Поля. А что ты стоишь? Крутить педали нужно, чтобы ехать. Или ты думаешь, он сам поедет?
0: Пошутил Паша. Но Полине было не смешно, ведь с велосипедом что-то случилось. Он не ехал.
2: Привет, Паша. Я знаю, что нужно крутить педали. Только вот почему-то они не крутятся. Может, поможешь разобраться?
1: Я с радостью бы, но очень спешу. Вот еще, некогда мне. Нужно искать, кого бы спасать от беды, а тут еще она со своим великом.
0: Пробормотал Паша и быстро побежал на поиски. Черепашонок вернулся домой поздно, так никого и не найдя, кого спасти. Он так устал и расстроился, что даже не убрал за собой посуду после ужина и не сложил игрушки. На следующий день, после зарядки, Паша снова отправился на поиски тех, кому нужно помогать и кого срочно нужно спасать. Паша очень хотел стать настоящим героем.
3: Эй, помогите мне! Помогите!
0: Кто-то крикнул со стороны площадки.
1: О, ура! Это мой шанс! Сейчас я кого-то спасу! Так, все, бегу, иду!
0: Паша обернулся с готовностью творить геройские подвиги и увидел маленького черепашонка.
3: Эй, помоги мне, пожалуйста, раскататься на качели, а то я никак сам не могу.
1: Что? Это ты звал на помощь?
3: Ага,
0: радостно ответил малыш.
1: Как тебе не стыдно? Я думал, это спасать нужно, помочь, а это всего лишь ты.
0: Сердито ответил Паша и пошел дальше по улице.
1: Это ж надо, а я было подумал, что прямо сейчас стану героем.
4: О, Пашка, а я тебя ищу везде. Нужна твоя помощь прямо сейчас.
0: Сказал черепашка Бобби, догоняя Пашу. Паша тут же выпрямил плечи, глаза у него загорелись.
1: Я? Моя помощь? Конечно! Я же почти герой!
4: Помоги придумать поздравление для учительницы! Ведь завтра у нее день рождения!
1: Что? Поздравление?
0: Возмутился Паша.
1: Да ты понимаешь, что забираешь мое драгоценное время? Я хочу важным делом заняться, а ты меня всякой ерундой отвлекаешь!
0: Грозно сказал Паша. День как-то не заладился. Пашу все время отвлекали от его важной работы, от поисков, кого нужно спасти. То кто-то просил подать мяч на футбольное поле, то сходить в магазин, то в очереди постоять. Паша снова вернулся домой расстроенный. Он сидел в своей комнате, когда к нему подошла старшая сестра Линда.
2: «О, здорово! А чего это ты такой кислый? Что, лимонов объелся, да?»
1: «Ничего я не объелся. Я расстроенный».
2: «И что случилось?»
1: «Просто я, понимаешь, я хочу героем быть. А спасать некого. Одни только отвлекатели путаются».
2: «Ой, ну не смеши меня. Какой же ты герой, если ты даже вот в комнате прибраться не можешь? И героем стать не сможешь».
1: «Что? Да я смогу. Вот увидишь, я сейчас возьму и прямо здесь порядок сделаю».
0: Паша решил во что бы то ни стало доказать сестре, что он может убраться. Он старался изо всех сил. Книги сложил на полки, одежду в шкаф, вытер пыль и даже в коробке с игрушками навел порядок. Паша так увлекся, что даже перебрался на кухню и помыл посуду после обеда. Когда Паша уже заканчивал, с работы пришла мама.
5: «Ой, а кто это? Кто это у меня такой герой?»
0: Не скрывая восторга от чистоты, спросила мама.
1: «Герой? Я?»
0: Неуверенно спросил Паша.
5: «Конечно, именно герой. Ведь это не просто было все убрать. Нужно было потратить свое время, быть настойчивым и все привести в порядок. Нужно быть героем, чтобы это сделать. Маленьким моим героем».
1: «Но ведь я никого не спас и не освободил от злодея. Я же...»
0: Еле слышно пробормотал Паша.
5: «Ну, почему же? Спас меня от уборки. Освободил мне несколько часов для отдыха. Ты молодец. Ты мой настоящий герой. Спасибо тебе, сыночек».
0: И тут Паша понял, что не нужно искать какие-то особые ситуации для подвигов, что героем можно быть в маленьких делах, ведь помощь – это и есть геройский поступок. Он выбежал на улицу, но уже не для того, чтобы искать кого спасти, а чтобы быть рядом, если кому-то понадобится его помощь – починить велосипед, раскатать малыша на качели или придумать поздравление. Каждый день можно быть для кого-то героем. И, возможно, для других твой поступок не будет ярким и великим, но обязательно найдется тот, кто оценит твою помощь, твою щедрость, твое милосердие. И это так просто и приятно быть для кого-то героем. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальное, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель.

Еще одна причина: кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему: ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник умирая, вот он покаялся, то Господь сказал: ныне же будешь со мной в раю. И это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят: я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит: Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера в Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки Евангелия, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит: «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». Вот там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал: покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться, в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую он рассказал нам в Евангелии
отлукись.

17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые сии, даже детей приткнуться, то есть детям, разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя, ну, согрешил, прости ему, если он кает, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их вас за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются. Они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами. Правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области, он был такая нежелательная личность для иудеев, но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них, именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава, 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том, что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как Он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда, ну, некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так, как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так

Иисус сказал, Царство Божие внутри вас есть. Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом в пришествии Христа быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, Ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как Он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстия небесные, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и Он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, и Лот развивался, у него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники, и земля была непоместительна, пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает, и после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево. Всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю. Она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы. То есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем. А жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты. Это были развращенные люди с извращениями. Вот то, что сегодня называется ЛГБТ. Это были люди, которые были жестокие и злые. Они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом. Вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин. Они пришли посмотреть этот город. И потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они вот, и поэтому эти ангелы, они, Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, дочерей, отдать им на истерзание. Потом он сказал, не делайте ничего этим, но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты, это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было
в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много. Именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы, по милости Божией, вывели его, жену. Она ослушалась, тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору. Но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божьей, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже. Легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, о благодати. Есть милость, а есть грех. То есть есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен. Он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию, чтобы они не погибли. Скажите «Слава Богу», друзья. Скажем «Слава Богу». Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, в Вифсаиде, третий город,
Хорозин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, он, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сегодня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сегодня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть Он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным, определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, там, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться, может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я... А другой скажет, да я ничего плохого не сделала. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите. И Луки 17 здесь написано. «Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад». То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас. Здесь встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда.
мы сегодня могли бы поехать в лес, у нас много работы там в лагере, но я подумал, нет, я лучше останусь, я лучше защищу Господа, я побуду с Ним больше, и я мне вечером хочу быть в своей церкви, потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать, но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры. Смотрите, сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается. Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом. И послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе. То есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба. И мы все изменимся. Не все умрем. То есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком. И с Енохом, то есть, будучи живыми, тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть, представляете? Правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет. Немного. Не так, немного по сравнению с Адамом. Но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношений с Богом. Это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Саммер говорит, наверное, они ходили с Богом. Он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо. И, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал. Седьмой это Адама он был. Он пророчествовал. Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илия был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу в одно мгновение. Двое на постели, представляете? Один будет счастливчик. Если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамяя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня.
Она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано, у нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 там, в последних главах, 21 глава, 20, 19, там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться. Многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась. Потом Каин послушался. И так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая
миска была такая, тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они нас

только были рады, за что нам такая жизнь? Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, я вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда, ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну, приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот, вот если бы я, если бы вот я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие, как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут, ну, не слушаться, как бы поступать своевольно. Но, знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне рядышком. Или там один в грузовике, другой там на тракторе. И вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека. В момент пришествия Христа два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где, что со мной? Может быть, я не выспался? Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он. Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах, это две женщины. То есть, ну, они муку, зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть, и женщины вяжут вместе, что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему. Нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты.
благословить его.

только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Годы идут, в отношениях ничего серьезного. А так хочется почувствовать радость материнства. Родить ребенка для себя – плохо это или хорошо? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте. Снова рада вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Скажите, почему у некоторых женщин возникает вообще такое желание родить ребенка для себя?
1: Вы знаете, эта проблема все-таки идет с детства самого. Хочу рассказать на примере таком случае. В своем детстве у меня была подруга. И они жили в семье с родителями вместе. И у нас очень много было подруг других, которые жили в неполных семьях. Либо с сестрой, с мамой, либо с братом, с мамой, но без отца. И она поняла однажды в разговоре с ней, что они живут лучше, чем она живет с отцом. И тогда она еще в детстве вопрос мне сказала, задала такой: а для чего тогда папа нужен? Чтобы ругать меня, чтобы бить меня? Для чего он нам нужен? Нам с мамой так вдвоем хорошо жить. И когда я вырасту, говорит, я не буду замуж выходить, я рожу ребенка для себя. Ну и как-то годы прошли, и когда девушка эта выросла, у нее не было желания абсолютно выходить замуж. И когда подошло время все-таки родить ребенка, зов материнства идет. И этот человек так и не вышел замуж. Она родила ребенка, но проблемы ее никуда не ушли. Проблемы они остались на этом же месте. И как не были отношения с мужским полом налажены, а в первую изначально это с отцом, так у нее не были налажены и впоследствии. Она чувствовала себя несчастной только в этом больше. Она не отца винила, а уже своего собственного ребенка. И говорила, что ребенок не то делает, не так делает, не в угоду ей это делает, не в угоду то делает. И тогда она говорила, мы с ней когда-то встречались, она сказала, да, говорит, я, скорее всего, в жизни ошиблась. Так хочется иногда тепла. А тепло, говорю, чтобы получать, нужно его и отдавать. И вот когда женщина, девочка вырастает, когда она не чувствует защиты отца, когда не чувствует любви отца, она думает, что отец в семье не нужен, потому что отец всегда как карающая какая-то организация, которая может только прийти, поругать, наказать, дать указания, и все. И девочка тогда понимает, а зачем мне тогда вообще нужен отец? Но на самом деле это одна сторона медали. Другая сторона медали, когда женщина, вырастая, говорит, я рожу ребенка для себя, не желая выходить замуж, создавать семью. Она, знаете, есть такое выражение, хочу себе эту игрушку, во что бы то ни стало, я это заполучу. Вот я хочу этого ребенка, и он будет. Семья мне не нужна, муж мне не нужен, ребенок нужен. Вот его-то как раз я себе и рожу. И будем мы с ребенком жить так, как мы хотим, делать, что хотим. Но на самом деле, порой женщина, которая так говорит, она хочет свои амбиции, которые в своей жизни не воплотила, воплотить в ребенке, прожить детство заново, прожить те ощущения, те эмоции, которые она не прожила в своем детстве. Детстве она хочет вложить в этого ребенка. И часто эта женщина, она возвращается, когда мы с ними общаемся, с этими женщинами, которые в свое время без мужей рожали детей. Они говорили так, что мы хотели, чтобы дети стали более успешными, чем мы стали. Думали с детства, если заложить это, то дети наши в жизни будут успешными. Но потом они поняли, что когда они лишились,

0: лишили ребенка отца, то это не совсем успех в жизни был и ребенка тоже, потому что ребенку нужно как общение материнское, так и отцовское, конечно.
1: Ну, мы сейчас, оговорюсь, может быть, нужно было раньше это сделать, что мы имеем в виду только ту ситуацию, когда женщина сама приняла решение забеременеть, ну, как бы от человека, который либо не может стать ее мужем, либо не хочет. Вот. Это не те случаи, когда мужчина ее был, и, например, но он ее бросил, и она потом обнаружила, да, что беременна, и решила сохранить ребенка. Только тогда, когда она идет сознательно на этот шаг, решать для себя, заведомо зная, что мужа у нее, по крайней мере, сейчас вот
0: не желает будет. Она его, И, может быть, даже в последующей в жизни она его не хочет иметь, но еще рожу ребенка для себя, чтобы в старости кто-нибудь подал стакан воды. Но на самом деле, ну, порой женщина не хочет, чтобы кто-то подал в старости стакан воды. Они просто хотят эмоционально не быть одними. Очень есть много старых пожилых людей, которые они одни, им общаться не с кем. А когда думают, что ребенок будет, дочка или сын будут приходить ко мне, будут со мной общаться, что-то чем-то помогать. То есть использовать, ну, ребенка в будущем.
1: Понятно, но это в будущем использовать. Но, с другой стороны, женщина может сказать, изначально даже Бог заложил в женщину инстинкт материнства. Да. Я хочу быть матерью. Пусть у меня не получится быть женой, но я хотя бы матерью стану, воспитаю еще одного члена общества, вложу в него всю душу. Ну и на старости лет, естественно, обрету помощь, но это как бы уже заодно. Но в первую очередь подарю любовь маленькому существу.
0: Ой, это очень хорошее такое позыв. Но на самом деле нету ни одного благого дела, которое делается через грех. Мы сами с вами прекрасно знаем, что родить ребенка без отца – это все равно идет нарушение 7-й заповеди. А если ты через грех пытаешься что-то доброе сделать, то ничто, в конце концов, конечно, ничего доброго из этого не выйдет.
1: Причем, если ты сознательно.
0: Да, если это, конечно.
1: Повторюсь,
0: да, мы говорим о том, что
1: не
0: это
1: случайно, что муж бросил.
0: Да, нет,
1: и как
0: нет.
1: Бы, да. А вот,
0: если мы сознательно говорим о том, что для себя я хочу, мой ребенок, нам с ним будет жить вместе комфортно. Но на самом деле это очень большое ошибочное мнение, потому что на самом деле мы пытаемся в этого в ребенка вот прожить свою жизнь опять через него, и когда потом ребенок вырастает, а мы забываем об этом, что ребенок вырастет, и он будет своей жизнью жить, и он оставит материнский дом, он уйдет от нее все равно. Или когда ребенок вырастает, школу заканчивает, говорит, мам, хочу быть летчиком. Она: ты что, какой летчик? Я тебя что, для этого растила? Для этого рожала? Да это же опасно. Нет, сыночка, давай-ка вот здесь вот мы с тобой вместе. Рядышком со мной работай. Давай-ка мы бухгалтером рядом со мной будешь работать. Вот предприятие, вот экономистом будешь ведущим. Все же спокойнее, все хорошо, все и при мне.
1: А он потом не может жениться.
0: Да,
1: так и всю жизнь до старости живет с мамой.
0: Да, до старости живет с мамой. И вот это, конечно, это ужасно. Точно так же, как и дочери. Когда они выбирают себе мужей, мама говорит, ой, не надо, не надо. Давай мы с тобой сейчас что-то лучшее найдем. И дочь потом, в конце концов, этот не надо, этот не надо. А потом выходит замуж. И не всегда факт бывает тот, что она будет счастлива в том браке, потому что по маминому руководству это сделала.
1: Ну вот, Олеся, вот вы говорите, что есть женщины, и вот вспоминаете вот свою знакомую, которая не хотела выходить замуж уже, еще будучи даже молодой.
0: Будучи ребенком, да.
1: Вот, но бывает так, что женщина, она хотела выйти замуж и не стремилась отгородиться от мужчин. И были отношения, и был выбор. Но так сложилось, что где-то не захотела за определенного человека замуж, потом долго думала, годы прошли. То есть, в принципе, она не против мужчин, она бы хотела быть замужем. Но вот годы прошли, вот уже 35, так скажем, потом уже будут риски, связанные с родами, и она решает, вот я или сейчас рожаю для себя и ращу маленького человека, или я вообще просто забываю об этом, и я одна, и я понимаю, что это тяжело. И вот она решается, что... А потом, может быть, мужчину я встречу, и, может быть, он станет хорошим отцом для моего ребенка. Да, но сейчас вот я решаюсь, вот есть у меня возможность, какие-то там легкие связи, не знаю, родить. И она решается рожать.
0: Если все-таки, немножко сделаю такой акцент, если все-таки женщина хочет иметь ребенка, но нет возможности у нее, допустим, сейчас создать семью. Ну, прекрасно, есть такая возможность, как усыновить, удочерить ребенка. Это же тот же самый ребенок. На самом деле же, вы знаете, не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал. По своему собственному опыту скажу, что дети приходят, когда маленькими, в садик. Так с ними тяжело расставаться в подготовительной группе. Ты их настолько любишь, настолько ты душу в них вложил. Я думаю, если бы я работала в детдоме, я бы, наверное, бы их всех забрала, потому что я действительно всех очень сильно люблю. И вы знаете, в свое время я думала, если мне не удастся выйти замуж и родить ребенка, я возьму ребенка с детдома.
1: Ну вот не все способны воспитать чужого ребенка, не вынося его, не почувствовав, какой он был маленький, вот это вот, как он в животе, его запах родной. Есть люди, которые не могут чужих детей как бы полюбить даже. Вот, да. А есть люди, которые ко всем открыты, с открытым сердцем, и могут запросто несколько даже детей взять. Вот. А какая разница, собственно, между тем родить своего ребенка и тем, что вот я беру другого ребенка? Я же все равно в неполной семье воспитываю, что так, что так.
0: Вы знаете, очень-очень правильно вы заметили, что все равно, что так не в полной семье, но сам факт рождения ребенка, не будучи женщиной в браке, это все-таки нарушение идет седьмой заповедь.
1: Ну, то есть той позиции, как с духовной, с моральной точки зрения.
0: Да, все-таки с духовной и с моральной точки зрения, да. Рассматриваю, потому что если вдруг к 35 годам ты хочешь родить ребенка, и ты как говоришь, что ну, мне нету мужа, нету моей половинки, доверьтесь Богу, Бог все усмотрит. И вы знаете, вот какой-то момент пройдет, вы обязательно встретите того человека, с кем вы хотите создать семью. Потому что ребенку действительно нужен отец, когда он еще в животе у матери. Ему нужна любовь, как материнская, так и отцовская любовь. И тогда, конечно, будет восполнена нужда в ребенке, вот в этой любви, полной родительской любви. А вот, знаете, когда женщина вырастает, а ребенок он один, а вдруг она опять замуж не вышла, а вдруг у нее не удалось создать семью, и она говорит, зря это сделала, и кусает локти свои, и зачем я это сделала, и для чего оно мне нужно это было. Знаете, была одна женщина, тоже на консультации приходила, и долгое время мы с ней, где-то года полтора, она приходила мне и говорила, вы знаете, говорит, я так хочу себе ребенка иметь, так хочу вот родить ребенка, все. В свое время хотела родить, не родила, испугалась ответственности. Потом хотела родить, близкого человека не было, появился близкий человек, опять испугалась ответственности. А теперь я одна в старости осталась, и что мне делать? Я говорю, ну, это, конечно... И вот прихожу, и она мне рассказывает. Я прихожу, говорит, и плачу, говорит, дома, потому что одиноко. Я говорю, ну, заведите животного какого-нибудь хотя бы, чтобы...
1: Заведите хомячка.
0: Да, собаку, кошку, чтобы вас встречала. Она говорит, ха, ты мне предлагаешь кошку, собаку завести. Мне сестра, говорит, предлагала дочку, ну, чтобы племянница приехала ко мне жить. Зачем мне эти проблемы нужны? На самом деле человек не готов вот здесь на подсознании все-таки, если он дотянул до такого времени, он не готов на подсознании родить ребенка и брать ответственность за воспитание будущей жизни, будущей личности. Он не готов брать ответственность.
1: Олеся, вот смотрите, мы все-таки сразу как-то вот обрубаем все пути. Вот, ну, как, допустим, вот, может быть, женщина действительно поторопилась с решением, она забеременела и родила. А может быть, у нее нет таких моральных устоев, которые могут показаться некоторым консервативными, что вот это нарушение седьмой заповеди, и тогда ни в коем случае. Для нее превыше то, что она может дать жизнь существу. И она может сказать, я же не ради удовольствия это делаю, что вот получить удовольствие и ушла. Я ради того, чтобы родить человека. Вот. И, допустим, она считает, что она права. Этот ребенок появляется, ну что, получается, он обречен быть несчастным, что ли, вот в такой семье неполной, заведомо, когда уже женщина...
0: Я не скажу 100%, что ребенок заведомо несчастный родится. Это не 100%. Бывает исключение, когда женщина рожает ребенка, и она вкладывает в него всю душу, и она живет этим. И она готова подарить ему новые ощущения, новый мир, раскрыть, воспитать личность. Но в основном женщины, которые говорят, я хочу родить ребенка для себя, это как, знаете, вот хочу очередную игрушку, чтобы мне не было скучно жить, чтобы на старости лет не остаться одной, потому что одиночество я боюсь к старости. А вдруг что-то со мной случится, так хоть какая-то живая душа ко мне придет. Поэтому женщина, которая так говорит, родить ребенка для себя, это в редких случаях на самом деле, которые действительно рожают ребенка и вкладывают в него всю ту любовь, которая вот в ней есть, и воспитание дает нужное. А в основном это, конечно, эгоизм.
1: А как вот все-таки, чем грозит ребенку, появившемуся вот в такой неполной семье? Вот то, что у него изначально уже нет отца, и имя его, может быть, там вообще ребенку никогда не будет известно. Чем это грозит?
0: Вы знаете, на самом деле дети очень страдают. Дети очень страдают, когда не знают своего отца. Вот даже можно посмотреть вот многие передачи, когда дети сидят, взрослые, когда уже свои семьи завели, свои дети есть, кто-то, может быть, уже бабушкой стал, они сидят и ищут отца или ищут мать. Мы с мамой когда-то были, жили одни. Почему люди до сих пор ищут отца? Хорошо, если мы говорим о том, что для себя все, ну вот жизнь воспитала личность, но почему ребенок ищет отца до сих пор? Почему он, вырастая в таком возрасте, почему он до сих пор ищет отца? Он хочет знать, откуда он вышел. Ведь когда мы говорим, что такое семья, мы думаем, седьмой я в этой семье, папа, мама, пять детей. Нет, семья это на самом деле, это я. Это мои родители, это мои бабушка с дедушкой, это мои прабабушка с дедушкой, это мои дети, это мои внуки, это мои правнуки. Вот она, это семь поколений, это семья.
1: И это история.
0: И это история. А когда выпадает один кто-то, история, она нарушается, и порой даже какое-то заболевание, а ты не знаешь, откуда у тебя такой характер, какое-то заболевание, а когда ты знакомишься, ты восполняешь вот эту нужду, вот у человека весь мир обрисовывается, он понимает, откуда он пришел, кем был его отец, кем были его бабушка с дедушкой, почему его дети такие стали. И, конечно, если выпадает один кто-то, либо отец, либо мать, то история, этот мир, он становится нарушенным. И, конечно, ребенку очень важно знать, кто такой отец, хороший он или плохой, но ему важно знать, откуда он пришел и куда дальше идут его дети.
1: Да, мне бы хотелось сейчас буквально несколько секунд подумать о тех мужчинах, с участием которых, собственно, происходит весь процесс, если они действительно, знали, на какой шаг идет эта женщина, и что она собирается воспитывать ребенка без отца, более ответственно, что ли?
0: Да.
1: Отнестись к этому и подумать, что это все-таки ведь и твой ребенок.
0: Да, что это твой ребенок, что это частичка тепла. И эта частичка, твоя частичка, она понесет дальше жизнь.
1: Да, и если ты не готов стать отцом, не надо никаких связей.
0: Не идти на
1: это, конечно, не хочется в морализацию впадать, но все-таки это важный аспект существования отца на самом деле. Вот. И вот той проблемы, когда отец может вообще не знать, что женщина забеременела, или он, может быть, знает, но умывает руки, считая, что она сама решила, пусть разбирается.
0: Да.
1: Ну, хочется пожелать всем семьям счастья и всем женщинам правильных решений.
0: Правильно.
1: Спасибо вам, Олеся, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В школе я заучивал наизусть закон Ньютона и десяток других законов, но ни один из них не пригодился мне при создании семьи. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о законах семейных отношений. Не пропустите. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Наверное, многие слушатели со мной согласятся, что одни из наиболее сложных взаимоотношений – это взаимоотношения между мужчинами.

0: мужчины и женщины. Особенно между мужем и женой. И каждая пара делает свои какие-то ошибки. Возможно ли вообще обойтись без ошибок?
1: Да, это правильное утверждение, потому что даже мудрый Соломон в притчах сказал: «Я не понимаю пути мужчины к девушке». То есть тем самым он показал, что создание семьи – это было в предвечном плане Бога. Именно Бог помогает заключить брак. Но когда люди вступают в брак, они к этому относятся как к естественному, не понимая, что есть определенные духовные и социальные законы, которые Бог вложил в свое творение. И эти законы необходимо изучать, чтобы взаимоотношения в браке были гармоничными и приносили удовлетворение как мужу, так и жене. И есть даже такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Если человек не знает законов гравитации и захочет выйти из окна 7-го этажа, он упадет вниз. Также люди, которые не знают законов, которые Бог вложил во взаимоотношения, ну, конечно, у них будет разочарование от взаимоотношений. Тем более в семье.
0: Хотя, когда молодые люди женятся, у них полная убежденность в том, что никаких ошибок впереди их не ждет. Но вот Бог нас создал для взаимоотношений, то есть мы общаемся друг с другом. Почему же нам так сложно бывает общаться?
1: Но так как Бог, Он сотворил человека, и что интересно, Бог говорит: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть Бог, будучи единым Богом, в себе Он соединяет единство трех ипостасей. Бога Отца, Бога Сына и Духа Святого. То есть Бог предвечно уже внутри себя имел эту гармонию взаимоотношений. И вот, сотворив человека, мужчину и женщину сотворил их. Бог сотворил человека для гармоничных взаимоотношений. Прежде всего, с самим собой. И второе – это взаимоотношения человека с человеком. И самые первые социальные взаимоотношения, которые были сотворены Богом здесь на земле, это как раз взаимоотношения между Адамом и его женой. То есть это были самые первопричинные взаимоотношения здесь на земле. И желание Бога, чтобы дети рождались в гармонии этих взаимоотношений. Поэтому взаимоотношения мужа и жены, они первичны, как социальные. И потом следствие из них – это появление детей и уже следующие категории взаимоотношений – родители и детей, детей и родителей. И даже структура 10 заповедей, которую Бог дал человеку, она содержит в себе откровение о взаимоотношениях. То есть с первой заповеди по четвертую определяет взаимоотношения человека с Богом и самим собой. А остальные, 5 и по 10, они определяют социальные взаимоотношения. Какие взаимоотношения Бог хочет видеть между людьми в обществе. И человек как личность, он раскрывается только в контексте взаимоотношений. Взаимоотношений с Богом, самим собой и взаимоотношений друг с другом. И уже апостол Яков говорит о царском законе, о законе любви, который определяет все эти 10 заповеди. Он выражается в 2 заповедях любви. Возлюби Бога всем сердцем своим, всем разумением, всею душой свою, всею крепостью, и возлюби ближнего, как самого себя. То есть незнание человека этих законов, непонимание их, несозидание этих взаимоотношений приводит к проблемам. Взаимоотношения, и особенно в семье.
0: В современном мире многие люди испытывают проблемы в семейных отношениях. И я предлагаю посмотреть один сюжет. Как и многие другие, герои нашей истории Жанна и Денис Егоровы были уверены, что их любви достаточно для крепких и счастливых взаимоотношений. Но все развалилось в один момент. Кто оказался виноват в семейной драме Егоровых? Давайте посмотрим.
2: Он был единственным человеком, который я точно тогда была уверена, что мне никогда не причинит никакого зла вообще. То есть вот он все, вот он принимает меня такой, какая я есть. И что бы я ни вытворяла, он меня любит, он там будет заботиться. Это вот такое, с таким пониманием, в принципе, я вступала в брак.
3: У Жанны Егоровой были все основания для такой уверенности. Ведь своего мужа она знала еще со школы.
2: Мы учились вместе с 1 класса. И как я так припоминаю, он был влюблен. Я знала, что он вот меня любит очень сильно с детства. И я с ним была раскована. Я смотрела на этот мир, я понимала, что его не создал человек. Это создал кто-то очень великий и разумный. И я понимала, что это надо искать. Просто что мнений много, да, философий много. Вот. И я понимала, что как человек я не могу в этом разобраться.
3: Поиски истины привели Жанну сначала в храм, а затем в католический университет. Изучая теологию, философию, девушка стала открывать для себя новый мир. Но пока Жанна витала в облаках, стремясь познать Бога, Денис жил земными интересами – музыка, карьера, налаженный быт. И во всем этом отношения с Жанной были как нечто само собой разумеющееся.
2: Как он мне сделал предложение? Так вот он не делал мне его особо. То есть он как бы просто говорил, что мы столько лет друг друга знаем, давай ты просто переедешь, будем жить, я все буду замечательно делать, я тебя люблю. И как бы вот так это все происходило.
3: Жанна не представляла рядом с собой никого, кроме Дениса. И все же его предложение пожить вместе поставила девушку перед дилеммой.
2: Я, как человек на то время, ну, насколько я уже понимала, верующая, я знала, что брак — это святое. У нас были трения по этому поводу, поэтому никакой такой сильной романтики. Скорее, даже для меня это был какой-то кризис.
3: Жанна и Денис стали жить вместе. Но девушка не думала, что ее согласие попробовать пожить в гражданских отношениях приведет к душевным терзаниям и депрессии. А когда Жанна узнала, что ждет ребенка, атмосфера в доме накалилась до предела.
4: Женщина, да, она приобретает уже целостность в семье с появлением ребенка, и дальше уже только идет борьба между мужчиной и женщиной как какими-то главенствующими элементами в семье. Идет разделение ролей. Да? Женщина, она хранительница очага, мужчина, он добытчик. Если это как-то сломлено или как-то криво поставлено, скажем так, тут начинаются проблемы. Или если есть разногласия на этой почве. Собственно, что у нас и произошло.
2: Думали, что появится у нас ребенок, и мы просто покажем ей, вот, ну, вот, даже через вот эти фотографии, через съемки, как мы действительно, ну, любим друг друга, чтобы она, ну, гордилась.
4: С появлением ребенка я не был готов материально в том числе, морально. Наверное, вот за период беременности я все-таки немножко как-то так осознал, что вот все-таки я уже буду отцом, что у нас семья, что это уже там, ну, не просто там тролливали, беготня.
3: Рождение дочери подтолкнуло Дениса к тому, чтобы узаконить отношения с Жанной. Но печать в паспорте не только не скрепила их союз, это было начало конца. Отношения зашли в тупик. Пришло разочарование.
2: Причины такой не было, знаете, как у других, там, может быть, наркомания, там, пьет, гуляет. Такого, слава богу, не было. Был такой, скорее, внутренний конфликт. Две личности столкнулись.
4: Она начала ставить для меня сразу же определенные рамки, что вот ты должен так, это должно быть так, это должно быть так. То есть для людей, которые пытаются восстановить семью, это были слишком радикальные требования. То, чего мы не успели, скажем так, притереть за там, начало нашей семейной жизни, мы попытаемся сделать в процессе. И пошли обвинения какие-то подозрения.
2: У меня огромное представление уже даже вот о браке, и меня злило, да, что вот некрасиво, не идеально, как оно бы могло, как я уже это понимаю. И, соответственно, я просто не относилась уважительно.
4: Для меня очень важно, чтобы в меня верили. В меня как в мужчину, как в человека, как в добытчика. Ну, наверное, до сегодняшнего дня это остается моим таким определенным комплексом. Когда в меня не верят, мне очень, очень тяжело.
3: Градус конфликта достиг критической точки. И разрыв стал неизбежен. Противостояние двух личностей закончилось тем, что Денис ушел из семьи.

0: резко меняют свое отношение ко мне и уходят в другую семью, скажем так. Ну, или пытаются там наладить какие-то отношения. Самый трудный момент, самый горький момент. Я поняла, что я его теряю, хлопнул дверью и ушел. Чуть не умерла, честно говоря.
1: Жанна тяжело переживала свою неудачу в создании семьи. Ее душило чувство вины перед ребенком и возникало желание все изменить. Но обида мешала Жанне сделать над собой усилие и поговорить с мужем.
0: Для меня была крайняя обида, почему именно меня? Почему я, ну, остаюсь одна, вот, и почему отвергнута мужем, да? Что же я такое натворила? Или что я не понимаю? Что я должна изменить? Вот это меня очень обижало, оскорбляло, и, честно говоря, ну, это самое больное такое было. Я мучилась, и я не понимала. Я как женщина тогда очень страдала. Мне было, ну, крайне, это как... Ну, не знаю, может быть, кто разводился, особенно оставался с новорожденными детьми, понимает, что это как, знаете, ну вообще все те мечты, все самое лучшее, сокровенное, что у женщин, в принципе, должно было бы быть, да, в такой важный момент ее жизни, это все перечеркнуто в один момент.
1: Возможно, и ваша семья сейчас переживает кризис, и вы нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой ваш вопрос и помолятся о вас. На примере наших героев мы видим, что одной любви им было недостаточно для того, чтобы брак состоялся. Чего же им не хватало? Что они пропустили?
2: Дело в том, что зачастую люди под словом «любовь» понимают только свои эмоции и свои чувства. Поэтому надо различать эмоциональную любовь и волевую любовь. Эмоциональная любовь, она связана с нашими чувствами, и, которые мы испытываем, когда мы рядом с тем человеком, который нам нравится. Можно сказать, я больше люблю свои чувства, которые я испытываю, когда рядом со мной этот человек. Но эмоциональная любовь, она происходит эмоции происходят от слова «эмэвэрэ», то есть «продвигать», «двигать», «побуждать». Uh-huh. То есть это наша реакция внутреннего мира на те события, в которых мы находимся, или на того человека. Можно сказать, когда человек любит свои эмоции, а не человека. Вот. Но есть волевая любовь. Волевая любовь, вот как раз она, это наше выражение нашей воли, нашего морального выбора, вот как относиться к тому человеку, которого ты любишь. Поэтому, если мы говорим о Божьей любви, то это, прежде всего, волевая любовь. Uh-huh. Ведь говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына Иисуса Христа. Uh-huh. И выражение Божьей любви – это решение, это активное действие. Поэтому Бог призывает, прежде всего, верующих к волевой любви. То есть мы принимаем осознанное волевое решение. Допустим, если я муж, я принимаю решение любить свою жену и любить своих детей. Uh-huh. И вот в этой волевой любви как раз и кроется моральная ценность ее.
1: Хорошо. Ну вот молодые люди встретились, да, полюбили друг друга. У них возникла, скорее всего, эмоциональная любовь при этом.
2: Да, да.
1: Когда же начинается вот эта волевая любовь?
2: Ну, прежде всего, Бог предусмотрел, что волевая любовь, она должна раскрываться именно в браке. После заключения брачного союза, брачного завета. То есть одно из определений завета определяет как? Это союз двух сторон, которые раньше не имели никаких взаимоотношений, чтобы в этом союзе давать друг другу чувство уверенности, защищенности и защиты. То есть, когда мы волевым решением, вступая в брак, я принимаю любить свою жену, несмотря на финансовое состояние, несмотря на физическое здоровье, несмотря на все потрясения, которые будут в жизни, это мое волевое решение.
1: Если такая праведная любовь, она покрывает множество проблем, множество каких-то грехов друг у друга, все равно почему же среди даже христианских семей все равно присутствуют разводы? Что же мы упускаем?
2: Дело в том, что нам необходимо, изучая Слово Божье, видеть, как Бог раскрывает свою любовь. То есть, какие у нас должны быть взаимоотношения в семье. Если мы говорим о волевой любви, то есть, как она должна раскрыться в наших повседневных взаимоотношениях. Есть очень интересная такая книга автора Том Маршалл, это «Правильные взаимоотношения». И вот в ней он говорит, что взаимоотношения между людьми базируются на четырех основных столпах, можно сказать. Первое – это любовь, которая все переносит. Второе – это доверие, самое хрупкое во взаимоотношениях. взаимоотношения, которые очень быстро разрушаются. Следующее, он говорит о почтении и уважении, которые самые пренебрегаемые людьми во время взаимоотношений. И четвертое – это понимание. То есть то, что требует самого большего времени во взаимоотношениях, чтобы понимать друг друга. И когда даже верующие, понимая, что они в браке, пренебрегают каким-либо одним из этих столпов взаимоотношений, то приходит проблема.
1: Кто должен в семье идти на уступку первым? Кто должен быть более гибким, муж или жена?
2: Если мы посмотрим, как Бог сотворил семью и взаимоотношения в семье, апостол Павел показывает как бы иерархию духовной власти в семье. Павел говорит, всякому мужу глава должен быть Христос, а жене глава муж. То есть Павел показывает, что именно муж должен брать на себя все важные решения в семейных вопросах. Он должен быть защитником семьи, инициатором всех духовных процессов. Поэтому, конечно же, прежде всего, лидерство за мужем. Но есть такой тонкий нюанс. Женщины, они были обычно более чувствительны. Поэтому инициативу должен брать прежде всего тот, кто чувствует, что что-то не так, и увидел проблему. Потому что если, допустим, жена увидела проблему, а муж еще ее не видит, то нельзя это пускать на самотек. Необходимо поговорить с мужем открыто, вывести в свет эту проблему и примириться.
1: Допустим, что я считаю, что я на 100% прав. Моя жена, она не права в каком-то вопросе. Какая моя позиция? Должен ли я ей обязательно доказать то, что она ошибается, а я вот прав, и смотри, насколько я прав?
2: Нет. Прежде всего, муж должен явить свою любовь волевую, потому что Писание говорит, любовь покрывает все. То есть даже если ты видишь неправильно какой-то поступок своей жены или то, что она ошибается, прежде всего, надо покрыть это своей любовью и защитой. Вот. И просто с любовью, может быть, ей сказать об этом. Чтобы она видела, что тобой движет нежелание доминировать над ней, заставить ее посмотреть так, как ты хочешь, а тобой движет желание, чтобы ей стало еще лучше.
1: Ситуация с нашими героями. У них развалилось практически уже все. То есть семьи не существовало практически. Что делать в такой ситуации?
2: Ну, прежде всего, необходимо прийти к автору семьи, к Богу. Потому что он сотворил человека, и сотворил человека социальным и в семье. И поэтому только Бог может помочь восстановить семейные взаимоотношения. То есть даже есть такой как бы образ, такой, представь, муж и жена, они уже далеко друг от друга. И здесь Бог. И если муж и жена идут к Богу, они приближаются друг с другом. Когда мы приходим к Богу в покаянии и признаем Его господство, что он сотворил семью, и он дает правильные законы для благословенной семьи. Бог открывает нам свою любовь и прощение, и дает нам силы прощать свою жену, дает нам силы мудрости, как проходить через трудные моменты и проявить вот эту волевую любовь в нежности, в заботе, в дружбе, показывая, что мы ценим нашу жену, свою жену прежде всего как личность, который сотворен по образу и подобию, и которая дана Богом, да, и такое отношение будет, конечно, менять.
1: Видно, что волевая любовь, она требует много усилий над собой.
2: И ежедневная работа. Бодрствовать над этими взаимоотношениями. Да. Чтобы было доверие, да, чтобы была открытость, почтение, уважение, и приходить, конечно, к пониманию.
1: Да, ежедневная смерть самого себя.
2: Своего эго.
1: Да, своего эгоизма.
2: Эгоистических желаний.
1: Наша героиня Жанна Егорова переживала боль потери и терзалась вопросом, который задают себе тысячи оставленных женщин. Что же я сделала не так? И за ответом она обратилась к Богу. Давайте посмотрим.
3: Денис уехал в другую страну, где попытался создать новую семью. Но всякий раз, навещая дочь и бывшую возлюбленную, он понимал, что настоящая жизнь осталась здесь, с близкими ему людьми. А для Жанны каждый его приход был напоминанием об утраченной любви.
4: Для себя понял, что для того, чтобы вот эти мысли все не роились у меня в голове и вот просто не раздирали голову, мне их надо выложить на бумагу. Жанна этому действительно был хороший друг на тот момент, в любом случае остается им. Она фактически единственный был человек, с кем я мог вот этими мыслями поделиться.
0: Когда тебе каждый раз спина мужа уходящего напоминает о том, что он уже не твой. Этот образ у меня иногда во сне даже, да. Закрываются двери и уходит муж, а у меня просто, ну, вот просто земля под ног уходит. И я хочу закричать, хочу донести до него, что ты самый дорогой, родной.
3: Именно к Богу Жанна обратилась со своей проблемой. Она понимала, что ей самой не справиться с болью, обидой и непрощением.
0: Мне нужен Господь, мне нужен Бог, мне нужен кто-то, кто будет вести меня.

0: меня на этом пути, потому что я, как все люди, я раздражительна, мнительна, ну, в таких обстоятельствах все самые худшие качества, в принципе, открываются, потому что ты борешься.
1: Как только Жанна искренне обратилась к Богу, перемены не заставили себя ждать.
0: И я поняла, что я несовершенна. Я хочу, чтобы он был совершенен. Но ведь я же несовершенна. Я только что признала, что многие вещи я делала не так, не замечала, не уважала, не любила. И вот таким образом постепенно открылись мои глаза. Поняла, что любовь, это не когда мы вот замечаем, что нам сделано, да, когда наоборот как раз, что мы можем дать.
1: Доверив Богу свою семью, Жанна поняла, все, что она может сделать для Дениса, дать ему свободу.
0: Я отпустила, но я знала, что не так это все просто у него, как кажется, что мы родные. То дать ему действительно до глубины, знаете, вот использовать тоже свой шанс быть свободным до самого вот глубины. И я дала ему этот шанс, и потом произошло чудо.
1: Канун Рождества Жанна получила от Дениса письмо.
0: Смысл такой, что он очень сожалеет, что это не его жизнь, ту, которую он постарался на себя примерить. И я понимала, что вот это вот самый важный ответ Божий, что он касается его сердца, чтобы понять, что такое этот брак, да, понять, что такое вот родные люди. Я ему просто даже рассказала, что давай поверим, вот давай начнем сначала только с Богом.
1: Денис вернулся домой. Дверь, которую он захлопнул для себя однажды, теперь распахнулась, пропуская его в новую жизнь. И главное, он поверил, что Бог может воскресить то, что умерло, его семью.
0: Я приняла это, все-таки приняла в сердце, что да, это мой муж. И от этого начал отталкиваться, что я должна его принимать таким, какой он есть. Я должна дать Богу возможность созидать его как личность таким, как он его видит, а не как я хочу. Пошли такие шаги, когда я уже замечала, что я на него не давлю, он сам тянется. И это еще больше приятно. Знаете, это вообще как бы вот эти такие мелкие вещи, но не накапливаясь. И такое вдохновение жить, и такое вдохновение еще больше что-то делать, еще больше проявлять терпение, потому что ты знаешь, что человек, знаете, поднимается. Ты вот видишь, как он поднимается, он становится мужчиной, да, он становится вот таким, каким я даже себе его не могла представить. Знаете, я всегда говорю, что у меня брак не восстановился, а он воскрес.
2: На сегодняшний день до такой степени все хорошо, что аж как-то вот это даже начинает пугать иногда, потому что мы понимаем друг друга с полуслова. То, что мы имеем сейчас, да, это хорошо. То, что было раньше, да, я не хочу к нему возвращаться ни в коем случае.
0: Это вот истинная любовь, когда ты принимаешь человека, со всеми его внутренним состоянием, кто он есть. И это может дать только, я думаю, Бог, потому что он источник любви.
1: Как только Бог вошел в жизнь наших героев, их семья получила новое начало. Андрей, отношения с Богом. Всегда ли это гарантия хороших семейных взаимоотношений?
3: Это первое и необходимое условие. Но есть еще и наша ответственность, потому что Бог, давая нам мудрость, не будет за место нас делать эти взаимоотношения нашей семьи. То есть мы не должны быть такими емелями, которые лежим на печи и просто говорят «по щучьему велению, по моему хотению», и все само происходит. Мы должны брать ответственность и трудиться над правильными взаимоотношениями в семье.
1: Андрей, прежде чем мы помолимся, я хочу зачитать вопрос одной из наших зрительниц. Спрашивает Светлана из Украины. Ее муж 1,5 года жил в другой семье, а теперь хочет вернуться. Но 16-летний сын против. Муж ставит условие, что сын должен его принять, а если нет, то он ему не сын и знать его не хочет. Светлана желает восстановления семьи, так как самой тяжело поднимать 2 детей.
3: Да, это довольно сложный вопрос для такого однозначного совета. Это необходимо эту семью вести через консультации. Но что сразу видно, что муж подорвал основы доверия. Как мы говорили, что брак, да, завет, брачный завет должен давать уверенность и чувство безопасности. Так как он бросил эту семью на 1,5 года, он разрушил доверие к себе, как со стороны жены, так и со стороны детей. Особенно это касается подросткового возраста, потому что подростки, они очень такие, как бы сказать, максимально относятся к всем. И видно, что сын просто не может просить предательства отца, чтобы его не было рядом в трудные моменты семейной жизни. Поэтому для того, чтобы эта семья действительно восстановилась, тут необходимо, чтобы этот мужчина снова мог выстроить доверие к себе. Это требует длительного времени.

0: анонимно получить консультацию по любому вопросу.
1: Хорошо, давайте теперь мы помолимся за ситуацию Светланы и за ситуацию многих других людей, которые сейчас оказались в серьезных проблемах в связи с тяжелыми семейными отношениями. Давайте мы сейчас обратимся к Богу.
0: Отец наш Небесный, мы сейчас молимся за наших телезрителей, особенно за тех, у кого есть проблемы в семьях. Боже, Ты сотворил человека семейным. В Твоем сердце, прежде чем Ты сотворил первого человека, уже было это откровение семьи и брака, Господь. Мы молим Тебя, чтобы Ты сохранил эти семьи, потому что Ты говоришь, что Ты ненавидишь развод. Даруй мудрости мужьям и женам, чтобы они сейчас в смирении покаялись перед Тобой и признали свои ошибки, которые они совершили в своих семейных отношениях. Чтобы они в смирении пришли к Тебе и взыскали Тебя как своего Господа. И в смирении могли открыть Твое Слово, Библию, Господь, и получить мудрость от Тебя, как восстановить эти отношения, чтобы семьи стали крепкими, чтобы дети радовались гармоничным взаимоотношениям между родителем и отношением к ним. Храни эти семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь. Андрей, спасибо за беседу. Я верю, что вопросы, которые мы обсуждали, были полезны для наших телезрителей. И хочу напомнить вам, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. А также консультанты линии доверия готовы помолиться за вас. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. На сегодня мы прощаемся с вами и оставляем вас со стихом из Библии. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи».

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Иначе говоря» вновь с вами. Наша сегодняшняя тема – сплетни. И, насколько я понял по нашему обсуждению до начала эфира, надо нам вначале попробовать понять, что это такое. То есть не у всех однозначно есть понимание того, что такое сплетни. Давайте попробуем высказаться и попробуем понять это. Богдан, начни, пожалуйста, первым. Как ты считаешь, что такое сплетни?
1: Я считаю, что сплетни – это обсуждение чего-то негативного о ком-то. То есть это за спиной обсуждать человека, и при том плохие какие-то черты, качества или поступки.
0: А ну а если вот. Они действительно такие?
1: Ну вот это если они действительно такие, это все равно называется сплетнями. А если какие-то положительные качества, я думаю, что это не сплетни, это...
0: Не когда знаю, мы обсуждаем плохие, другое. Негативные черты характера человека, даже если это правда, это все равно сплетни. Может, я хочу кого-то предупредить, что там, Маша, будь осторожна с этим человеком. Он ну, вот такой-такой-такой. Да. Я же из добрых побуждений. Это тоже сплетни? Маша, как ты считаешь?
2: Ну, тогда на сплетнях очень много в этом мире держится. Работодатель, когда нанимает, например, нового сотрудника, может проконсультироваться с предыдущим его работодателем и спросить... как он у вас работал, получается, какие у него черты сплетни. Характера, да. То есть они так между собой посплетничали и сделали потом вывод, взять этого человека или нет.
0: Да, интересно, замечание. Хорошо, давайте углубляемся, пожалуйста.
3: Ну, во-первых, сплетни — это что? Это информация. То есть когда мы разговариваем с кем-то, мы передаем друг другу информацию. Вопрос в том, какая это информация, хорошая или плохая. Допустим, она хорошая, да? И последствия этой информации для того человека, которого мы обсуждаем, то есть что у человека сложится, какое впечатление сложится у слушателя об этом человеке. То есть если, допустим, это положительное какое-то впечатление, почему бы и нет? Он будет думать, что этот человек хороший, там захочет с ним как-то наладить отношения, допустим, и что-то в этом роде. А если эта информация несет какую-то негатив, то, следовательно, для человека, допустим, обсуждаемого, это ведь нехорошо, ему будет плохо, то, что о нем так говорят. Поэтому нужно задуматься о последствиях этой информации для человека, как это будет, его репутация, да, она будет хорошей или плохой.
0: Ну а все-таки, а хорошее, когда мы что-то обсуждаем, это тоже сплетни с негативным оттенком. Ну так, если так чисто, может быть, подойти просто как к термину, то чисто так технически, наверное, это тоже сплетня, да? Но может быть, это сплетня со знаком плюс все-таки. Вот, Юля, а ты что думаешь вообще о том, что такое сплетня?
4: Ну, вообще сплетня, она действительно может принести, как бы вот даже положительные обсуждения могут принести вред впоследствии, потому что человек, слушая через десятые руки, может уже там переврать что-то и сам свое там привнести, и там уже будет неправда, а что-то ужасное. Хотя, можно до этого докатиться, да, но я просто делаю вывод для себя, что если я стараюсь передавать информацию о ком-то, то это пусть будет положительная информация, если уж на то пошло, если я собиралась что-то сказать о ком-то, что пусть это будет положительно. Отрицательную позицию я занимаю только в том случае, если там спрашивают, вот ты считаешь, этот человек способен там на плохой поступок там, или еще что-то. Я скажу, это мое мнение. Я буду говорить, что он такой,
0: да,
4: там,
0: я
4: он негативный.
0: Это мой взгляд.
4: Это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я всегда это подчеркиваю, но
0: кажется,
4: знаю, что это человек может опять же прикрепить как ярлычок все равно и пойти передать эту информацию как мою, что типа я откуда-то узнала, это точно достоверно, что это так. Но это будет уже вина этого человека, который слушал, не моя.
0: Да, мне кажется, очень важен вот этот вот момент, когда ты делишься какой-то информацией, даже хорошей. Стоит, может быть, мне кажется,

0: кажется, стоит подчеркивать, что это, допустим, я передаю свое мнение, или я передаю то, что я услышал, и конкретно обозначать источники, где ты это услышал. Знаете, это правило хорошего тона, например, на любом порядочном интернет-сайте. Да, если ты берешь откуда-то информацию, то обязательно должен что сделать? Ты обязательно должен указать источник. Хорошую ты новость передал или плохую новость ты передал, но ты указываешь источник. И читатель портала или даже в газетах, то же самое мы можем увидеть, и в книгах мы это можем увидеть, в научных трудах. А читатель, он уже сам может обратиться к первоисточнику и проверить, сказал ты правду или насплетничал. Думаю, Юля, спасибо вам большое, очень хорошее замечание. Лично мне оно, наверное, тоже пригодится в жизни. Олег, вы что хотите сказать?
1: У меня такая мысль возникла, а можно вот как бы самого себя проверить и сделать так, то есть ту мысль, которую ты хочешь обсудить о другом человеке с каким-либо человеком, ага. Ты задай вопрос, мог бы эту новость ты с ним обсудить при том человеке, которого вы обсуждаете.
0: В присутствии этого человека.
1: Да. И вот если ответ положительный, то пожалуйста. А если нет, то
0: значит, это, по крайней мере, заставляет задуматься, да? А стоит ли об это обсуждать? Стоит ли об этом говорить? Вот если бы сейчас здесь присутствовал этот человек конкретный, о ком я хочу поговорить, как бы он отнесся к этому разговору? Поддержал бы он его, покраснел бы в смущении, выбежал или вообще сказал, ребят, не ваше дело, не лезьте в мою личную жизнь. Да, вот тут я вижу, что борьба за микрофон. Приятно видеть.
2: А как, например, тогда в России, например, не развит такой институт, как ходить со своими проблемами к психологу? К психологу нас ходит к своей подруге, к другу, чтобы вот как-то там что наболело, рассказать, выплеснуть, да. Uh-huh. И часто как раз это связано с тем, что у нас какие-то проблемы в взаимоотношениях с другими людьми. Uh-huh. То есть, если мы идем к психологу, мы рассказываем как бы третьей стороне, да, вроде бы все, ну, он не знает этого человека, о ком мы там, например, говорим, да, вроде uh-huh. бы все, ну, по-честному, мы пошли вообще как к врачу, к специалисту. Uh-huh. А если мы идем уже к другу, к подруге, то мы, получается, сплетничаем. Получается, ну,
0: не, про само вот себя можно. Разве это проблема? Ну, про самого про себя-то посплетничать с кем-нибудь. Хотя это тоже неправильно, когда ты преувеличиваешь какую-то информацию, искажаешь ее о самом себе, ты провоцируешь сплетню, которая будет нести неискаженную информацию. Поэтому даже когда ты приходишь к другу или подруге и рассказываешь, там стрекороба приукрашиваешь, ты провоцируешь о самом себе сплетни.
3: Но чаще всего мы жалуемся на конкретных людей, которые, вот я почему с Машей сейчас солидарна в этом вопросе, ага. То есть нас кто-то, допустим, обидел, и этот человек там несправедливо к нам там поступил, и мы начинаем говорить, вот этот человек, вот он нам, как он так мог, я вот там страдаю от этого, вот он негодяй и так далее. И вот у этого человека-слушателя, да, у нашего друга, там, подруги, да. Возникает мнение об этом человеке. Угу. Понятно, что оно получается, если этот друг надежный, мы знаем, что он не пойдет и не скажет никому, и не будет там делиться по секрету всему свету.
0: Достаточно, чтобы он сказал своему мужу или своей жене.
3: Да, или хотя бы мужу или жене, да, а там тоже мало ли что. Поэтому очень опасно так вот сплетничать, но вот все-таки это тоже может оказаться плачевным.
0: Ну да, Олег.
1: Мне кажется, одна из причин сплетен и вообще вот этой проблемы в том, что, да, вот как Маша сказала, что люди обращаются к психологам, это необходимо высказаться и выговориться. Но мы упускаем тот факт, мне кажется, что очень важно решить проблему, то есть не говорить об этой проблеме, а решать, то есть сходить и, так скажем, уладить конфликт, который возник и который хочется обсудить. Мне кажется, вот так вот.
0: Да, может быть, часто сплетни возникают, потому что мы не хотим решать конкретную проблему, а думаем, что выговорившись, мы сможем, собственно говоря, эту проблему как, наверное, сгладить. А это не получается, это порождает только сплетни. Я знаю, ты хочешь что-то добавить.
4: Да. Вот я вспомнила такую притчу небольшую, то, что к одному мудрецу приходит человек и говорит, вот я хочу поделиться с тобой одной информацией о человеке. И мудрец говорит ему, эта информация будет полезна мне, я буду, да, в дальнейшем использовать ее. Ученик говорит, Нет. Он говорит, а ты какую-то выгоду имеешь от того, что поделишься со мной этой информацией? Ученик снова отвечает, нет. Тогда мудрец задает третий вопрос. А о человеке, которому ты хотела рассказать мне, ему будет какая-то выгода или польза от того, что ты сейчас расскажешь мне про него? И ученик снова ответил то, что нет. И мудрец тогда говорит, зачем же тогда мне знать эту информацию, если...
0: Если она бесполезна.
4: Бесполезна, я не буду ее использовать. И я считаю, что вот в вопросе с мы должны всегда помнить об этих трех вопросах и руководствоваться. То есть перед тем, как услышать какую-то информацию, вспомнить эти три вопроса и для себя ответить точно, нужна ли нам эта информация или нет.
0: Кому она принесет пользу? Так, если суммировать, кому вот то, что сейчас я услышу, или то, что я хочу сказать, кому это принесет пользу? Тому, кто, о ком я буду говорить, принесет этот разговор пользу или нет? Мне этот разговор принесет пользу или нет? А тому, кто будет меня слушать, принесет этот разговор пользу или нет? Или это простое перемывание костей, в котором, которое не несет никакой пользы никому. Хорошие, насколько помню, эта притча называется «три сита». Да? И вот когда вот этот учитель, он спрашивает у своего ученика, ты просеял ли через три сита? Да, и вот эти три сита, три фильтра, мы бы сегодня сказали, три таких проверки. Кстати, о пользе. Слышали ли вы о такой профессии, как специалист по селф-брендингу? Никогда, наверное, не слышали, но это хорошо. Но это и хорошо. В общем, это люди, которые учат других людей, как себя пиарить, как себя продвигать. Одно из упражнений, которому учат современные специалисты по селф-брендингу, для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице, это правильно использовать сплетни. То есть для того, чтобы они принесли тебе пользу в коллективе. Ты знаешь, например, что твой босс или твой там, начальник самый там наверху, он увлекается, собиранием марок. И ты пускаешь слух о том, что вот ты или просишь какого-то друга своего там, или подругу, пусти такой слух в коллективе, что у тебя крутая коллекция марок. И вот этот слух доходит до начальника и помогает тебе. Ну, это такой примитивный пример, но тем не менее. Они учат... Сегодня многие, тренеры по вот, личному росту учат, как использовать слухи и сплетни себе на пользу. Не хочешь ты развивать ни с кем отношения в коллективе, допустим, девушка или молодой человек. Ты просишь кого-то пустить слух, что ты встречаешься с кем-то. Ну, и в таком роде. И вот вопрос... А как вы считаете, сплетни могут быть полезными? Их можно обуздать и заставить служить себе? И вообще, что вы думаете о пользе сплетен? Кто-то хочет?
5: Ну да, сплетни могут быть полезны в некоторых случаях. Вот, например, ты заметил, что у тебя там на работе кто-то украл телефон, человек знакомый украл телефон, и он может украсть еще что-то там, и ты же должен как бы предупредить, сказать другим людям о этом человеке, чтобы он больше не воровал.
0: А это сплетни или что это? Вот это, ну и, конечно, если речь только идет о конкретно доказанном преступлении человека. А если речь идет о наших домыслах, о наших догадках, и мы делимся ими, ой, сколько про нас могут рассказать, как вы считаете, много или мало? Что вы думаете об этом? Юля, помоги, пожалуйста, можно нам решить этот вопрос, знаешь, тебе есть что на это сказать.
3: Вообще, конечно, люди, как бы такие существа, они не могут не обсуждать ничего, вот просто вот сидеть и говорить на нейтральные темы. И мне кажется, говорить о том, что давайте не будем сплетничать никогда, это очень сложно на самом деле, потому что люди всегда будут обсуждать других людей.
0: Так же, как сказать, давайте не будем есть после 6.
3: Да, поэтому, наверное...
0: Нереальная вещь, ну что, о чем вы?
3: Мне кажется, тут нужно поставить какой-то вывод, сделать именно конкретно в своем мире, для себя, в своем окружении. Можешь ли ты, допустим, доверять эту информацию конкретному человеку, зная, что он не расскажет?
0: А что думаешь о пользе сплетен?
3: Ну вот эта польза, она в этом и заключается, что человек, имея потребности выговориться и как бы обдумать эту ситуацию не один, а с кем-то, да, например, что-то произошло, и ты понимаешь, что ты не можешь ничего понять из-за чувств, переполняющих тебя. Вот у меня такое часто бывает. Что-то происходит, я не могу, пока я не выговорюсь с кем-то, который не только выслушает, но и посмотрит на эту ситуацию со стороны. И поможет мне разобраться, принять какое-то решение. Ну, вот как Олег говорил, да, нужно какое-то действие предпринимать. Но ты должен понять, что эта польза, она принесет, вот она мне нужна будет, да, впоследствии. Но как бы этому человеку эта информация, по сути, не нужна. Она как бы ему мешать, может быть, даже будет, потому что он может плохо думать о том человеке, который, допустим, вот мне навредил.
0: Но если ты говоришь ты имеешь в виду именно конкретно, когда ты обговариваешь с кем-то проблему или конфликт с кем-то другим человеком. То есть касается

0: Это разговор третьего человека.
1: Да.
0: И польза сплетни в данном случае, ты считаешь, это такой, так сказать, это терапия тем, что ты выговариваешься, говоря да. о ком-то, ну, с другим человеком, ну, там, с другом или
1: да.
0: с подругой,
1: и говорит,
0: обсуждаешь того,
1: да.
0: с кем
1: и он говорит,
0: у тебя
1: этот человек не виноват,
0: возник.
1: На самом деле, просто ты зря так о нем думаешь. Или, например, ты не увидела всю картину целиком. И оказывается, я зря там, как бы, могу поменять
0: Слушайте,
1: мнение
0: а не
1: об
0: может,
1: этом человеке.
0: А не может быть полезнее в данном случае открытый разговор с обидчиком.
1: Это очень сложно.
0: Ну,
1: очень сложно.
0: А если говорить о полезности, о степени риска возникновения слухов об этом человеке, сплетен об этом человеке, тем более, когда мы остываем после там, конфликтных ситуаций или еще каких-то, мы понимаем, что мы были предвзяты во многом. А если все это взвесить и вот как бы на чашу весов положить, то что все-таки перевесит? Вот этот сложный разговор с глазу на глаз со своим обидчиком или разговор со своим другом об обидчике? Все-таки что полезнее, что принесет больше пользы? Пожалуйста, Олег.
2: То, что Юля сказала, мне кажется, очень важно каждому из нас развивать другое качество. Не как бы выговаривание, а именно слушание. Если ты видишь, если ко мне пришел друг, да, и начинает там вот делиться о чем-то, то, что там что-то случилось, может, неприятное, и реально это произошло, и человек не прав, он говорит об этом. Я должен развить в себе качество, может быть, да, как мне кажется, умение выслушать его, взбодрить и плавно попробовать перевести тему в другое русло, не акцентируя вот на этом негативе.
0: Это огромную ответственность возлагает на того, кому вы приходите для того, чтобы поговорить. Огромную ответственность. Это должен быть человек, который точно ну, никому не расскажет, как минимум, да? Который это себе сохранит, проглотит и в могилу с этим уйдет. Ну, я не знаю, это очень сложно, как бы стоит ли к этому прибегать. Нет, каждый решает это для себя сам. Но риск возникновения сплетен после этого очень велик, разве не так? Потому что я на эмоциях, со мной что-то произошло, я приду, я такого могу наговорить про другого человека. Да, мне станет легче, напряжение я сниму, да? Вот. Но возникает риск того, что об этом человеке, потом я о нем буду думать, ну не такой уж он и плохой там парень, да, не такой уж там, не такая уж она и плохая все-таки оказалась подруга. Но тот разговор будет висеть как, ну, как пятно на наших, может быть, последующих отношениях, на его репутации, потому что слухи пойдут, допустим, как бы стоит ли это того? Не лучше ли найти в себе силы и поговорить конкретно лицом к лицу со своим обидчиком? Ну, не обидчиком или человеком, с которым конфликт, Мария.
3: Мне кажется, все-таки человек идет на конкретные сплетни, если мы говорим о негативной их окраске, да, то есть человек какую-то критику высказывает, он это делает сознательно. И то есть это уже выбор, он уже составил определенное мнение о человеке и хочет именно этим мнением и делиться. То есть получается, что он не столько ситуации какой-то, может быть, делится. Он, скажем так, точку зрения на человека он передает и делает это сознательно. Отсюда там, ну, мотивы могут быть разные. То есть и как корыстные какие-то цели тоже могут присутствовать. Уже тогда о пользе сплети, ну, вообще в другой плоскости можем говорить, да? Мне кажется, что, ну, человек должен понимать ответственность. Если вот он отстаивает, что моя точка зрения такова об этом человеке, то он должен понимать, что вот он, ну...
0: Но я думаю, знаете,
3: свое
0: что...
3: личное мнение высказывает.
0: Да, и когда вот мы говорим о пользе сплетен, мы можем там привести какие-то там разные моменты. Но как только мы себе задумаемся об их вреде, о том, сколько сплетни разрушили судеб, сколько разрушили отношений, сколько разрушили самооценок, сколько разрушили самоуважений и семей, мы поймем, что на самом деле, в действительности, при там нескольких плюсах, мне кажется, что все-таки мы должны будем признать, что это все-таки зло сплетни. Совсем, ну, недавно, наверное, года два назад или три назад, вы помните, наверняка помните, по телевизору прошла целая такая серия передач показных, когда находили у людей какие-то проблемы в воспитании детей и отбирали. Вот так это были такие показательные репортажи, показательные суды. над плохими родителями, у которых что-то случилось с ребенком. Лишали родительских прав, лишали, значит, их, рассказывали о них как о чудовищах по телеканалам, по всем. И я помню одну такую семью, и один репортер хотел попробовать показать ситуацию с другой стороны. И он вошел в эту семью, он взял интервью не так, не из-за забора, провоцируя эту семью, а попытался сделать это по-человечески, изнутри. И возникла совершенно другая картина. И еще я помню, именно в это же время я читал в газете репортаж один. И там автор, журналист пишет, что-то похожее было в годах 80-х в Советском Союзе. Тоже пошла такая волна. Вот кто-то пустил из законодателей эту волну, чтобы подготовить почву для какого-то закона. Для какого-то закона, ограничивающего там родительские права или, наоборот, призванного защищать детей. Благородного, в принципе. Но нашли какого-то мальчика, ребенка в школе. Заметили, что он там то ли ушибленный был, то ли он там слишком много котлет съел на обеде, и стали говорить о том, что его родители плохо воспитывают, что о нем не заботятся. И пишут, впоследствии оказалось, что все это было неправда. Что шумиху подняли только из-за такого политического курса, который был на тот момент в стране. Это был заказ, а ребенку разрушили жизнь. Я думаю, что примеров негативных, касающихся сплетен, гораздо больше, чем любых положительных примеров, которые мы можем привести, говоря о сплетнях. Юля.
1: Вот хотела просто привести такой пример, что, ну, считая себя, да, что если я, допустим, слышу сплетню, а я, даже я не называю это сплетней, очень сложно сказать, что вот это сплетня, это очень интересная информация, которую мы часто получаем, мы не можем сразу сказать, о, мне сплетничают, то есть в этот момент мы не ожидаем чаще всего получать эту вот именно сплетню, как ярлычок, да, вот, просто я взяла для себя такое вот, ну, решение, приняла, что если я слышу какую-то информацию, даже если она положительная или отрицательная, но эта информация исходит от второго лица, то есть не от прямого человека, да, который говорит, у меня вот эта проблема, а даже если это жена этого человека, или муж, или брат, или даже самый близкий родственник, или лучшая подруга, неважно. Если это второе лицо, эта информация, ну, как бы, я ее принимаю, я ее слышу, но никогда не делаю определенные выводы и не предпринимаю никаких действий. То есть я не, мало того, что я не рассказываю эту информацию кому-то другому, но и сама ничего не предпринимаю, пока не, ну, ну, не получу достоверную информацию о том, что это правда. И мне это во многом помогает. Во многих, как бы, многие сплетни во мне умерли из-за этого, потому что я поняла, что да, эта информация действительно могла быть правдой, и она очень похожа на правду, но она недостоверна. Я не стану ее рассказывать.
0: У вас очень в таком случае сильный характер, сильная воля. Потому что лично мне очень тяжело удержаться от формирования мнения о ком-то, когда мне рассказывают об этом человеке, когда мне про него убедительно, с таким вот лицом что-то говорят, рассказывают. Вот лично я говорю за себя, у меня подсознательно формируется какой-то образ. И сколько раз я замечал, ты начинаешь общаться с человеком, про которого тебе рассказали что-то негативное, ты хочешь, не хочешь, но вот этот вот образ, сформировавшийся, он стоит перед твоими глазами, приходится, нужно время, чтобы этот образ рассеялся негативный. Я очень часто замечал, вот я много переезжал в своей жизни, и когда я переезжал, бывали такие люди, которые подходили ко мне и говорили: «Максим, я сейчас тебе расскажу все обо всех. Имей в виду, вот с этими осторожно будь людьми, вот это очень надежные, хорошие люди». Я замечал, в 99% случаев как раз все наоборот. Вот не знаю, хотите, верьте, но это мой личный опыт.
1: Я просто хотела добавить, почему у меня это мнение как бы выработалось. В моей жизни были просто много таких случаев, когда сплетни касались меня. И когда я переживаю вот то, что обо мне говорили, вот эти вот приукрашенные невероятных масштабов и привраты информации выливались потом на меня невероятными какими-то кошмарными ситуациями, вот, и я понимаю, что люди очень склонны вот это преувеличивать, перевирать, и когда я слышу информацию, я уже понимаю, что, возможно, это уже не та настоящая правда, которая есть.
0: Да, приходится себя так держать, да, чтобы... Но у нас заканчивается время. Мария, вы хотите, да, сказать? Пожалуйста, скажите, да, потом я сделаю выводы.
3: Просто, наверное, нужно, чтобы человек каждый понимал. Если ты сам сплетничаешь, то будь готов к тому, что сам всегда будешь являться объектом этих, таких же сплетен.
0: Да, это вернется. Безусловно. Хороший иммунитет, да, к сплетне, что ты не забываешь, что и тебе это может вернуться. Но, а в конце я хотел несколько советов.

ответов дать, ну, которые я почерпнул из Библии, из Священного Писания. Не стоит удивляться тому, что вопросу как бы контроля за языком в Библии уделяется очень много внимания. Вообще Священное Писание говорит, что от языка бывает больше проблем, чем от пожара. Да? То есть так это говорит апостол Иаков. Так вот, в Священном Писании прежде всего есть заповедь. Звучит она так. «Не будь переносчиком в своем народе». Вот это заповедь, которая конкретно говорит о том, что носить туда-сюда по ушам, возить какую-то информацию о каком-то человеке, Господь говорит, не будь таким человеком, не будь переносчиком в своем народе. То есть такая прямая заповедь библейская, что ну не сплетничай, не надо этого делать. А как же быть? И вот Иисус Христос в Евангелии от Матфея записаны эти его слова, он говорит следующее. «Если против тебя кто-то согрешил», ну, под этими словами стоит понимать именно, ну, там, может быть, тебя кто-то обидел, сделал что-то несправедливое, что-то у тебя забрал, или словом как-то тебя обидел. «Первым делом наберись мужества, наберись сил». Это слова Иисуса Христа. «Пойди и обличи его один на один, с глазу на глаз». «Если тебя послушает этот человек, то ты брата себе приобрел», — говорит Иисус. Ну, действительно, представьте себе, что приходишь, говоришь, а человек действительно осознает, раскаивается, просит у тебя прощения. Да вы после этого как братья будете, после такого опыта. Хотя это бывает очень непросто. «Если тебя этот человек не послушал, ты тогда имеешь право рассказать о своей обиде одному или двум людям. Но с какой целью? Только с одной определенной целью, чтобы взять их и пойти теперь поговорить с этим человеком вдвоем или втроем. А может быть, когда эти люди услышат и противоположную сторону, а они тебя самого остановят и скажут, стоп, да ты сам не прав. Поэтому Иисус Христос, он этой заповедью защищает обе стороны. А если этот человек не прав и не послушает свидетелей, которых ты привел, не послушает тебя, то тогда уже ваши отношения просто могут быть разорваны. И Иисус дальше говорит, и тогда ты имеешь право сказать всему обществу, что сделал этот человек. Вот такая вот библейская заповедь. И еще последнее. В Священном Писании сказано, в многословии не избежишь греха. То есть, когда ты много говоришь, когда ты много о чем-то, что-то обсуждаешь, ты рано или поздно, если ты не контролируешь этот процесс, ты согрешишь своими устами. И поэтому, когда мы говорим о ком-то, лучше ограничиться парой фраз, говорящих о его лучших чертах, и удержаться от обсуждения негативных.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Мы готовили эту программу, думая о вас. Я ваш ведущий, доктор Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в Гленроузе, штат Техас. К этой программе я действительно готовлюсь с удовольствием. Это еженедельная программа, и я думаю о ней, где бы я ни находился, за рубежом, либо дома, пытаясь отдохнуть после поездки, либо во время лекции в нашем музее. Я с нетерпением жду этой программы, потому что уверен, что многие ее смотрят. Мне не терпится поделиться с вами информацией, которую вы, наверное, никогда раньше не слышали. Ее можно проверить как и в технической научной литературе, так и в Библии, в Слове Бога. Сегодня вы посмотрите второй выпуск специальной программы «Дни сотворения». Я думал, что смогу вложиться в один урок или лекцию, но это оказалось невозможным, потому что у меня слишком много информации. Таким образом, на прошлой неделе вы посмотрели первый

выпуск этой программы, а сегодня посмотрите второй. Я начал знакомить вас с тем, как без каких-либо доказательств теория эволюции утверждает, что примерно 16 миллиардов лет назад произошел большой взрыв, а затем около 4,8 миллиарда лет назад из обломков и мусора после этого взрыва образовалась и ветвь Ориона, и галактика Млечного Пути, и наша Солнечная система. Затем, согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад началось формирование бактерий, таких же бактерий, как и сегодня. Это огромная проблема для теории эволюции. Согласно ей, около 600 миллионов лет назад развиваются и ранние трилобиты, и другие живые системы, которые продолжают развиваться. Согласно этой же теории, все эти удивительные живые системы, палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр, до самого недавнего времени не были ответственны ни перед кем. Их никто не сотворил. И они не были сделаны никем, у них не было никакой морали, потому что они появились случайно, совершенно по счастливой случайности. Они сформировались из мусора после так называемого «большого взрыва». И поэтому, конечно же, не было никакой ответственности. То есть был полный хаос, собака ела собаку, и, возможно, динозавры были огромными ужасными ящерицами. И, по крайней мере, их так называют эволюционисты и натуралисты. И было время, когда я тоже поддерживал эту теорию, хотя я в это не верю больше. Но поскольку все появилось в результате взрыва и в результате сбора космического мусора, не было никакой речи об ответственности. И, следовательно, согласно этой теории, 2,5 или 3 миллиона лет назад появился первый человек, и у него, конечно же, не было никакой ответственности, разве что только перед своим племенем. Конечно же, совсем неудивительно, что эта теория точно так же подходит и к современному, разумному человеку. В конечном итоге он якобы также ни перед кем не несет ответственности, ведь он появился случайно, так сказать, продукт счастливой случайности. Между прочим, просто взрыв в фирме издательства не смог бы произвести очень сложную энциклопедию. Если бы в издательстве в каком-то произошел взрыв, случайно же энциклопедия не появилась бы. Та же самая логика указывает нам на то, что в результате большого взрыва никак не могли бы появиться такие удивительные живые системы, или же очень сложная по своей структуре Вселенная, и, конечно же, не мог появиться удивительный разум человека. Никакая случайность не смогла бы произвести это, потому что в соответствии с последними данными исследователями нейробиологии, разум человека намного сложнее, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Следовательно, невозможно, чтобы причина появления этого ума была меньше, чем сам результат. Сама вселенная не смогла бы произвести ни единого разума человека, ведь мозг единственного человека более сложен, чем вся остальная физическая вселенная вместе взятая. Давайте вернемся к главной концепции. На прошлой неделе я говорил вам о том, что натурализм предполагает все это. Позвольте мне представить вашему вниманию краткий эскиз. Каковы последствия всего этого? Если все эти системы образовались натуралистическим путем, это значит, что нет никакой надежды на будущее. Видите ли, космологи утверждают, что в конечном итоге, когда соберется достаточно массы во Вселенной, во всех 225 миллиардов галактик, в каждой из которой примерно 500 000 000 звезд, тогда опять произойдет огромный огненный взрыв, и Вселенная как бы сложится сама на себя, и опять будет большая авария или большой взрыв. Или же, если этой массы во Вселенной будет недостаточно для сжатия всех этих удивительных галактик, что привело бы к этому, тогда, как они говорят, эти галактики будут все время растягиваться и растягиваться, и звезды будут дальше одна от другой, и это приведет к так называемой тепловой смерти, потому что все замерзнет. И, конечно, если все не закончится большим замораживанием, или если Вселенная не сложится на себя, в соответствии со вторым законом термодинамики, которого еще называют

в этом тропе, мы постоянно теряем энергию, это значит, что в конечном итоге ее будет недостаточно для практического использования, и тогда все закончится. Надеюсь, вы усваиваете это. Таким образом, если мы появились натуралистическим путем, нас ждет либо большое сворачивание, либо замораживание, либо просто большое фиаско из-за того, что не хватит энергии. Но если сам Бог сотворил нас по своему особенному замыслу, тогда последствия совершенно другие. На прошлой неделе я рассказывал вам о первом дне сотворения. Вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынна, и на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и Дух Божий носился над водами. И тогда Бог сказал: «Да будет свет», и появился свет, и он был частью энергии, и параметры дизайна этого света заключали в себе все ингредиенты, необходимые Богу для того, чтобы осуществить свой замысел в отношении всей Вселенной. И Он довольно быстро сотворил чудесные вещи. Как мы знаем, на второй день Бог сказал: «Да будет небесный свод», и над землей повис небесный свод. На прошлой неделе мы обсудили его, хотя вкратце. Мы упомянули, что в переводе с иврита слово, которое описывает небесный свод, подразумевает кристаллическое вещество, то есть вещество, входящее в водный свод. Свод, который образовался над землей. Этим объясняется его бледно-розоватый цвет. А водород, который был наполнен энергией, именно так и сияет. Между прочим, в тех условиях на четвертый день, когда Бог сотворил звездные тела, если бы вы жили после шестого дня сотворения, то могли бы вы видеть все эти тела в полном цвете. Откуда нам это известно? Когда НАСА хочет сфотографировать глубокое пространство космоса, они используют фильтры. И они у нас были перед потопом Ноя. Сам свод небесный был этим фильтром. И через эти фильтры можно видеть звезды в их полном цвете. Знаете ли вы, что некоторые из них голубые, красные, зеленые, светооранжевые, пурпурные, золотые, янтарные, некоторые из них черные, некоторые белые, но все звезды просто невероятны. Таким образом, на второй день Бог сотворил небесный свод. Это подводит нас к третьему дню в серии Божьей рабочей недели над сотворением. Была ли это неделя буквальной? Конечно, в переводе с иврита слово «йом» означает «день». Имеется в виду буквальный солнечный день, если контекст четко не указывает, что это век или эпоха. И в Ветхом Завете большинство этих слов переведено как «буквальный солнечный день». Всего лишь несколько исключений в определенном контексте четко подчеркивают длительный эпический период. Так что же все-таки подразумевается под этим словом? Буквальные дни или целые века? Иисус сказал: «С самого начала Бог сотворил Адама и Еву, а также и дом для них», имея в виду буквальную природу и структуру земли тех дней. Но нам необходимо знать и о научной, и академической причине этого. Итак, на третий день Бог сказал: «Да появится суша». Все внутренние структуры планеты Земля произошли от энергии света и водной структуры. Как раз в них и был заложен этот потенциал. Сверху эта суша была покрыта земной корой. А теперь давайте посмотрим на вот этот глобус. Этот глобус является работой Роберта Саммерса, всемирно известного художника и очень хорошего, доброго христианина, истинного приверженца теории сотворения. Итак, на третий день была сотворена вечная структура Земли. Ее дизайн превосходно сбалансирован. Здесь и гранитная кора, над которой мы видим глину, и землю, и почву, и также, конечно же, воду. Под этим гранитом находится огромный водный резервуар, который еще называют глубоким резервуаром. А под ним мы видим то место, в котором задерживаются все радиоактивные вещества. Все это превосходно сбалансировано.
Над ним находится темная асфальтовая полоса, производящая теплоту и соответствующим образом ее распределяющая. Теперь мы смотрим на ядро Земли с пульсирующим электромагнитным источником. И, кстати, это символ Иисуса Христа, являющегося великим краеугольным камнем самой жизни. Таким образом, сотворенная на третий день Земля была просто прекрасной. Все сдерживающие реакторы были превосходно сбалансированы, в результате чего была и мягкая радиация, и также было тепло. И теперь смотрите внимательно. Эта асфальтовая полоса также заботливо обеспечивала тепловой энергией и соответствующую температуру и воду. Затем была создана целая огромная система водоносного слоя. Все эти воды постоянно циркулировали. Здесь мы видим четыре огромных реки. Вот это верхняя их часть. И эти воды были в постоянном круговороте. Ботаники обнаружили, что если поднять обтекающую температуру воды хотя бы на 3 градуса, имеется в виду вода почвы, питающая корни растений, тогда эти растения вырастали бы просто огромными и намного быстрее, чем они растут сегодня. В дополнение к этому они также обнаружили такую же реакцию растений и на розовый цвет. При нем также они были бы намного больше и росли бы намного быстрее. А насколько нам известно, когда-то розовым был небесный свод. Итак, целая комбинация факторов может изменить всю нашу структуру жизни. Взять хотя бы растение. Надеюсь, вы, кстати, понимаете все это и усваиваете это. Надеюсь, что вы это все записываете или хотя бы отмечаете в уме, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что модель сотворения — это самая высокая наука, оснащенная прекрасными объяснениями. Их ей предоставляют как ископаемые, так и то, что окружает нас сегодня. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда для ботанических форм жизни и для растений. С самого начала как раз они и были первыми живыми системами, кроме самого Бога. Как сказано в Библии, у этих растений был и плод на лозе, и семена в плоде. И это чрезвычайно важно заметить. Опять-таки, плод был на лозе, и семена были в плоде. И это было в первый же день сотворения. Это подводит нас к концепции, о которой я упомянул уже несколько раз во время нашей передачи. Но мне необходимо это еще раз сделать, потому что я понимаю, что нам постоянно присоединяются все новые и новые зрители. Поэтому периодически мне необходимо кое-что повторять из того, о чем я уже рассказывал несколько месяцев или недель назад. Ведь я хочу, чтобы вы все были в курсе. Таким образом, на третий день была сотворена прекрасная среда сначала для растений, а позже для развития других живых систем. На третий день Бог сделал что-то особенное. Он сотворил первые живые системы. Кроме себя, и эти системы были растениями. И их плод с самого начала уже был на лозе, а семена были в плоде. Это очень важный принцип, подразумевающий непосредственную молодость и функциональную зрелость. Не могу даже выразить словами, насколько это важно, непосредственная молодость и функциональная зрелость. Они с самого начала были в полной зрелости, готовы плодоносить. Ведь через несколько дней Адаму и Еве нужно было есть эти плоды, и они готовы были плодоносить и размножаться. Поэтому у них была эта молодость и функциональная зрелость. Мгновенная молодость, функциональная зрелость. Это подводит нас к четвертому дню. На четвертый день Бог сотворил одно светило большее, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью. Часть этого меньшего светила, властвующего над ночью, была и частью небесного свода, чем объяснялось это нежное сияние. Теперь проследите вот зачем. Поскольку над землей был небесный свод, кристаллический, естественный глаз или оболочка, вся ночь была в полумраке, никогда не было слишком темно. Это также благоприятствовало и росту, и благополучию, и
Роману в жизни людей. Бог оберегал людей, которых собирался сотворить на шестой день, Адама и Еву. Он чудесно окружал их любовью и милостью. Таким образом, когда Бог сотворил одно светило больше, чтобы властвовать над днем, а другое меньше, чтобы властвовать над ночью, вовлекая в это и свет небесного свода. Он также сотворил и звезды, чтобы они сияли над землей и указывали время года. Космологи и астрономы обнаружили удивительную вещь. Эти звездные тела отдалены друг от друга огромными расстояниями. Они окружены целыми стенами других звезд. Но существует семь звездных ярусов. Когда я впервые узнал об этом из литературы, я был совершенно изумлен. Семь ярусов звезд. И если заглянуть вовнутрь структуры Земли, мы также отмечаем семь разных фаз. В самой атомной структуре элементов также прослеживаются семь потенциальных фаз. Электроны проходят через них, чтобы приблизиться к ядру атома. И цифра 7 играет здесь доминирующую роль. И эта структура прослеживается по всей Вселенной. Семь разных ярусов звезд, между которыми также несколько звезд. Все они на огромном расстоянии друг от друга. И затем все больше и больше звезд. Я хочу вот что подчеркнуть. Самое большое количество галактик и звезд находится снаружи. Бог знал, что делал, когда Он сотворил эту структуру. На четвертый день, когда Бог отдал самую большую часть Вселенной этим звездам, инерция вблизи центра Вселенной, которым является планета Земля, инерция этих живых систем и движение внутренней структуры в огромной степени начала зависеть от движения и инерции этих звездных тел на огромном расстоянии друг от друга. И физики установили, что если бы не инерционное движение этой огромной массы Вселенной и этих звездных тел, нам бы с вами, чтобы поднять даже один палец, нужно было бы столько лошадиных сил, как и у большого трактора. И чтобы потом остановить движение пальца, когда мы начнем его поднимать, его нужно будет остановить. Чтобы остановить, нужно было бы столько же лошадиных сил. Можете себе представить, как бы тогда выглядел человек, ведь ему нужны были бы мышцы, которые выполняли бы работу трактора. И это всего лишь для того, чтобы пошевелить пальцем. Подумайте, а если бы надо было поднять ложку и порадоваться плоду своей работы, это было бы совершенно невозможно. Поэтому Бог в своей святой мудрости переместил большую часть массы в эти звездные тела за пределами нашей Солнечной системы, ближе к другим огромным галактикам, чтобы мы с вами нормально могли двигаться и без труда шевелили бы своими пальцами и так далее. А сейчас давайте немного повеселимся. Пожалуйста, пошевелите своими пальцами. И сделайте это с благодарностью, потому что Бог прекрасно все запланировал, иначе бы это просто было бы невозможно. Ну что ж, у нас осталось всего лишь несколько минут, чтобы завершить обсуждение этой концепции. Итак, мы проанализировали четвертый день. На пятый день Бог сотворил рыб и птиц, и рыба была совершенно прекрасна. От маленьких рыбинок для аквариума до огромных голубых китов. Как помните, на третий день Бог сотворил планктон. Я просто напоминаю, чтобы вы следили за ходом операции. Затем Бог сотворил чудесных птиц, чтобы они летали в прекрасном розовом небе. И ведь именно таким это небо и было до потопа. И это подводит нас к шестому дню. Нам необходимо остановиться где-то. Шестой день. Между прочим, давайте вернемся на минутку к пятому дню. Ведь Бог в этот день также сотворил и насекомых. И они проиллюстрированы вот здесь. Это сотворение в завершенном виде. И эти насекомые невероятны. Мне нужно будет провести специальный урок по дизайну растений и насекомых и об их взаимоотношениях. Размах крыльев сегодняшних стрекоз примерно 10-11 сантиметров. Но судя по раскопкам, размах крыльев той же стрекозы, которую мы сейчас называем Меганурапсис, очень часто был более метра. Это большая стрекоза.
Совершенно потрясающее творение. Итак, на пятый день были сотворены рыбы,

рыбы, птицы и насекомые. И теперь мы подошли к шестому дню, когда Бог сотворил рептилий. Сначала они были такими, как этот огромный тираннозавр Рекс. Кстати, вот этого я люблю показывать в нашей программе. Он наш постоянный старый друг. Мы часто меняем обстановку здесь, на сцене, но его всегда оставляем, потому что он дружелюбный динозавр. Знаете, если бы мы с вами были в начале сотворения в саду Эдема, он бы очень дружелюбно относился к нам, я в этом уверен. Хотя у него и были найдены очень острые зазубренные зубы, но они не для того, чтобы жевать мясо. Эти зубы помогали ему подбирать тростники и траву. В зубах тираннозавра Рекса был найден хлорофилл. Это значит, что он прежде всего питался растениями. И после открытия Су, самого большого тираннозавра Рекса в полном виде когда-либо найденного, было обнаружено, что у него также и самая большая обонятельная система. То есть у него большая носовая полость. Вот здесь это не просто отверстие, а довольно растянутый продолговатый мозг. Как раз поэтому у Т-рекса такое прекрасное обоняние. В самом худшем случае в начальном мире он был животным, которое питалось падалью. Но во время потопа это изменилось. Таким образом, Бог сотворил замечательных рептилий. Затем он также сотворил и млекопитающихся. Одной из моих любимых — это слон. Он охлаждает себя своими ушами. И когда он сжимает или гофрирует свои уши, он ограничивает циркуляцию крови к ушам, и они сверху покрыты тысячами крохотных вен. Вы видели их в зоопарке, как он всегда шевелит своими ушами, и сужением циркуляции своей крови возле ушей он удерживает тепловую энергию в себе. Он не хочет слишком быстро охлаждаться. А когда он расширяет, раздвигает свои уши, к ним приливает больше крови, и он избавляется от лишней теплоты. Следовательно, он постоянно сам поддерживает свою температуру. Мы верим, что, скорее всего, и стегозавр использовал тот же механизм при помощи своих спинных пластинок. Он принадлежит к той же семье динозавров. Теперь мы подошли к очень важному шестому дню, когда был сотворен человек. И Адам верил в своего Творца, Создателя. Ева была благодарна за все то, что их окружало. Они вместе прекрасно гармонировали со всем, что сотворил Бог. Но Бог также сделал их и морально ответственными друг перед другом и перед всем царством, перед Ним. Можете себе представить, Адам и Ева, как и все их потомки, владели всей рыбой в море, всеми птицами в воздухе. Они были одарены властью над всем тем, что было на планете Земля. Но будет день, когда Бог возродит планету Земля. Но этому будут предшествовать и вознесение живыми на небо, и период великого горя. Но тогда мы будем уже с Господом. Я с нетерпением жду этого часа. Господь возвратится для тысячелетнего века правления. За этот период будут восстановлены многие вещи на земле. И затем Бог установит вечный век. И таким образом я просто говорю о восстановлении всего этого и о том, что семь дней были только началом Божьего плана для вас, хотя они очень важны. Также не менее важно осознавать, что эти дни были буквальными, потому что именно это и говорит нам Библия. И если бы это были не буквальные солнечные дни, у нас не было бы жизнеспособной, авторитетной, заключительной записи Божьей воли для человека. Иисус Христос сам позаботился о том, чтобы эти были буквальные дни и достоверные дни. Если к этой записи что-либо прибавить или удалить из нее, тогда можно было бы изменить и ваше имя в вечной записи, от которой зависит, где вы находитесь и проведете вечность. Вот почему Иисус сказал, чтобы мы оставили все так есть, доверившись Его святости и божественности. И я всем своим сердцем верю в то, что эти дни были буквальными, и взаимоотношения всех этих живых систем были совершенно необходимы. 98% растений зависят в своем размножении от птиц и насекомых, и все это в соответствии с Божьим сотворением.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. Духовные дары – дело серьезное. Позвольте мне повторить. Знать свой духовный дар, развивать свой духовный дар и применять его на практике – дело серьезное. Я приведу вам 5 причин, почему, просто для того, чтобы вас мотивировать. Причина первая – это направленность и цель вашей жизни. Если вы четко осознаете свой дар, основной мотивационный дар, а также дары служения, через которые он проявляется, это придает направленность и цель вашей жизни. Вторая причина – свобода, чтобы принять себя и наслаждаться тем, кто ты есть. Ключевое слово здесь – свобода. Знаете, все мы просто люди, и когда кто-либо вызывает у нас восхищение, мы подсознательно стремимся подражать этому человеку. Поэтому представьте, какая это свобода осознавать, каким Господь тебя создал, и просто сказать: «Вот это да! Мне не нужно быть таким, как кто-то другой. Мне не нужно говорить, как говорит кто-то другой». Как это замечательно! Я свободен быть таким человеком, каким создал меня Господь. Третья причина – это радость. Радость, когда вы влияете на жизнь других. Радость, когда вы восполняете нужды добрыми делами, к которым Бог вас призвал. Помните слово «харизмата» – «дар». Его первая часть «хариз» – это корень слова «благодать». Но это еще не все. Если взять часть от этого слова, получается «радость». Радость, благодать и дар – все это однокоренные слова. Реализовывая свои дары, вы непременно ощутите огромную радость. Четвертая причина – вы утвердитесь в своей победе во Христе. Это богословская причина.

Мы с вами уже вспоминали стих из послания к Ефесянам 4:9. «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Весь этот фрагмент Писания говорит о победе Христа над грехом, победе Христа над смертью, победе Христа над сатаной и свидетельство этой победы – дары, которые Он дал людям. Если вы знаете свой дар и используете его, то всякий раз у вас должно возникать ощущение: «Этот дар у меня потому, что я победитель вместе со Христом». Это подтверждает, что вы ценны для Бога, что вы в команде победителей, что хоть жизнь и сложна, хоть все мы живем в падшем мире, у вас есть сверхъестественная способность, напоминающая вам о том, что Христос – победитель, а вы – сонаследники вместе с Ним. Пятая причина – это ответственность. Вас спросят за то, как вы распорядились своим даром. Первые четыре причины были позитивными. Ура, разве я могу это пропустить? Но пятая причина несколько иная. Придет день, когда я предстану пред судилищем Христовым, и Бог будет меня судить. Вопрос, который будет решаться на этом суде, не спасение. Христос уже приобрел мне спасение на кресте. Там будет решаться вопрос, как меня наградить. И меня не спросят, сделал ли я столько же, сколько Билли Грэм или такой-то пастор, миссионер или еще какой-нибудь великий служитель. Бог спросит меня: «Чип, что ты сделал с тем, что я тебе дал? Я доверил тебе энное количество времени на земле, энную сумму денег, энное количество сил, такие-то духовные дары. Что ты сделал с тем, что я тебе дал?» Не знаю, как вы, но я бы не хотел, поднимая свой взор к Нему, попросить: «Господи, не мог бы ты еще раз повторить то, что касается даров? А то я так и не разобрался, что у меня за дар». В таком случае, я думаю, Бог ответит: «Чип, но я ведь ясно сказал об этом в своем слове. Итак, достаточно ли у вас мотивации? Хотите ли вы идти дальше? Потому что, в конце концов, я предложу вам несколько конкретных шагов по применению этого материала, и они наверняка потребуют, чтобы вы вышли из зоны комфорта. От вас потребуется труд, затрата сил. Ведь худшее, что может произойти, это если вы поставите свою тетрадь на полку, подпишите на корешке «духовные дары», и потом, натыкаясь на нее, будете вспоминать: «Точно, точно, я проходил этот курс». Об этом я вам сказал, а теперь дальше. Чтобы вы не только обнаружили, но и развили свои духовные дары, необходимы три условия. Первое – это ясность. Это есть у вас в пособии. Развитие даров начинается с ясности. Давайте немного повторим. Есть три вида духовных даров. Во-первых, у каждого верующего есть один основной мотивационный дар. Римлянам 12:6-8. Помните историю об официанте, опрокинувшем поднос? Во-вторых, этот мотивационный дар, это стремление, эта способность может выражаться в разнообразных дарах служения. И в-третьих, когда мы выражаем наш мотивационный дар посредством даров служения, Дух Святой определяет, какие проявления или какие конкретные действия более всего пойдут на пользу тем, кому мы служим. Я понимаю это так. Вот моя основная мотивация. Вот дары служения, через которые я буду выражать эту мотивацию. А Бог сам решит, как именно проявится этот дар и какой эффект произведет в жизни людей. Вы спросите, откуда я это взял? Если вы пропустили предыдущее занятие, посмотрите на ссылку вверху таблицы. Я почерпнул этот подход из первого послания к Коринфянам 12:4-6. Там сказано: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». И помните, что это не откровение с горы Синай, а мнение Чипа Инграма. Но я тщательно изучал этот вопрос. В 4 главе 1 послания Петра сказано: «Служите друг другу, каждый тем даром в единственном числе, какой получил». В 12 главе Римлянам: «Учитель ли в учении, увещатель ли увещевай?» Опять-таки предполагается, что у каждого есть один ведущий дар. Думаю, это мнение имеет хорошее библейское обоснование. Конечно, учитывайте, что существует много разных учений о духовных дарах. И все же я считаю, что подход, данный у вас в пособии, где дары разделены на три колонки, это хороший практический подход. Он классифицирует дары таким образом, чтобы облегчить их применение. И, наконец, послушайте мой любимый стих. Первое послание к Коринфянам 12:7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Давайте помнить и никогда не забывать, что мы с вами не пытаемся приобщиться к какому-то магическому ритуалу. «О, Господи, яви мне мои дары, яви мне мои дары». Нет, это дар благодати.
Для чего Бог вложил его в вас? Чтобы вы служили другим людям. Это дар, который нужно отдавать. От него не будет никакого толку, если вы будете держать его при себе. Дело не в том, какой я одаренный, сколько у меня даров, как они проявляются, и сколько тестов и опросников я уже прошел. Дело в том, как мне понять, каким Господь меня создал и в какой среде Он может лучше всего меня использовать, чтобы больше людей узнало Христа или приблизилось к Нему. Понимаете, о чем я? Итак, я думаю, что первое – это ясность. Вам нужно уяснить, что к чему. И, кстати, если для вас это все еще слегка туманно, не переживайте, по ходу все прояснится. Мы еще пройдемся по разным дарам чуть позже, но это только теория. Чтобы по-настоящему раскрыть, развить и применить свой дар, вам нужно вступить в игру, заняться служением, служить реальным людям. Остальное Бог прояснит по ходу дела. Итак, первое – это ясность. Второе, что вам необходимо, чтобы развить свои дары, это базовое понимание всех новозаветных даров. Некоторые наверняка подумали, что ж, очень интересно он объяснил нам всю левую колонку. Мотивационные дары, харизмат, это все ясно. Но как же остальные две колонки? Что это за дары? Ведь если вы, подобно мне, бывали на христианских мероприятиях, вы наверняка слышали массу интерпретаций этих даров. Так расскажите мне коротко и ясно, что это за дары. Что ж, пристегните ремни, некоторые говорят, что я очень быстро говорю. Возможно, это и так, но вот сейчас вы услышите, что такое быстрая речь. Просто хочу вам напомнить, что описание даров есть у вас в пособии, а сейчас я сделаю быстрый обзор. Но главное, о чем я молюсь, чтобы уже сейчас Дух Святой направлял ваши мысли, и вы, предположительно, выявили у себя один, максимум два мотивационных дара. И дальше, пока я буду описывать дары служения, чтобы вы думали, может быть, это и есть мой дар служения, может быть, поэтому происходит то-то и то-то. Итак, вы готовы? И, кстати, некоторые из этих даров неоднозначны. И я хочу напомнить вам, что я долго изучал и исследовал все это. Но меня зовут Чип, а не Моисей и не Иисус. Это то, к чему пришел я. Однако есть очень благочестивые люди, также подробно изучавшие эту тему и, возможно, видящие ее несколько иначе. Поэтому я молюсь, чтобы вы были благомысленнее фессалоникийцев и, подобно верийцам, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Если у вас дар учительства, то я не сомневаюсь, что вы так и сделаете. Но я беспокоюсь о людях с другими дарами. Итак, вы готовы? Апостольство, определение – это сверхъестественная способность основывать церкви или другие служения и руководить их развитием. Это способность служить людям других культурных традиций с целью основания церквей. Обратите внимание на разницу между должностью апостола и даром апостольства. В послании к Ефесянам 4.11 сказано, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Он учредил четыре должности, которым соответствуют одноименные дары. Это в 4 главе. А теперь загляните во 2 главу того же послания. Здесь говорится о зарождении церкви. Она была утверждена на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Чтобы занимать должность новозаветного апостола, нужно было быть с Иисусом со времени Его крещения, а также быть свидетелем Его воскресения. Если только вам не 2000 лет, вы не являетесь новозаветным апостолом. Это ясно? Однако слово «апостол» буквально означает «посланник». Просто посланник – тот, кто должен что-то исполнить. Есть другие места в Новом Завете, где кого-то называют посланником, то есть апостолом. Причем ясно, что это не один из 12. Как мы знаем, Христос говорил, что эти 12 несут особую ответственность и подвергнутся особому суду. Я верю, что дар апостольства существует и сегодня, в то время как должность апостола упразднена. Ведь что еще делали апостолы и ранние пророки? Они передавали людям откровения от Бога. Когда церковь была основана, еще не было первого послания к Коринфянам, не было Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, не было книги Откровения.
Но теперь, когда все это есть, что мы читаем в конце Откровения? «Если кто приложит что к ним, к словам книги сей, на того наложит Бог язвы».

о которых написано в книге сей. Задачей апостолов было заложить основание церкви, а когда это было сделано, должность апостола, как приносящего откровение от Бога, перестала быть необходимой. Однако дар апостольства остался. Я называю этих людей духовными предпринимателями. Второй дар в этом списке – пророчество, сверхъестественная способность провозглашать Божью истину авторитетно и ясно в подходящее время с учетом особенностей культуры, заметьте зачем, с целью исправления, покаяния или назидания. Эта способность точно доносить до людей значение Слова Божьего. Также заметьте, что это может быть и мотивационным даром, вашей основной мотивацией. Но мотивация может быть и другая, например, увещание или даже милосердие. Я знаю одного лидера прославления, чья основная мотивация – милосердие. У него болит сердце о людях, он очень сострадательный, он всегда помогает обездоленным, страждущим, людям, находящимся у черты. К тому же он очень творческий человек и талантливый художник. Но когда он готовит прославление, когда он рисует, он делает это с пророческой властью. Он провозглашает, кто такой Христос, и делает все, чтобы прозвучала Божья истина. Это его дар служения. Как и в случае с апостольством, должность пророка упразднена. Нам не нужны вторая или третья книги Откровения или третье послание к Коринфянам, но как служение провозглашения Божьей истины этот дар существует и очень актуален. Далее, третий дар – благовестие. Это способность чрезвычайно эффективно приводить неверующих к спасительному познанию Иисуса Христа. Некоторые обладатели этого дара более преуспевают в личном благовестии, а других Бог больше использует в массовых мероприятиях или в миссионерстве. Как бы то ни было, эти люди стремятся делиться своей верой, и у них это получается. В результате происходят две вещи. Во-первых, заблудшие люди приходят ко Христу. Во-вторых, другие верующие тоже хотят научиться благовествовать. У многих из вас нет дара благовестия, но если вы близко пообщаетесь с евангелистом, ваша духовная температура и ваше участие в судьбе неверующих непременно возрастут. Это дар, который Бог дает людям, чтобы те действительно переживали о погибающих и протягивали им руку помощи. Переходим к следующему дару – пастырь и учитель. Заметьте, что это единственный двойной дар в Новом Завете. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Здесь говорится об одних и тех же людях. Здесь не сказано «иных пастырями, иных учителями». Давайте определим, что же это за дар. Пастырь и учитель – это человек, обладающий способностью направлять, питать, защищать и лично опекать паству, то есть верующих. Не все люди, послушайте внимательно, не все занимающие должность пастора или старейшины, например, как я, кто был пастором 25 лет, должны непременно обладать этим даром. Иными словами, вам не обязательно иметь дар пастыря-учителя, чтобы занимать эту должность. Вы можете служить пастором на основании дара увещания или, скажем, пророчества. Заметьте и обратную сторону. Многие, обладающие этим даром, не занимают должности пастора и не обязаны ее занимать. Вы наверняка встречали людей, любящих других, опекающих, пасущих их. Часто это бывают лидеры малых групп или учителя воскресной школы, где их всегда окружают группки подопечных. Это те, кто думает, интересно, как там Валя? Что-то ее сегодня нет. Интересно, как Борис? Эй, Борис, как дела? На прошлой неделе ты рассказывал, они пасут своих овец. Ведь это и есть буквальное значение слова «пастырь», «пастух». А переносное значение – надзирать, присматривать, заботиться о духовном росте. Это двойной дар. С одной стороны, это забота, питание. Ведь что делает пастух для овец? Защищает, направляет, кормит. Так вот, человек с даром пастыря все это умеет. Но кроме того, он умеет преподавать Слово Божье так, чтобы его подопечные духовно возрастали. И это не обязательно должно совпадать с высоким постом в церкви. Думаю, многие люди с этим даром теряются в теле Христовом, поскольку они думают, знаете, я не ощущаю призвание от Бога идти в семинарию или библейскую школу и учиться на пастора, но я хочу заботиться о людях. И, кстати, это может быть человек любого пола, как и в случае других духовных даров. Просто мы привыкли воспринимать слово «пастор» в значении церковной должности. Но это также и отдельный дар. А как насчет вас? Следующий дар – учительство. Это сверхъестественная способность понимать и подробно разъяснять библейскую истину, способность находить истину, сообщать ее и убеждать слушателей в ее значимости.
Заметьте, это также может быть и мотивационным даром, и даром служения. Мы не будем долго на этом останавливаться, скажу только, что если внимательно послушать разных талантливых проповедников,

особенно в нашей стране, вы убедитесь, что их дар служения – учительство, но при этом они руководствуются разными мотивационными дарами. Например, когда я слышу Чарльза Суиндала, могу поручиться, что его основной дар – это увещание. Вы замечали, когда он говорит, он как будто обнимает вас за плечи и дает практические советы, как учить? Также мне вспоминается другой проповедник с западного побережья. Он говорит очень четко, ясно, но очень догматично. Вот как должно быть. Серого для него не существует, есть только черное и белое. Готов поручиться, что он руководствуется даром пророчества. Так что послушайте, как учат разные люди. Вам нужно осознать вот что. Может быть, учительство – это ваш дар служения, вы хотите преподавать, но в то же время не видите себя учителем. Что ж, возможно, учительство для вас – это способ выражения другого основного дара. Например, учить, руководствуясь даром увещания. Это как будто консультировать много людей одновременно. Руководствуясь даром пророчества – это призывать людей к покаянию и росту. Недавно мы в путешествии по Библии проводили одно мероприятие, и у нас был учитель, чей мотивационный дар – также учительство. Он преподнес нам столько прекрасно ясной информации, все это сопровождалось слайдами. У меня просто голова лопалась, потому что у него что ни предложение, то жемчужина, которую хочется унести с собой. Поэтому я конспектировал с бешеной скоростью. Что же касается его, он распознал свой дар, и вместо того, чтобы стать пастором, продолжал исследовать, исследовать и исследовать. У него мягкое сердце, и это учитель, который учит, исходя из дара учительства. Если вы никогда не слышали, не читали, не использовали материалы Кена Боа, рекомендую, они четкие, ясные, потрясающие. Чудотворство. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 10, 28. Это способность служить проводником, через который Бог совершает сверхъестественные дела. Чудеса являются свидетельством Божьего присутствия и истинности Его Слова. Судя по всему, они наиболее часто происходят в контексте миссионерской деятельности. Благая весть авторитетна сама по себе, однако иногда Бог по благодати совершает чудеса, чтобы подтвердить ее и открыть двери для провозглашения Божьего прощения и жизни во Христе. Запишите ссылку Евреям 1.2.4. Там говорится о чудесах и знамениях, и мы затронем это через минуту. Но сначала представьте себе раннюю церковь, особенно в тех странах, где распространено несколько соперничающих мировоззрений, где люди теряются, во что мне верить. Или представьте, что вы апостол, вы идете по центру Эфеса или Коринфа, и на каждом углу стоит статуя какого-то бога, а вам нужно рассказать народу, что Христос – Мессия, что Бог посетил нашу землю, что Он воскрес из мертвых, и вы этому свидетель. А люди отвечают, ага, конечно. И тогда Бог решает, что ж, нужно кое-что сделать, чтобы подтвердить, что это мой посланник. За все время Ветхого и Нового Заветов было три периода чудес. Период Моисея, когда тот впервые открыл людям истину, период Илии, когда тот заново напомнил эту истину, и период апостолов. Однако этот дар существует и сейчас. Иногда Бог совершает чудеса, и кажется, это особенно часто происходит в других странах, где большая нужда в подтверждении и доказательстве. Тогда Бог выходит за рамки того, что мы называем законами природы, и совершает чудо. Мы с Филом недавно вернулись из Индии. Там у нас огромное служение, и в прошлом году мы обучили там более миллиона людей. Индия – огромная страна, там говорят на множестве разных языков. У нас там есть так называемые старшие учителя, которые, в свою очередь, руководят 50-100 учителями. И мы собрали всех этих людей на наш новый курс «Чудесная измененная жизнь» по 4 главе послания к Ефесянам, а кроме того, они сдавали свои отчеты. Все это было через 10 дней после того, как ударило цунами. А все эти учителя были местными, но говорили по-английски, так что для обучения это было очень удобно. И вот они отчитывались о проделанной работе. Там также присутствовали наши братья из Шри-Ланки. Если помните, цунами просто стерло с лица земли целые области Шри-Ланки. Так вот, когда наши учителя начали отчитываться, один брат встал и рассказал, мы были в церкви, и цунами двигалось прямо на нее. Тогда пастор собрал всех людей, и они молились и вместе просили Бога, чтобы цунами обошло церковь стороной. И когда они стояли в молитве, вокруг церкви как будто возникла невидимая стена. Цунами прошло стороной от церкви. Получается, что либо наши служители в Азии самые большие вруны и напрочь забыли про честность, либо Бог решил проявить свое величие, остановив то, что было неизбежно по законам природы. Бог совершает чудеса, чтобы подтвердить свое слово и свои дела.

Дальше. Исцеление. 1 Коринфянам, глава 12, стихи 9, 28 и 30. Это способность служить проводником, через который Бог исцеляет болезни и восстанавливает здоровье. Обладатель этого дара не является источником исцеления, а только его проводником, когда это угодно Богу. Этот духовный дар не следует путать с чудесами и знамениями, сотворенными Христом и апостолами, а также не следует отрицать его существование из-за злоупотреблений, связанных с различными целителями. Во времена ранней церкви Иисус воскрешал из мертвых, Павел воскрешал из мертвых. Происходили неповторимые чудеса и знамения, и это для того, чтобы подтвердить авторитет церкви. Такого сейчас нет, но часто мы впадаем в другую крайность, полагаем, что в наше время Бог вообще не делает ничего подобного. Но в 5 главе послания Иакова нам дана заповедь: «Болен ли кто, помажьте его елеем и помолитесь». И я, как пастор, могу вам сказать, бывало, что мы молились с верой и помазывали людей елеем, а потом они умирали от рака. Бывало и такое, что мы помазывали людей елеем, молились, и женщина вот с такой опухолью мозга через 2 недели пошла на обследование, и от опухоли ничего не осталось. Как и почему это происходит, понятия не имею, но иногда Бог решает исцелить человека, и это часть его общего плана, который он выполняет в жизни каждого. Следующий дар – вспоможение. Он упомянут в 1 Коринфянам 12:28. Это способность повышать эффективность служения других членов тела Христова. Это единственный случай употребления данного слова в Новом Завете. Судя по всему, этот дар отличается от дара служения. Некоторые авторы полагают, что дар служения направлен на помощь группе людей, тогда как дар вспоможения – на помощь одному конкретному человеку. А некоторые говорят, что служение и вспоможение – это одно и то же, но ведь это разные слова. У меня есть друг в Санта-Крузе, старейшина церкви по имени Дик Пейн. Мотивационный дар Дика – это, несомненно, служение, но он всегда был очень близок к людям. Он специально избрал целую команду служителей, чтобы заботиться о каждом человеке в церкви лично. И даже когда речь шла о починке чего-то в церкви, он всегда помогал на личном уровне. Должен признаться, я не очень умею работать руками. Бывало, сидим мы на собрании церковного совета, а у меня выходной в пятницу. В церкви много дела, а я сижу и думаю: ой-ой-ой-ой, моя жена хочет, чтобы я починил то-то, то-то. Стиральная машина у нас сломалась. А Дик как-то сказал мне: если у тебя что-то сломалось, звони мне. И в течение, наверное, 10 лет так и было. Дик приходил ко мне домой, и мы, скажем так, чинили это вместе. Я лежал на полу и подавал ему инструменты. Помощь Дика позволяла мне расти в моем служении, ведь она снимала с меня массу проблем. И, кстати, это еще и очень послужило моему браку, ведь для нас было сущим бедствием мое неумение и моя нелюбовь починять и ремонтировать. Итак, дар вспоможения – это помощь на личном уровне. Это когда человек стремится помогать другим лично, проявлять к ним любовь практическими, видимыми способами, а Бог в результате этого взращивает духовное служение. Дар управления – лидерство. Слово «управление» встречается в Новом Завете только 1 раз, а за пределами Библии оно обычно означало то, что делает рулевой с кораблем, управляет им, поворачивая в нужную сторону. Из этого следует, что духовный дар управления – это способность направлять церковь или христианскую организацию к достижению ее целей путем управления ее делами и реализации определенных планов. У человека может быть дар лидерства и не быть дара управления. Я тому живой пример. Дар управления – это понимание того, что нужно организации, чтобы успешно и эффективно функционировать, а также духовная способность планировать, осуществлять планы, идти к цели и достигать того, что организация через служение ее членов исполняет предназначение, данное ей Богом. Некоторые из вас просто от природы знают, как организовывать, как руководить, как внедрять планы в жизнь. Более того, когда что-то плохо организовано, это сводит нас с ума. Вы не понимаете, как люди могут этого не замечать. Кстати, это один из способов определить свой духовный дар. Для вас это абсолютно естественно. Это как призма, через которую вы видите мир. И очень часто духовный мир заявляет о себе не в действии, а в противодействии. Вы сопротивляетесь чему-либо, так как не можете понять, почему оно не организовано как следует. Вы так и видите все недостатки. Дар лидерства, как правило, задает вопрос «что?», «что нам нужно сделать?». Дар управления отвечает на него через «как?», «как мы можем это сделать?» и «каким образом можно достичь цели?».
Дар мудрости – это способность применять принципы Слова Божьего на практике, в конкретных жизненных ситуациях, а затем избирать наилучший план действий в подходящее время. Применяя этот дар, его обладатель умело делится проницательностью и рассудительностью, облекая их в форму правильных советов. Эти люди пропитаны Писанием, у них дар мудрости. Одно дело просто знать Библию, другое – видеть хаос, трудности, проблемы нашей жизни, соотносить их с истиной Божьего Слова и понимать, как это Слово вместе с мудростью от Духа Святого помогает справиться с жизненными ситуациями. Недавно я общался с Ховардом Хендриксом, моим наставником на протяжении 25 лет. Мы вместе выступали в Библейском институте Мудии. Профессору, как мы его называем, уже 80 лет, и я не знаю, сколько еще мы сможем наслаждаться его обществом. Я преподавал один день, а он следующий. И вот мы встретились в коридоре, а такие люди, как я, всегда думают, у кого бы им научиться чему-то полезному. Поэтому я спросил: «Профессор, у вас есть планы на завтрак?» «Нет». «А можно я с вами позавтракаю?» Он ответил: «Да, конечно». Мы условились о времени и вместе позавтракали, а он человек очень прямолинейный, так что на светскую беседу у нас ушло меньше минуты. Потом я подумал, сколько раз мне еще выпадет такая возможность, и выложил все на чистоту. Я уже столько-то лет в браке, дети выросли, и все теперь по-другому. Я знаю свои слабости, вот они. Вы меня знаете уже 25 лет, так что... И еще у меня есть такая большая проблема, не знаю, что с ней делать. А потом я скажу вам, что потом». Потом я просто ел свой омлет. Когда я вернулся оттуда, то пересказал все его слова Терезе о том, как любить взрослых детей и новых родственников, что происходит с людьми, когда им 50, потом 60, что нужно делать, чтобы в твоей жизни было достойное завершение. Вот это дар мудрости, дар знания. Это способность анализировать и систематизировать истину ради блага других. Это удивительный дар. Его обладатель говорит с пониманием дела, проникает в саму суть вопроса. Кроме того, слово «знание» может включать информацию, полученную сверхъестественным путем с целью служения людям. Это когда Бог открывает кому-то что-то такое, о чем невозможно узнать естественным путем. Кстати, это один из тех даров, которые в теле Христовом чаще всего извращают. Достаточно включить телевизор, и вы увидите, как нельзя его использовать. Тем не менее, помните случай с Петром? К нему пришли Анания и Сапфира. Петр ничего не знал, и они ему говорят: «Мы продали свое поле за такую-то сумму». А Петр отвечает: «Анания, для чего согласились вы солгать Духу Святому? Он точно знал, что произошло, знал сердце Анании. Каким образом? Через дар знания». Иногда, чтобы подготовить вас к служению, Бог может вам дать знание о том, о чем вы никак не могли узнать сами. А сейчас, ступаю на скользкую почву, некоторым из вас придется немного успокоиться, а другим не слишком радоваться в зависимости от ваших взглядов. Но хочу сказать, что этот дар действительно извращается, когда люди начинают говорить: «Бог открыл мне, что тебе нужно развестись с женой, пойти на такую-то работу, сделать то-то и то-то». Знаете что? Если Бог захочет с вами поговорить, Он позвонит на ваш номер, а не на чей-то. Но знаете, иногда мы вместе с водой выплескиваем и младенца. Что если Бог хочет подготовить нас к служению, если это не противоречит Писанию и оснащает вас на выполнение того, к чему призвал вас Бог? Думаю, такое бывает довольно редко. Честно говоря, я не понимаю этого дара, но, к слову сказать, я не понимаю многих из этих даров. Я просто объясняю вам, как могу. Некоторые из них остаются для меня загадкой. Расскажу вам одну историю. Это было до того, как я узнал что-либо о дарах. Я был молодым христианином, 3 года во Христе, студент последнего курса, и на весенние каникулы я приехал домой с несколькими друзьями. Я каждый день играл в баскетбол, хорошо проводил время. Как-то раз мы поехали во Флориду, чтобы поиграть и искупаться в океане. У меня было время посидеть на пляже, почитать Библию. На небе не облачко, солнце садится, не знаю, как вы, а я бы хотел всегда ощущать такую близость с Богом. К сожалению, так не бывает. Но тогда у меня было такое ощущение, словно я могу протянуть руку и коснуться Бога. У ног плескался океан, солнце садилось, а я просто наслаждался Божьим присутствием и возрастал в вере. И вот далеко-далеко появился силуэт, какой-то парень шел к пляжу, и у меня тут же всплыла мысль: этот парень, идущий сюда, гомосексуалист. Сейчас он подойдет и сядет рядом, и я хочу, чтобы ты рассказал ему обо мне.
Я сижу и думаю, какими грибами я объелся вчера вечером, то есть, что здесь вообще происходит? У меня какие-то галлюцинации. Так что я продолжаю читать Библию. Он подходит все ближе, я смотрю на него, и опять этот парень гомосексуалист. Он в огромной нужде, расскажи ему о моей любви. И, кстати, такое со мной происходит крайне редко. Просто рассказываю вам все как есть. В общем, короче говоря, этот парень идет, проходит мимо меня, я думаю, иди, иди, не останавливайся. И тут он поворачивается, подходит ко мне, я в шоке, не может быть. Он садится рядом, я вижу, что у него красные глаза. Бог меня уже подготовил. Он начинает говорить, я только что расстался со спутником жизни. Я заметил, что у тебя тут Библия, и мне просто нужно с кем-то поговорить. 45 минут спустя мы вместе помолились, и он исповедал Христа своим спасителем. Все, что я хочу сказать, не знаю, как Бог это делает, но это уж точно не для того, чтобы впечатлять людей, не для того, чтобы вгонять нас в мистическое настроение. Часто ли со мной такое случается? Не очень. Но время от времени я ощущаю неожиданные побуждения. С вами такое бывало? Например, вы ведете машину. Я ехал по дороге 3 недели назад и увидел мужчину, идущего под дождем. В наше время не хочется подбирать кого-то на дороге. Что, если это маньяк какой-нибудь? Так что я проехал мимо, но внутри что-то меня не отпускало. Подбери его и отвези туда, куда ему нужно. А я себе думаю, все-таки у меня жена, дети. Не хотелось бы, чтобы они услышали в новостях, что Ингрэма убили на дороге. И опять этот голос, подвези его. Я поворачиваю на ближайшем съезде, еду обратно, останавливаюсь прямо перед ними, спрашиваю, вас подвезти? А это был человек из совершенно другого социального слоя. Он посмотрел на меня с подозрением. Странно, что это ты задумал. Но все-таки он сел в машину. Хотелось бы вам сказать, что он тоже помолился молитвой покаяния. Нет, думаю, я просто сделал доброе дело, которое Бог для меня приготовил. Он не помолился, не сказал, теперь я понял, что Христос – ответ на все мои проблемы. Я просто проявил к нему любовь во имя Христовой. Знаете, у меня в машине лежала Библия. Я слушал христианскую радиопередачу, и он тоже ее послушал 10 минут». Так что иногда Бог дает слово знания, но нужно всегда сверять его с Писанием. Я бы сказал, если у вас вдруг возникает побуждение сделать добро, проявить любовь, пожертвовать чем-то ради кого-то, есть все основания полагать, что это от Бога. Дар веры – это способность видеть, что хочет совершить Бог, и иметь уверенность, что это свершится, даже если обстоятельства говорят об обратном. Дар веры превращает видение в реальность. Кстати, посмотрите на таблицу, что получается. Допустим, мотивационный дар человека – учить или проповедовать. Его дар – служение, пасторство и учительство. Или, скажем, пророчество. Люди его слушают, потом бум-бум, у них развивается дар веры. «Ага, я понял». Одна женщина слушала по радио нашу передачу. Недавно она приходила в гости в церковь «Мост», где я сейчас проповедую. Но полгода назад она слушала нашу передачу, где в конце мы молились и говорили «Поверьте Богу, Он всемогущий, всесильный, Ему можно верить». Это долгая история. Женщину зовут Брук. Она рассказала, что произошло, и привела как свидетелей брата, мужа и невестку. По ее словам, с ней никогда не случалось ничего подобного. «Я слушала вас по радио, и в конце была молитва, где вы сказали, что нужно верить Богу. Нужно просить Его о помощи и верить, что Бог не Бог прошлого, что Он и сегодня отвечает на молитвы и делает великие дела». Она рассказала, что долго болела, самостоятельно могла сделать не больше 6 вдохов. Никто не мог ее вылечить, ей пришлось уйти с работы. Она даже не могла вставать с постели и передвигаться. И вот она рассказала, я услышала это, и вдруг Бог дал мне веру. Я помолилась, а на следующий день пошла к врачу, и от моих симптомов ничего не осталось. Интересно, у нас что, служение исцеления? Понятия не имею, но вот такое было проявление. Видите ли, когда вы используете свой мотивационный дар в служении, к которому Бог вас призвал, когда вы служите, кто-то при этом получает слово мудрости. Вот что нужно делать. Нужно правильно расставить приоритеты. Или кто-то получает слово знание. Вот что тебе нужно сделать. Или, как в этом случае произошло исцеление, сверхъестественное проявление Божьей силы. Разве Бог не может сделать все, что ему угодно? Мне кажется, что, изучая тему даров, мы часто делимся на лагеря. Этот лагерь считает так-то, тот совсем иначе, эта группа слишком увлекается такими-то дарами, и при этом мы упускаем из виду самое важное. Я думаю, у каждого есть дар благодати, каждый из нас – кисть в Божьей руке.
Это был дар веры, а теперь развлечение духов или просто развлечение. 1 Коринфянам 12:10. Это способность отличать дух истины от духа лжи. Обладатель этого дара способен отличить настоящее от поддельного, божественное от бесовского, истинное учение от ложного, а в некоторых случаях духовные мотивы от плотских. Если вы наполняете разум Писанием и делаете то, что Бог от вас ожидает, то иногда Бог дает особенную способность к развлечению. Если группе людей нужно принять важное решение по поводу служения или совета директоров, или церкви, или семьи, лучше, чтобы среди них присутствовал человек с этим даром, который бы различил, от Бога ли это. Если вы, как в нашем случае, нанимаете людей на работу и стараетесь их организовать, чтобы сделать то, что нужно, если вы строите партнерские отношения с другими организациями, вам необходимо точно знать, правильно ли поступают эти люди и правильные ли у них мотивы. Будут ли они верно распоряжаться вашими материалами, деньгами? Поэтому вам и нужны люди с даром развлечения. У вас наверняка было нечто подобное. Вы чувствуете что-то не так, но никак не можете уловить, что именно. А позже узнаете, что очень многое было не так. Может быть, Бог учит вас обращать внимание на такие звоночки и перепроверять их? Это дар развлечения. Дальше следует дар языков, способность получать и передавать духовные знания на языке, который обладатель дара не изучал, чтобы другие верующие могли получать назидания, высказывания на ином языке должны быть переведены либо самим говорящим, либо человеком с даром истолкования языков. Этот дар обычно вызывает множество разногласий. Слово «язык» – «глоссолалия» – также означает диалект, как во второй главе Деяния. Это реально существующий язык – французский, русский, любой известный науке язык. Очень часто люди неверно понимают дар языков, когда связывают его с особым уровнем духовного роста или святости, или духовной власти. Мы еще затронем этот вопрос на следующем занятии. А пока скажу лишь, что если у вас есть вопросы по поводу языков, действия Духа Святого, духовного роста, то мы разработали специальный курс под названием «Дух Святой. Как переживать его присутствие 24 часа в сутки». Там мы взвешенно, тщательно рассматриваем все эти вопросы. Сейчас я не хочу углубляться в эти дебри. Повторю только, что дар языков касается реально существующих языков, и он совершенно не связан с уровнем духовного роста или святости. Это способность говорить на языке, который вы никогда не изучали. И, разумеется, дар истолкования языков – это когда кто-то говорит на французском или русском, и по какой-то причине Бог сверхъестественным образом вмешивается в ситуацию и дает вам способность понимать и переводить язык, который вы никогда не изучали. Может ли Бог сделать такое? Случалось ли такое при благовестии разным племенам? Конечно. А теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Я и в самом деле быстро говорил, да? Чтобы развить свой духовный дар, во-первых, нужна ясность. Нужно ясно понимать, что такое духовные дары и какие дары бывают. Во-вторых, нужно иметь представление о каждом из даров. Думаю, вы понимаете, что существует много материалов на эту тему. Я дал вам только краткие определения каждого дара, чтобы, по крайней мере, вы могли сказать: «Ага, теперь я сам могу глубже исследовать этот вопрос». Наконец, третье, что необходимо для развития своего духовного дара, это тренироваться. Я назову вам 4 способа, как тренировать дары на практике. Первое – это принимать участие в жизни людей и восполнять их нужды. Вы действительно хотите развить свой дар? До этого момента мы с вами говорили о теории, правда? Это все равно, что смотреть видеоуроки по плаванию. Плавать можно так-то и так-то, это фристайл, вот так делается грибок назад, так грибок вперед. Можно просмотреть много видеоуроков по плаванию и прочитать много книг, но пока не зайдешь в воду, плавать не научишься. Духовные дары – это выражение любви к людям, участие в их жизни. Что это означает? Это означает служение. Даже если вы еще не совсем уверены, вы ведь не обязаны записываться в служение на 5 лет или до второго пришествия. Обратитесь в свою церковь или в какое-нибудь служение и скажите: «Знаете, я еще точно не знаю, какие у меня дары, но я хочу послужить 3 месяца в этом деле, а после 3 месяцев я помолюсь и подумаю». В любом случае, вам нужно принимать участие в жизни людей. Второй способ – это участие в малой группе. Участие в малой группе – искренние отношения. Ведь зачем нужны дары?
для того, чтобы Божье присутствие, Божья сила и Божья любовь изливались на других людей через ваш дар и через действие Духа Святого, как через Писание, так и через ваши поступки. Но этого не произойдет, если ваша христианская жизнь состоит в следующем. Я хожу в церковь по воскресеньям, сижу в 20-м ряду, слушаю проповедника, он хорошо говорит, слушаю, пою песни, ухожу. На следующей неделе снова прихожу, слушаю, пою песни, ухожу. Вот только не понимаю, почему я не ощущаю радости, не понимаю, почему Бог не действует через меня. Да потому что нужно быть среди людей, которые знают вас, и вы знаете.

Понимаете их, понимаете друг друга, делитесь тем, что у вас на сердце, открываете потаенные мысли и чувства, а иначе вы никогда не узнаете свой дар. Только те, кто любит вас, кто наблюдает вас в общении, служении, только эти люди смогут заметить и признать ваш дар. Третий способ – это постоянно учиться и продолжать образование. Дар можно сравнить с мышцей. Бог дал вам мышцы изначально, но они могут быть развиты или не развиты. Как мы укрепляем и развиваем свои мышцы? Посредством тренировки. Поэтому нужно постоянно тренироваться и учиться. Нужно посвящать этому время, упражняться, прислушиваться к отзывам и таким образом достигать зрелости. Например, если у вас дар учительства, как его развивать? Учите других, читайте, учитесь сами. Уже много лет я постоянно слушаю в машине аудиозаписи разных выдающихся учителей, чьи уроки сильно повлияли на мою жизнь. И первый вопрос, который я задаю себе: «Боже, что мне нужно изменить в своей жизни?» А второй: «Что делает этого человека таким хорошим учителем? Его материал, стиль изложения, тщательность подготовки, откровенность? Боже, я хочу усовершенствовать свои навыки учителя. Единственный способ, как я могу развить свой дар, это учиться у других. И так нужно копаться, разбираться, читать книги, посещать семинары, делать все необходимое, ведь духовные дары – дело серьезное, правда? И для Бога, и для церкви». И последнее, что нужно, это готовность регулярно идти на риск, Вы можете читать книги, слушать кассеты, изучать таблицы, вести с другими беседы за чашкой чая. Знаешь, у меня, наверное, дар учительства или увещания, точно не уверен. Давай еще посидим и побеседуем о том, кем мы можем стать когда-нибудь. Но вот что я вам скажу, если вы поняли, о чем мы здесь говорили, вам нужно сделать так. «Да, я очень волнуюсь, мне страшно. А что, если у меня не получится? Я ведь не уверен в себе, как и любой человек в этом мире. Ладно, думаю, у меня такой дар, возможно, я ошибаюсь. И что только люди подумают, а? И прыгнуть в воду. Вам нужно нырнуть головой вперед и сказать себе: я точно не уверен, какой у меня дар, но я уже достаточно об этом думал, так что пора прыгать в воду. Я буду участвовать в жизни людей, в служении, буду восполнять нужды. Мне очень страшно. Господи, помоги!» И начать проявлять любовь к людям, и начать делать то, к чему больше всего рвется ваше сердце. И я вас уверяю, что вы не только намокнете, вы вырастете, у вас появится радость, люди будут ощущать вашу любовь, вы перестанете быть христианином, который просто отсиживает служение и уходит. Вы будете кистью в руке художника, оставляющей вокруг себя яркие краски благодати. Вы увидите, как меняются жизни людей, разницу между до и после, и будете инструментом Божьего чудесного преображения. И точно вам говорю, никакие титулы, никакие нули в зарплате не сравнятся с радостью и счастьем, которые приходят, когда вы исполняете то, для чего Бог вас создал. Добрые дела, предназначенные лично для вас.

0: Пожалуйста, отпустите меня. У меня нет денег. Центурион, умоляю, не бросайте меня в тюрьму. У меня жена и двое маленьких детей. Спасибо тебе. Прошу вас, не надо. Пожалейте меня. Центурион, умоляю. У меня жена, двое детей. Мне жаль, но я ничем не могу помочь. Пожалуйста. Пожалуйста. Неужели у Рима нет милосердия к бедным? Я ничем не могу помочь. Нет. Нет, умоляю вас, ради моей семьи. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Влезай в повозку.

Господи, я верю. Что у меня завтра, Луций? К сожалению, то же, что и сегодня. Судья говорит, что еще предстоит арестовать сотни людей. Хорошо. Спасибо, Луций. Луций, можно с тобой немного поговорить? Я надеюсь, что ничем не обидел вас, сэр. Нет, нет, Луций. Разве можешь ты обидеть меня? Ты хороший слуга, лучший друг, который у меня есть. Расскажи мне о том человеке, в которого ты веришь, об Иисусе. Вы видели его? Вы почувствовали то же, что и я, когда впервые увидел его? Я что-то почувствовал. Не могу понять. Он Мессия. Теперь о нем многие говорят. Его даже называют Господом. Сегодня, когда я забирал бедняков в тюрьму, то он поднимал их на ноги, помогал им, давал им надежду. А потом посмотрел на меня. Я почувствовал такой стыд. Я почувствовал... Луция?

0: Все хорошо.
1: Мне жаль, Флавиус. Я уже встречался с такой болезнью. Боюсь, он не доживет до утра. Но утром он чувствовал себя хорошо.
0: Мне очень жаль.
1: И ты ничем не можешь помочь?
0: Спасти его может только чудо.
1: Простите. Пожалуйста, пропустите.
2: Пришла беда, учитель.
1: Иисус, учитель.
3: Мастер,
1: я никогда ничего не просил. Мой слуга умирает. Он единственный, самый лучший друг, который у меня есть. И если есть человек, способный его спасти, то это ты, Господи. Ты слышал? Он назвал его Господом. Я пойду с тобой и исцелю его.
0: О, нет,
1: нет, Господи. Я не достоин того, чтобы ты входил в мой дом. Но если ты просто скажешь, что он исцелен, я знаю, он исцелится. Во всем Израиле я не встречал такой сильной веры. Ступай. По вере твоей да исполнится.
0: Луция!
1: И вы ходили к Иисусу?
0: Да.
4: Свободен. Я свободен. Мое сердце больше не во тьме. Он посмотрел на меня и открыл мне дверь. Я свободен. И я верю.
1: Многие доктора смотрели моего сына, но никто не смог ему помочь. С ним произошел несчастный случай? Нет. У него есть жар? Нет. Как у него с аппетитом? Хороший. Тогда что заставляет вас думать, что он болен? Я... Лучше вы сами все увидите. Вы что-то не договариваете.
5: Он же не прокаженный?
1: Нет, нет. Доктор... Калеб мой единственный сын. Если вы вылечите его, я готов работать всю жизнь, чтобы расплатиться с вами.

0: Сердце хорошо работает. Для мальчика, который все время лежит, у него очень сильные руки и ноги. Он не всегда так спокойно лежит.
1: Иногда, то есть довольно часто, он внезапно становится очень возбужденным.
0: Все хорошо, Калеб. Помогите! Уберите его! Уберите его! Все хорошо, Калеб. Тебя никто не обидит. Папа рядом. Ваш ребенок одержим бесами. Он не одержим. Сэр, я видел проделки дьявола. Говорю вам, он одержим. Это невозможно. Ну как вы можете утверждать обратное? Потому что... если Калеб одержим... значит, его нельзя вылечить. Это правда. Доктора тут бессильные. Но, возможно, Калеба исцелит кто-то другой. Есть священники, которые утверждают, что могут изгонять бесов. Мы к ним уже обращались. Шарлатаны. Они наживаются на бедах людей.
1: Может быть, стоит еще попробовать?
0: Нет. Калеб неодержим. Он болен. И я не успокоюсь, пока не найду доктора, который его вылечит. Господи, как ты творишь такие чудеса? Петр, если вера твоя размером хотя бы с горчичное зернышко, ты можешь сказать горе «подвинься», и она сдвинется со своего места. Что? Что бы вы ни пожелали, если вы молитесь праведно и верите, что получите его, будет вам оно дано. Пожалуйста, пожалуйста, пропустите.

0: Ее единственный сын. Хуже того, она похоронила мужа всего несколько месяцев назад. Добрейшая женщина. Просто не знаю, как она все вынесет. Просто не знаю. Не плачь. Мальчик, я говорю тебе, встань. Мама?
1: Он жив. Он живет. И его любовь ко мне бесконечна. Мне так радостно знать, что он рядом со мной. Я молюсь каждый день. Я хочу поделиться.

0: Пришло время вам идти и делать то, что делаю я. Я дал вам силу изгонять бесов, излечивать все болезни и недуги, даже воскрешать мертвых. Помните, все возможно для того, кто верит. Не берите за свою помощь деньги. Вы получили свой дар бесплатно и делитесь им бесплатно. Теперь ступайте и не бойтесь. Бедный маленький Калеб, ты действительно думаешь, что ему понравится? Все дети любят игрушки. А что, если мы подарим ему эту игрушку, и она так обрадует его, что он снова станет обычным мальчиком? Я думаю, все возможно. Подайте бедным и слепым. Сэр, помогите слепым. Уже несколько дней мы не зарабатываем ни копейки. Я голоден, Изи. Я тоже, Бен. Пойду к Жуэлю. Он всегда дает нам поесть. Пойдем. Только не нужно ничего рассказывать про человечка, которого мы мастерим для Калеба. Он еще не окончен. Изи, ты же знаешь, я не умею хранить секреты. Бен, тебе придется научиться. Итак, давай сформулируем утверждение. Повторяй за мной. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты. Изи, мне кажется, получается. Я умею хранить секреты. Я умею хранить секреты.
1: Прости, Калеб. Я не хочу, чтобы ты покалечился. Когда ты поправишься, то сможешь ходить сам, куда пожелаешь. Я обещаю.
0: Доброе утро, Жуэль. Смотри, что мы смастерили для Калеба. Бен.
2: Изи, прости. Я пытался. Но не очень усердно.
1: Очень красивая игрушка. Калебу она наверняка понравится. Как поживает маленький Калеб? Боюсь, не очень хорошо.
2: Мне пришлось привязать его.
1: Жуэль,
2: мне очень жаль. Наверное, это единственный выход.
1: Карин испекла утром хлеб. Возьмите.
2: Ты хороший человек, Жуэль. Луч света в темном царстве.
3: Жуэль! Я встретила в городе одну женщину. Она рассказала, что раввин по имени Иисус воскресил ее сына.
2: Карин.
3: Он творит чудеса, Жуэль. Он дал силу своим 12 ученикам, и двое из них сейчас в городе.
2: Они творят чудеса? В нашем городе? Изи, может, они и нам смогут помочь?
3: Жуэль.
2: Карин. Я ничего так не желаю, как выздоровление Калеба. Но у нас нет денег на шарлатанов.
3: Но эти люди отказываются брать деньги за свою помощь.
2: С трудом в такое верится. Калеб!
3: Калеб! Калеб! Жуэль!
2: Калеб! Не нужно, сынок! Нет!

0: Калеб. Калеб.
1: Спасибо вам. Я никогда не забуду, что вы помогли мне.
0: Благослови тебя Бог, женщина. Говорят, вы можете исцелять людей. Настолько, насколько ты веришь в исцеление и молишься. Сколько вы за него хотите. Вера в Иисуса — наша единственная награда. Несколько лет назад что-то произошло с нашим мальчиком. Некоторые говорят, что он одержим бесами. Мы не можем с ним справиться. Он был таким счастливым мальчиком. Он прекрасный мальчик. Если вы можете чем-то помочь, мальчик, во имя Иисуса я говорю тебе, исцелись. Иоанн, подержи его. Я еще раз попробую. Всемогущий Господь, ты все можешь. Я приказываю бесам оставить этого чудесного мальчика. Тише, сыночек. Папа здесь. Папа любит тебя. Не помогает. Я знал, что все вы шарлатаны.

0: Мы их никогда не найдем, Изи. Нет, найдем, обязательно найдем, Бен. И мы исцелимся. Друзья мне сказали, что вы ищете апостолов Иисуса. Да. Вы знаете, где их найти? Нет, но я только что пришел в город с самим Иисусом. Позвольте, я отведу вас к нему.
1: Ты слышал, Бен?
0: Иисус вернет нам зрение.

0: Это ты, Иисус?
1: Это он, Бен, я чувствую его.
0: Вы верите, что я могу исцелить вас? О, да!

0: Да, Господи, пусть же будет вам по вере вашей. Бен, Изи? Бен!
1: Бен!
0: Спасибо тебе, Иисус! Теперь ступайте и никому не рассказывайте о том, что здесь произошло. Солнце заходит, солнце встает. Я прославляю Его. Я каждый день прославляю Его, восславляю имя Его.
2: Эти глаза снова видят, и каждый слепой сможет снова видеть, как я.
0: Я свободен, потому что я верю.

0: Не догонишь меня, не поймаешь. Иди ко мне.
1: Я поймал тебя.
0: Нет, я поймал тебя. Калиб. О, Калиб, прости меня. Я подвел тебя, сынок. Я перепробовал все, что только мог придумать. Но боюсь, все безнадежно.
2: Джоэль! Карин! Откройте!
3: Ничего не замечаешь. А что мне делать? Притворяться слепым?
0: Что произошло?
3: Правда, Джоэль. Мы снова видим.
0: Не могу поверить.
3: Честно, смотри. Там стул. Там тарелка. Там окно. Это должно быть мышь. Он бежит в норку.
0: Кто вам помог? Как такое произошло?
3: Мы не можем тебе сказать.
1: Иисус!
3: Я ничего не говорил.
4: Разве я что-то сказал?
0: Учитель, все было так, как ты и сказал. Мы творили чудеса. Я знал, что у вас получится, Петр. Мы исцеляли больных. Мы исцеляли хромых, мы изгоняли бесов. Но, учитель, однажды... Учитель... Это мой сын. Он одержим бесами. Я приносил его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Дай мне ребенка. Прошу тебя, если можешь, исцели его. Если ты веришь... Все возможно с верой. Я не знаю, могу ли поверить. Я столько раз верил. Я хочу поверить. О, Господи, помоги мне. Пожалуйста. Помоги моему неверию. Злой дух, приказываю тебе, оставь этого мальчика и никогда к нему не возвращайся.

0: Папа.
1: Калиб. Спасибо, учитель. Благодарю тебя. Пойдем к маме, сын.
0: Я свободен. Свободен. Он пришел ко мне, прикоснулся и смотрел с такой любовью. Я свободен. Я верю.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они видимы не согласно тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим. Отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас.

Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом, мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и следуй за ним. Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу. Я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы. Он начал говорить мне, «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала, «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит, «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне, «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю, пока я все не забыла, надо переписать ответы. Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod'ом, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого. «Вот крест». Он сказал, «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест, мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное, все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал, «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест».
Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он описал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждый из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас, и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя. Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения.
А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын Человеческий, а не как Сын Божий. Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын Человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил, «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала, «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится, «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после Его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как Он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так. Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это. Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать? Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель. Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих,
любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала, «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться Себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят, «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 2, Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву.
Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово.

слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит: «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое. Иуда — это хвала. Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке, вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы — пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого — сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас как на врага, Бог избрал вас быть Его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест как героиня.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: предыдущих сериях.
1: Она хочет развестись.
2: Я не могу дышать.
1: Эрик!
2: Что, если Бог пытается мне что-то сказать?
1: Например, что?
3: Извините, сэр, вы не могли бы дать нам что-то?
4: Это будущие мамочки.
2: Кому?
4: Нет другой беременной девушки. Худые сообщества развращают добрые нравы. Думаю, кто-кто, а ты должен бы это знать.
0: Ты решил меньше зарабатывать, хорошо. Но как нам самим теперь жить? Или тебя это не касается?
4: Ты всю жизнь бежишь от Бога, и точно так же поступаешь сегодня.
1: Я бежал от него, думая, что он похож на тебя.
4: И какой же он, Эрик?
2: Хочешь его увидеть? Посмотри вокруг. Открой глаза.
4: Эрик?
0: Эрик!
4: Эрик!
3: Папа?
5: Евреям 9:27 говорит, «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». И здесь сокрыты две гарантии. Мы все умрем и все явимся на суд Божий. Когда это произойдет, будет важным только один факт, один момент. Вы решились следовать за Иисусом, потому что в тот день многие предстоящие пред Богом скажут, «Я последователь, на самом деле являясь всего лишь зрителем».
0: Ты поспала?
3: Немного. Я не могу оторваться от чтения дневника. Целые годы он думал и молился о нас. Ты не любишь этот дом?
0: Почему?
3: Папа так сказал.
0: Когда он такое сказал?
3: Это правда? Тогда почему ты согласилась на переезд?
0: Потому что я хотела быть хорошей женой. Думала, что он будет сердиться на меня, если я не соглашусь.
3: Думаешь, это веская причина?
0: Если от меня требовалось именно это, то да.
4: Нужно ехать.

0: Недавно мне пришлось ехать из Цинциннати, штат Огайо, домой, в Луисвилль, штат Кентукки. Дорога занимает около часа. Стоял чудесный день. Я в охотку поехал, предвкушая встречу с семьей и обед. И вот примерно, когда я должен был въезжать в Луисвилль, я увидел надпись «Добро пожаловать в Лексингтон». Лексингтон находится в часе езды от Луисвилля. И я был не единственным, кто там оказался. Передо мной здесь оказалось уже множество людей. А все дело в том, что от трассы 71 на Луисвилль ответвляется еще одна трасса, номер 75, по которой я и поехал, сам не зная того. Я ехал по трассе 75 в полной уверенности, что еду по трассе 71. Внешне они ничем не отличались. Сейчас, когда я оглядываюсь назад, я думаю, что по дороге должен был видеть какие-то указатели. Должны были быть явные признаки того, что я еду не по той трассе. Но я был уверен в себе, и потому даже не допускал возможности, что еду в неправильном направлении. Я не могу не думать, что, возможно, есть много людей, которые включили круиз-контроль в своей жизни, врубили на полную христианскую музыку в салоне, может быть, даже прицепили рыбку на бампер. И они думают, что находятся на правильном и узком пути, который ведет их в жизнь вечную. Но на самом деле они идут по широкому пути, ведущему в погибель. Я не хочу внушать вам параноидальный страх. Я верю Библии и тому, что она говорит о спасении, что ничто не может отделить нас от любви Христовой. Я верю в Иисуса и знаю, что Он удержит меня от падения. Но еще я доверяю Библии, которая говорит, что в последний день придут многие и будут думать, что они спасены, а окажется, что это не так. Еще Иисус сказал, «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Иисус не сказал, что такое произойдет с некоторыми. Он не сказал «кое-кто», Он сказал «многие». И для более глубокого понимания написанного в 7 главе Матфея, нам нужно ответить самим себе на несколько вопросов. Первый. Я думаю, что я христианин только потому, что так себя называю. В стихе 21, 7 главы, Иисус проводит четкое разделение между теми, кто говорит, и теми, кто делает. Отмечу только, что мы не спасаемся своими делами. Мы спасены жертвой Иисуса Христа на кресте. Но то, как мы живем и что мы делаем, явно свидетельствует о том, верим ли мы в то, что сами говорим. Именно потому Иаков в Новом Завете говорит, «Вера без дел мертва». Исповедать Иисуса Господом — это не просто назвать Его Господом. Это значит жить определенным образом.
1: Боже, мне страшно. Когда я замечаю, как выросла Натали, я понимаю, что потерял слишком много времени. Она уже учится в колледже. Ей нужно еще так много узнать, и я не знаю, смогу ли научить ее этому. Я попросил ее стать волонтером в нашем центре. Искренне надеюсь, что она согласится. Ты в порядке?
2: Нет. Та девушка просто бесит меня.
1: Которая?
2: Вон та, в красном жакете. Она думает, что я здесь только, чтобы обслуживать ее, а сама сидит как королева.
1: Как ее зовут?
2: Я не знаю.
1: Почему?
2: Потому что она ненавидит.

0: меня.
1: Уверен, как только вы познакомитесь...
0: Этого не будет.
1: Зачем ты делаешь это?
0: Она злит меня. Она такая неблагодарная.
1: Я не об этом. Я спрашиваю, почему ты здесь?
0: Ты меня попросил.
2: Представьте, что я с семьей уехал в путешествие на целый месяц. И на время нашего отсутствия мы попросили молодую читу присмотреть за нашим домом. Мы с женой оставили им тетрадь со всеми подробными инструкциями, которые только могут им понадобиться. Мы подробно описали, как поливать цветы, как ухаживать за нашими питомцами. Там даже содержались инструкции такого плана. Мусор вывозят по четвергам. Не забудьте его вынести в среду вечером. Или кран в подвале течет. Поэтому убедитесь, что вы хорошо закрыли воду. И представим себе далее, что эта пара хорошо разобралась в этой тетради и решила твердо выполнять все предписания. Но посмотрим на эту ситуацию через 30 дней. Тогда мы обнаружим, что дорожка к дому загромождена мусором. Они его просто не удосужились выставить на улицу. Все растения погибли, кран в подвале вообще не закрыт, так что весь дом уже затопило. Потом я решаю заглянуть на задний двор, и там обнаруживаю кладбище домашних животных. Они, оказывается, все умерли. А потом мы с женой стучимся в дом. Они нам открывают с этой тетрадкой в руках и с радостными восклицаниями. Несколько раз повторяют, насколько полезна информация в этой тетрадке. Оказывается, что они даже выучили наизусть некоторые ее разделы. По вечерам они вместе читали отдельные места из этой тетради, подчеркивая те инструкции, которые им казались наиболее важными. Они даже начали собираться маленькими группками и читать эту тетрадь вместе. Что я им скажу? Я скажу: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Правильно? Потому что мало просто знать. Нужно еще и делать. Недостаточно знать волю Отца Небесного. Нужно еще и жить в ней. Вот второй вопрос. Я думаю, что являюсь учеником, основываясь на своем духовном опыте. Если вы посмотрите на то, что говорят зрители Иисусу в 7 главе Евангелия от Матфея, то увидите, что они пытаются оправдать себя, говоря: «Не от твоей воли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили». Как по мне, это достаточно впечатляющий список. Большинство из нас в жизни не изгоняло демонов и не творило чудес. Но именно поэтому Иисус приводит этот пример и через него показывает, что наш духовный опыт оказывается не столь уж важен. Не на этом основывается наша уверенность.
1: Сегодня я поссорился с Натали. Эта затея ей не по душе. Я надеюсь, что я правильно поступил. Если нет, покажи мне, Господи.
0: Если хотите мороженого, пойдите и возьмите.
1: На!
0: Или у вас ног нет?
1: Достаточно, Натали.
0: Я не хочу слушать, как меня кто-то называет тупой.
1: Кто сказал, что ты тупая?
0: А как ты думаешь?
1: Как ее зовут, Натали? Ты не обязана быть здесь. Иди домой.
0: Почему? Почему? Потому что я не знаю ее имени?
1: Потому что сама не хочешь.
2: Пожалуй, самым показательным в определении «ученик вы или зритель» является ваш ответ на вопрос: «Вы ученик Иисуса?». Если вы начинаете говорить, что ходите по выходным в церковь, что кладете деньги в корзину, или вы участвуете в каком-то служении, поймите, в этом нет ничего плохого. Но неужели вы в самом деле думаете, что Богу нужна ваша помощь? Неужели вы думаете, что кто-то может заработать благорасположение Бога, выполняя определенный перечень религиозных ритуалов? Бог хочет, чтобы вы знали, что вы зарабатываете Его любовь вовсе не добрыми делами. Его не интересуют ваши добрые дела. Его интересуете вы. Он хочет близких отношений с вами и хочет, чтобы вы знали Его, а Он знал вас. И это хороший вопрос, не так ли? Знаете ли вы Иисуса, и знает ли Он вас? К этому все сводится. Отдали вы ему свое сердце или нет? Он для вас все или нет? Вкладываете ли вы в отношения с ним больше, чем в отношения с кем-либо? Думаю, мы часто путаем понятие «знать Иисуса» и «знать об Иисусе». Но есть разница между знанием и близостью.
0: Я хочу вернуться.
1: Нет.
0: Я не буду больше жаловаться.
1: Да дело же не в этом. Я тоже иногда расстраиваюсь и начинаю жаловаться.
0: Тогда почему я не могу вернуться?
1: А зачем ты хочешь вернуться?
0: Потому что именно это мы и должны делать, правильно? Мы решили следовать за Иисусом. Мы продаем все, мы бросаем работу. Продаем дома. Это сложно, но мы все равно будем это делать, потому что мы должны, правильно?
1: Это я должен делать.
0: Не хочу, чтобы люди думали, что я лицемерка.
1: Над, это никак не связано с тем, сколько мы жертвуем или что мы делаем. Знаешь, что отличает верующих от притворяющихся верующими? Любовь.
0: Она все еще здесь?
1: Да.
0: Можно я подойду к ней?

Иисус не впечатлен тем, что его имя написано у вас на бардачке, или тем, что вы слушаете христианскую музыку в плеере, или даже тем, что вы никогда не пропускаете воскресное богослужение и на все даете правильные ответы. Все это хорошо, но имеет смысл только когда делается из любви к Нему. Иисус сказал, что хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем Своим и всею душою Своею и всем разумением Своим. А потом Он добавил, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Именно любовь открывает в нас истинных учеников Иисуса. «Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Он хочет, чтобы вы любили своего ближнего настолько, чтобы даже могли отдать за него жизнь. Он хочет, чтобы вы любили его настолько, чтобы взять свой крест. Так ли это для вас? Какую дорогу избрали вы? Зритель или ученик? Все сводится к любви.

0: Сегодня мы будем говорить об Эрике Нельсоне. Я знаю, когда мы будем это делать, на вас нахлынут воспоминания. Многих будут душить слезы, и это ничего. Библия говорит, что есть время плакать. Есть много вещей, по которым вы будете скучать. Знаю, что многие в этом зале, полном его друзей, будут сильно скучать по нему. Скучать по тем изменениям, которые вошли в их жизни именно через него. Эрик был особенным для вас. Разговаривая со многими людьми, я вдруг понял, что жизнь Эрика как бы состояла из двух частей, разделенных между собой неким событием. Когда он решил полностью посвятить свою жизнь Иисусу, все для него изменилось. И хотя именно сегодня его похороны, но умер он именно в тот день. Он умер для себя, решив следовать за Иисусом. Как можно описать такую жизнь? Я попросил некоторых из вас, чьи жизни были изменены влиянием Эрика, сказать о нем несколько слов.
1: Впервые повстречала Эрика 5 лет назад. У меня тогда не было дома, и мне было мучительно стыдно. Но он был настолько добр, что накормил меня и ребенка. В следующий раз мы повстречались в центре, и он предложил нам остаться. Библия говорит, чистое и непорочное благочестие есть то, чтобы презирать сирот и вдов и хранить себя неоскверненными от мира. Эрик так и жил. Он подарил нам надежду. И мы все знаем, где он сейчас находится.

0: Я встретила Эрика в самый ужасный день моей жизни. И центр был последним местом, в котором я хотела бы оказаться. Но мне некуда было идти. Я не доверяла Эрику. Думала, что его доброта показная. Никто так от всего сердца не поступает, думала я. Я ненавидела всех. В особенности одну девушку. Натали, ты знаешь, о ком я говорю.
1: Привет. Я хочу сказать, извини меня. То, как я поступила, это совсем меня не красит. И мне не следовало говорить так с тобой, особенно в присутствии людей. Это было неправильно, и я так больше не буду делать. Ты простишь меня?
0: Да.
1: Меня зовут Натали. А тебя?
0: Лили.
1: Что ж, Лили, рада с тобой познакомиться.
0: Никто до этого никогда передо мной не извинялся. Когда ты сделала это, ты открыла мне искренность намерений твоего отца. Потому что сама была искренна. Это показало мне Бога. Я так благодарна каждому из вас.

0: Эрик зашел ко мне одним субботним утром и помог мне починить машину. У меня одного это никак не получалось, а сам я все время думал о тех проблемах, которые были в моем браке. Где-то через 2 года после этого мы встретились за чашкой кофе. Бог использовал совет Эрика, чтобы спасти мой брак.
1: Когда в прошлом году умер наш сын, люди не знали, чем и как нас утешить. Они не знали, что и говорить. Эрик много не говорил. Он просто выслушал нас и помолился. И это было именно то, чего нам так не хватало. На прошлой неделе была первая годовщина со дня смерти нашего сына. В 9 утра позвонил Эрик. Он просто хотел узнать, как мы. Я не мог даже ничего сказать. Уже через 5 минут он приехал к нам.
0: Он полностью оплатил наш ремонт и даже запретил мне отдавать ему эти деньги.

0: Зао. Просто благословите другого человека.
1: Эрик часто нас навещал на протяжении недели. Он всячески старался помочь нам и устроил сына в летний детский лагерь. Он обо всем позаботился. Все время, сколько муж болел, нам постоянно привозили еду. Не знаю, как Эрик это делал, но он держал свое слово.
0: Я был так одинок, но Эрик был рядом, тогда, когда никого рядом не было.
2: Каким-то образом Эрик узнал, что я потянула спину. Он приехал с Тони, покосил нашу лужайку и вырвал все сорняки на клумбе.
0: Он пригласил меня на обед и обличил меня. Мне это, конечно, не понравилось, но это было именно то, что мне нужно было услышать. Я видел, что моя судьба ему не безразлична.
1: Я думала, что Эрик спятил, приведя всех этих ребятишек. Но они много и усердно работали и были очень к нам внимательны.
0: Я долго отказывался от приглашения Эрика. Но в конце концов пришел в центр вместе с ним. Это изменило мою жизнь. Бог изменил мою жизнь. Я так благодарен Ему. Когда в конце концов я признал, что у меня есть зависимость, именно Эрик помог мне в ту минуту. Он всегда был рядом.

Кто-то сказал, что похороны — это когда мы закрываем глаза умершему и открываем глаза живущих. Я думаю, лучше всего мы почтим память Эрика, если каждый вспомнит пару моментов с ним и попробует представить себя на его месте. Эрик принял решение полностью следовать за Иисусом Христом, и это все изменило. Сколько вы сможете изменить жизней, если решите следовать за Иисусом? Давайте помолимся. Небесный Отец, здесь, в присутствии смерти, мы благодарим Тебя, дающего жизнь. Господи, мы благодарим Тебя, что через жизнь Эрика мы могли немножко увидеть, как выглядит Твой Сын. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете. Кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно. И мы благодарим за Его многообразие и Его многозначность, но это все одно в Нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, Он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за Твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что Ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца Моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал: «Знаете?» А он говорит: «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему: «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит: «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца Моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни. Той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново.
Или, можем сказать, родили свыше. Это тоже я не буду читать. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие, и кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление – путь – это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь вот этот наш путь – это начинается наша жизнь совместная, рождение из Бога, через Него, с Ним. И здесь на земле, как на небе. Понимаете, как это? И вот что здесь касается обителей. И вот эта обитель, которую Иисус здесь говорит, что в доме Отца Моего много. Теперь мы можем, знаете, как это видеть? Ну, по-человечески или по-земному мы можем себе представлять там какие-то территории или города и так далее, и так далее. В духовном мире это тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь вот для нас наше рождение – откуда оно? Где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, в которой Бога не было, и все знали, что Его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что Он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже
поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано: «Кто во Христе, тот новое творение». Такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение. Это наш новый человек, он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле, там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение. До этого никто не знал, кто он и что. Но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути. И эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягиваться люди, которые были тоже Богом предназначены. И также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом. И Бог знал, мы, в общем-то, его не просто дети, а мы его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», 2 глава, когда Господь, он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было

до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло, в этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение – от Бога, из Бога человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, но не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся. И в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться,
И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому, и тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим «Да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить». Это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную. И прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества, но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими, это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем и будем жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения. Тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться, потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем, и это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, Ты во мне, и я в Тебе. Мы вместе, мы одно, и это я новое, новое творение, созданное Тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны, принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас, потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Иешуа. Аминь.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела.
Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами.

0: Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь. У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильный». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жваншенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Янг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать 5 и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю. Жван Шенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось делать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва — удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг — операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь, Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

0: Приветствую еще раз. Мы опять на лицемерию нет. И сегодня будем говорить о теме посещения церкви по привычке. Ну или по какой-нибудь другой причине, лицемерной причине, скажем так.
1: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
0: Люди посещают в основном, некоторые люди посещают церковь, потому что это их убеждение, что они должны там быть регулярно, они поклоняются Богу, они там какие-то обряды производят. А вот далеко не все так, и некоторые приходят туда, кто-то по привычке, кто-то потому что ему выгодно, кто-то ему потому что ему невыгодно не приходить, кто-то еще там по разным каким-то причинам. Явно вот лицемерные такие причины. Это хорошо или плохо? Главный вопрос.
2: Ну, по крайней мере, Священное Писание говорит нам. Послание к евреям, 10 глава, текст 25. Угу. И не оставляйте собрания вашего, как есть у некоторых обычай.
3: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
0: А, то есть некоторые настолько уже у них в обычаи вошло не приходить,
2: ну,
0: да?
2: Ну вот, получается так, даже во времена уже апостола Павла такая тенденция была. Ну вот поэтому совет Павла, он остается актуальным и значимым. Не оставляйте собрание. Да. Почему не оставляйте собрание?
0: Мы уже говорили,
2: ваше?
0: Сколько христиан во всем мире, только в церкви их почему-то всех нет.
4: А смысл какой приходить человеку, если ему вот не хочется, ему неинтересно там, скучно?
1: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Ну, он не хочет. Вот зачем ему идти туда, в собрание?
2: Ну, такой вопрос. Хлеб необходимо есть?
4: Ну, хлеб
2: каждый
4: необходимо.
2: День.
4: И воду пить.
2: А вот не хочется хлеба есть.
0: Через день захочется.
2: И воды или жидкости, допустим, пить не хочется. Ну и что произойдет через 7 дней, если человек не будет употреблять жидкость?
5: Через 2 дня захочет очень сильно, даже раньше.
2: А вот не захочет, и через 7 дней что наступит?
4: Обезвоживание организма.
2: А это чем чревато?
0: Ну, смерть, ну что ж.
4: Ну, смерть.
2: Так и тут. Принцип один и тот же. Если Священное Писание говорит так, значит так. Потом, ведь как Иоанн написал, если же ходим во свете, в первом послании, первая глава, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом.
4: А имеют ли они это общение? И ходят ли во свете, когда приходят вопреки своему желанию? Там что-то происходит, какой-то процесс, когда вдруг тебе не хотелось, но ты пришел, собрал себя в пучок, в кулак, пришел, ну и все, здесь нормально все вроде стало, захотелось, и Слово Божие стал слушать с удовольствием. Или это вот что-то из области.

0: области фантастики.
1: Есть вещи, которые мы делаем через «не хочу». А это нужно делать, это жизненно важно. И примеров таких в жизни полно. Я как-то читал, по-моему, у Жюля Верна, где там застряли они во льдах Арктики, их корабль начал льдом, значит,
0: раздавливать,
1: да, и нужно было пилить лед при 45-50 градусном морозе. Кто-то мог остаться в каюте и сидеть там. Там комфортно, пока еще тепло, значит, уютно, а там трескучий мороз, этот лед пилить. Но это нужно делать, иначе корабль раздавит. Вот точно так же многие потерпели, как Павел написал, кораблекрушение в вере. По какой причине? Да потому что люди сами себя отстраняют от общения со Христом и обществом Божиим. И поэтому происходит смерть духовная.
2: Но я вот представляю
1: она неизбежна.
2: Себя.
1: Она просто неизбежна. И если человек приходит на богослужение, пусть даже через «не хочу», там, находясь в собрании Божьего народа, он обретает благодать все равно и уходит наполненный домой.
2: Наполненный?
1: Наполненный. Обязательно наполненный. По-другому быть не может.
2: К сожалению, не всегда, по крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, не каждый свидетельствует о наполненности после богослужения. Некоторые, выходят с такой же скучной миной, с какой они сюда пришли. Вот. И особенно это может касаться подростков или тех, которые пришли вместе с родителями. Ведь не редкость такой, когда родители берут своих детей тоже в церковь. Угу. Вот. Либо они не могут их оставить дома, либо не хотят, либо хотят им привить любовь к церкви, вот, как-то воцерковить их. Вот, и они приходят, этим скучно там. Вот они стоят, вот идет служба, он там стоит или сидит, или ну, где как. И он ничего не понимает, ему неинтересно, ему хотелось мяч на улице побить. И он какой пришел пустой, такой ушел пустой.
1: Я вот про себя скажу. Может быть, нехорошо говорить, но скажу. Я вырос в семье, у меня мать была адвентистка, отец был коммунистом. Вот такой парадокс. Угу. Так? Я читал много книг разных, особенно характера фантастического и приключенческого. Мне нравились книги про охоту, про природу, Виталия Бьянки и так далее. Но я всегда читал Евангелие. Мне не всегда хотелось его читать, но я его читал, потому что надо. И знаете, что я испытывал проще чтения? Одной главы Евангелия. Вот помню я это четко с первого класса. Какая-то благодать. И умиротворение всегда наступало. Много книг можно прочитать. На ней несут вот внутреннего такого мира, такого вот настроя духовного. А эта книга, она несет в себе вот внутреннюю силу. Ну, правильно сказал Достоевский, Господи, что это за книга Священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нее человеку. Это надо ощутить. И независимо от того, хочешь или не хочешь, это делать надо.
3: Так вот, может быть...
1: И происходит чудо внутри.
3: Так вот, может, этого и достаточно. Сидеть и дома самому читать эту книгу. Это действительно, я согласен, происходит умиротворение. Я тоже читаю Библию ежедневно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: А церковь-то это же другое дело. Ну, не хочется идти в церковь. Дома хочется читать Библию, а в церковь не хочется идти.
2: А в церкви найдется какая-нибудь... бабушка, которая тебя где-нибудь дернет за что-нибудь, не так оделся, не так сел, не так встал, не так как-то...
3: Или пастор уже 15 раз одно и то же говорит.
1: Что такое бывает?
3: Ну, в смысле разными словами, но он уже как бы чувствуется, что, может, он исчерпал свой ресурс, или у него какая-то любая тема, это вот ты же слушаешь монотонно, неинтересно.
1: Кроме этого, есть общее пение духовных гимнов.
3: Так, может, эти песни уже 100 раз все перепели и надоели еще хуже, чем пастор.
1: Ну что уж это. Я еще раз повторю, это хлеб и вода. Нам же не надоедает никак.
2: Нет.
1: Мы каждый день вкушаем хлеб, пьем воду, потому что без этого нельзя. Это основа жизни. Точно так же и здесь. Хоть они 1000 раз пропеты, но они всегда звучат по-новому. Не знаю. Я вот не рассказываю вам сказки. Я рассказываю вам свой опыт личный. Каждый раз любое богослужение – это фантастическое приключение. И когда человек идет с таким настроем на богослужение…
2: Вот здесь вот позвольте вас перейти.
1: С таким
2: вот
1: настроем.
2: Да.
1: А настрой он есть, потому что есть опыт прошлого собрания, а это фантастическое приключение. И хочется повторить снова это приключение фантастическое.
0: А если не пережил раз,
2: ни опыта нету.
1: Но это же зависит от самого человека, с чем мы идем.
0: Вот здесь я согласен. Вот с чем мы идем, вот с каким Что мы хотим вообще там? Хотим мы пережить вновь или хотя бы в первый раз, может быть, но хотим ли мы пережить эту встречу с Богом, я не знаю, с друзьями? Вот. Но если нет вот этого желания, вот тогда что?
1: Вот рассказывает такой пример. Один служитель церкви пришел посетить женщину, ну, сестру, прихожанку, домой. Она стирала белье. Это такой банальный пример, но он имеет место быть. Она сконфузилась, отложила белье в сторону, и пастор ее спрашивает, о чем я говорил 4 недели назад? Она говорит, не знаю. Ну, а 3 недели назад? Не помню. Ну, а вот прошлый раз на богослужении? Она говорит, не знаю. Теперь уже служитель сконфузился. Она говорит, не переживайте. Ваши проповеди действуют на меня точно так же, как это белье. Я не знаю, что я с ним делаю. Мну там чего-то, тру, оно становится другим и чистым. Вот так ваши проповеди действуют на меня. Хотя не помнить ни одной. Но это естественное ощущение, оно происходит. Вот это опыт, который освящение, нужно пережить. Вкусите, да? И увидите, как благ Господь. Вкусить надо. Угу. Те люди, которым неинтересно богослужение, они не вкусили. И не увидели, как благ Господь. Надо вкусить. Вот как говорил Спержин, по-моему, как нужно Священное Писание читать. Прочтите этот текст. Прочтите еще раз. И еще раз. Угу. И посмотрите на него и так, и эдак. Потом жуйте его, как корова жует жвачку. Сосите его, как младенец сосет грудь матери. Сверлите его, как червяк сверлит яблоко. А потом плескайтесь в нем и купайтесь в нем. И когда вы вдоволь наплескаетесь, улягтесь на его поверхность.
2: Ага, а потом напишите книжку с ересью.
1: Постепенно пропитываясь и наполняясь им. Вот если такое есть...
0: Ну, это красиво, конечно.
1: Но это говорил
2: красиво, но реальность жизни почему-то такова, что кого не спросишь, даже людей, которые ходят в церковь не первый год, а то порой и уже и десяток лет, и спрашиваешь их, вы Библию когда последний раз открывали, читали? И уже не стыдно как-то становится. И понятно, в принципе, пообщаешься чуть, понятно, что не вчера, и не сегодня, и не неделю назад.
3: А я вот читаю,
2: и они начинают спрашивать, а почему? А он говорит, а я вот. Как открою Библию, так у меня глаза закрываются, потому что мне скучно, потому что я спать хочу.
1: Ну, это уже серьезная проблема. Это об этом Христос, наверное, сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов.
2: В таком случае. Ну, что ж, теперь все, можно списать этих людей.
1: Он для них есть возможность. Что делать?
2: Вот они читают без толку, они ходят, получается, без толку. А смысл тогда ходить? Лицемерить? Самому себе врать? Что я приду, и что-то поменяется. Хотя 10 лет хожу, и ничего не меняется.
1: От чего это происходит?
0: Ну, если 10 лет не меняется, это, конечно, уже серьезно.
1: От чего это происходит? Какая причина? В чем причина? Потому что люди ожидают что-то получить. Вот человек созданный получатель. И он привык все получать. А кто-то сказал, кто привык только брать, того ничего не тронет. Это правда. И вот такая категория людей привыкла только брать. Они приходят в церковь, чтобы что-то получить, что-то взять. Угу. Таких людей ничего не тронет. Ни Божья благодать не тронет. Ни Священное Писание уже не трогается абсолютно и совершенно. Ни жертва Христа, они просто не рассуждаются. Совсем. А ведь рассуждать об этой жертве нужно каждодневно. Когда мы берем стакан в руки с водой, мы должны помнить, что это стакан воды благодаря только жертве Христа, которую он принес на Голгофе. Каждый кусочек хлеба говорит об этой жертве. Вот такое сознание, понимание, если оно есть, живой будет христианин. А кто мертв, Павел сказал, так встаньте, или стань спящий и воскресни из мертвых, да освятит тебя Христос. Есть такое определение. И это не схоластика. Это реальная жизнь. Вот вопрос, Андрей говорит. Дмитрий, да, и Андрей тоже говорит. Да, что вот молодым людям неохота идти в церковь. Там скучно все, неинтересно, псалмы какие-то занудные и так далее. Ну, песни христианские занудные. Нет там...
2: Ну, то, что нравится.
1: Да, то, что нравится. Что-то они слушают через наушники, через смартфоны эти современные, айпады и так далее. Вот. Я вспоминаю себя, когда я учился в школе. Богослужение в субботу – это закон номер один. Нас никто не тянул. Я жил без отца и матери в другом городе совершенно, учился там. На суббота – это закон номер один – идти на богослужение. Хотя, какие там были в ту пору проповедники? Взятые от сахи, не имеющие образования богословского. Вот мой дядя, например, он имел образование 4 класса. Это считалось здорово. Он был преподавателем в школе, учителем русского языка. Ну, в ту пору, вот, те 50-е годы, да. Вот. И он говорил проповедь так. У него набор изысканных стихов. Он знал их текстов, он знал их наизусть. Он выходил, штук 20 их цитировал наизусть. Это была проповедь. Знаете, как ложилось хорошо на сердце? Я вот помню эти проповеди, состоящие из текстов Священного Писания. Без всяких комментариев. Сегодня мы кучу комментариев нагородим, да, экзегезу приведем. Почему скучно и неинтересно? Нет живых опытов общения с Богом. Их нету. Это проблема. Человек разучился слышать голос Божий. Даже когда он выезжает на природу, вместо того, чтобы послушать пение птичек, шелест листвы, или там на поле поехать, где засеяно поле рожью, послушать разговор колосьев в июльский день, он берет с собой тот же iPad, всыхает себе в уши и слушает этот грохот там на природе. Вот это проблема номер один. Я недавно в интернете обнаружил такую карикатуру, не карикатуру, не знаю. Сидит молодой человек, значит, у него здесь наушники, телевизор спереди, а с правой стороны этот приемник мой, все это грохочет, кричит, он говорит: «Господи, как же трудно услышать голос твой». А вверху так облачко и надпись: «Надо приглушить кричащий звук мира, чтобы услышать голос». Вот этот звук мира надо заглушить. Я смотрю, христиане слушают похабную музыку в машинах. С грохотом въезжает даже в христианский культурный центр. При таком раскладе дел голос Божий расслышать невозможно. И в церкви в том числе.
2: Ну вот человек оставил все это дело. Поднял себя через «не хочу», через там еще какие-то свои проблемы. Пришел в церковь, пробыл в церкви час-два часа на службе. Спел вместе со всеми, послушал проповедь и ушел пустой.
1: Не может такого быть. Не верю. Не верю.
2: Потому что это противоречит вашему опыту. Ваш опыт другой. Но это не значит, что такого опыта нет у людей. И очень многие люди свидетельствуют о таком своем опыте.
1: Не верю, Некрасов сказал.
2: На самом деле, вы сказали, вот единственное, что я заметил из всего этого общения, вы сказали, что вы приходили с желанием.
1: Да.
2: Что есть у этих людей, с чем они не приходят, получается? Что препятствует им получать?
0: Я думаю, вот, Андрей, это не только опыт Виталия Семеновича. Mm-hmm. У меня вот, например, тоже такой опыт был. Ну, может быть, не совсем такой. У меня было так, что я шел без всякого желания. Mm-hmm. Без всякого настроя. Я просто знал, что надо идти. Потому что это время встречи с Богом. Вот. И когда приходишь, окунаешься в эту атмосферу, угу. Что-то на самом деле происходит. Что-то меняется внутри человека.
1: Вот.
0: И я не хочу сказать, что это абсолютно все должны то же самое переживать. Есть, наверное, и такие, о которых вот вы говорите. Правда, есть. Я и сам таких людей встречал. Но когда это с человеком происходит из года в год, и уже, как вы говорите, если 10 лет, ну, здесь уж, наверное, этому человеку, я не знаю, смысла, может быть, тогда уже и нет. Раз он... А хотя, кто знает, может быть, на 11-й год что-то там изменится.
3: Я согласен с Виталием Семеновичем в том, что тем людям, которые 10 лет ходят, и им все это скучно и тошно, надо попробовать послужить в этой церкви.
1: Вот.
3: Попробовать
0: что-то сделать.
3: Что-то начать делать для тех людей, которые тоже ходят. А вот, если перейти к сути вопроса, нужно ли идти в церковь, если не хочется, да, то я вот как думаю, что если, как мы сказали, 10 лет человек не ходит в церковь, это отдельная проблема, да, угу. Но вот если человек регулярно ходит, но вот одну там субботу или две субботы ему хочется побыть в тишине, он от всего устал, я не вижу в этом проблемы, может, иногда нужно остаться дома и одному.
0: Если это способствует духовному росту,
3: росту, развитию. Иногда нужно что-то переосмыслить, остаться одному, подумать. Но в целом ходить в церковь... Вот человек... Да, надо читать Библию, надо молиться, а не хочется. Что делать? Это то же самое, как и с церковью. Не хочется идти в церковь, а что делать, да? Я думаю, что надо искренне об этом Богу сказать. своей молитве. Угу. Господи, я не хочу ходить в церковь. Вот не хочу. Я не хочу читать Библию, не хочу молиться.
1: До свидания, Господи.
3: Да, но понимаю, что это надо. Это надо, но я это не хочу. Искренне сказать, Господи, сделай что-нибудь, вызови это желание. Бог может изменить, желание в сердце может пробудить, и все. Люди бывают, вот, как Виталий Семенович, более дисциплинированные, да, надо и пошел. А некоторые более прислушивающиеся к своим желаниям. Но на поводу своих желаний тоже не всегда идти ведь правильно.
1: Да.
3: Поэтому лучше, если эта проблема в сердце появилась, я бы посоветовал этому человеку искренне об этом сказать Богу и сказать, Господи, измени. Это в моем сердце. Угу.
2: Получается, то лицемерие, которое есть у этого человека, пока он ходит, надо каким-то образом перейти на откровенность, то есть убрать лицемерие убрать хотя лицемерие. Бы из соседних вещей, чтобы добраться до этой. То есть он ходит фактически лицемерие, он может даже сам, в принципе, это осознавать. Вот. И если, как вы говорите, надо Богу сказать, Господи, я не хочу, ты сделай что-нибудь, вот, это уже преодоление определенного лицемерия.
3: Да, и это, я считаю, что это честнее и пред собой, и пред Богом, и на такие молитвы Бог всегда отвечает.
2: А, но при этом, вот он сказал, я не хочу, и что ему теперь после этого делать? То есть, вот помолился он такой молитвой, сразу ничего не произошло. Вот, он, ему поднимать себя, опять собирать себя в кулак и опять идти?
3: Ну... Здесь уже от ситуации, конечно, зависит. Может быть, есть смысл еще пообщаться с пастором на эту тему. Ну вот, рассказать ему о своих желаниях. Здесь главное, чтобы не было равнодушия. Если человек не хочет, и он равнодушен к этой ситуации, скорее всего, он перестанет ходить в церковь. И, скорее всего, в результате того, что он перестал ходить в церковь, в том числе, вера его будет слабеть. Это однозначно. Человек, не посещающий, добровольно не посещающий богослужение и собрание, он слабеет в вере. Как ни крути, это закон духовной жизни, один из принципов духовной жизни. Да? Поэтому я бы не злоупотреблял. Лучше пересилить иногда себя, чем подвергать риску.
2: Не злоупотреблял бы
3: непосещением.
2: Как написано, как есть у некоторых обычаи, вы читали в самом начале.
3: Пойдет в привычку, и хуже будет.
0: Угу. Мне кажется, всегда были те, которые, ну, которым не хочется идти. Вот. Всегда такие люди есть, и они будут. Но говорить им о том, что, ну хорошо, так и оставайтесь, раз не хочется, сидите дома, это, конечно, неправильно. Все-таки для них, вот для тех даже, которым не хочется, нет настроения и желания, все-таки единственная возможность и единственный шанс что-то изменить в своем настрое, в своих предпочтениях, вкусах, желаниях, это все-таки там, когда ты туда придешь. Да. Потому что если ты не придешь, 100% у тебя не появится оно уже, это желание. И чем дальше, тем больше.
1: Это, наверное, связано или согласуется, или идентично тому, что делает человек зарядку физическую по утрам или нет. Вот он ее делает, и он уже не может ее не делать. Да. Угу. Правда? Потому что мышцы просят. Они хотят этой нагрузки. И если утром ее не дал... Целый день кисель киселем, потому что не сделал зарядку. Так точно так же и здесь, в духовной жизни. Тот же самый принцип, мышцы духовно ослабеют. Ну а если вот такой тупик и безысходность, как написала Наталья Щеглова? Разбей безысходность верой, отчаяние молитвой.
2: Вот обратите
1: внимание. Небо дает не мерой силы в бурях и битвах. Пусть не найти ответа и не видна дорога. Из всех тупиков на свете есть выход к престолу Бога. Ну, нет другого пути. Вот он есть, все, как хотите. Для христианина однозначно и определенно.
2: Вот интересно получается. Мы впервые вот в этом лицемерию нет, сколько мы говорим. У нас тема получилась такая, что мы рекомендуем в этом конкретном случае лицемерить. Вы обратили на это внимание?
1: Нет.
0: Потому что мы в самом начале делали и некоторые оговорки. Лицемерие, лицемерию, ну, как бы рознь получается. Mm-hmm. Потому что не всегда то, что не соответствует твоему внутреннему миру, вот, ну, то, что ты внешне выражаешь, не всегда это является чем-то плохим. Mm-hmm. Не всегда это Бог осуждает. То есть есть вещи, которые мы говорим, это проявление воспитанности, это проявление культуры или этикета. Ну, то же самое и здесь, вот в общении со своими единоверцами или в общении с Богом. Когда ты сидишь дома, то ну, все-таки лучше тебе встать и пойти и общаться с единоверцами, иначе у тебя точно желания не будет. А там хоть есть возможность какая-то, что...
2: А помните, что мы даже в самом начале говорили, то, что лицемерие по отношению к церкви, то есть приходящий в храм лицемер хуже неверного, по крайней мере, так некоторые веру не трактуют.
0: Но лицемерие как корысть, как желание что-то приобрести, личную выгоду для себя самого. Вот это, конечно, да. Плохо.
2: Или, может быть, лицемер, который не хотел меняться. Опять же, вы говорили тогда, что...
1: Вот. Это самая страшная форма лицемерия.
2: Самая страшная форма, которая как раз-таки хуже неверного, да? Она является именно той, когда он лицемерит, делает это сознательно и не собирается меняться. В данном случае мы говорим о человеке, который хочет таки поменяться. У него просто по какой-то причине что-то не состыковывается, и так у него не получается. Вот. Но если бы человек не хотел меняться и продолжал приходить, то действительно можно десятилетиями приходить, ничего не будет.
3: В данном случае лицемерием будет оставаться дома и при этом называть себя верующим человеком и говорить при этом, я просто не хочу, останусь я дома, мне там скучно и неинтересно. Это будет большим лицемерием, верно, чем пойти через «не хочу», потому что у тебя проблема духовная. Раз ты не хочешь. И решать эту проблему.
0: А почему то большее лицемерие?
3: Ну, потому что ты называешь себя верующим человеком,
0: и при этом ничего не делаешь, чтобы
3: измениться и исцелиться от этой «не хочу», да, в этой ситуации.
1: Понятно, что христианская жизнь – это битва. И битва с самим собой прежде всего. И победить в этой битве надо самого себя сначала. Если этого не произойдет, ну как об этом Христос сказал? Нужно упасть, что сделать? На камень. И разбиться о него. Со всеми амбициями, желаниями нашими плотскими, несовершенными. Как говорил Мартин Лютер, кажется, говорил, нашими желаниями дорога вымощена в ад. Так вот оно, желание или нежелание. Не хочу идти. Так, если такие желания культивируются без конца, и, скажем, из месяца в месяц, из недели в неделю, они просто культивируются. Ну и нормально, и
2: хорошо. А потом и не появится, и нет,
1: и не будет все, появиться. И все на этом, и духовная жизнь умерла.
2: Да.
1: Но это надо понимать это. И нужна духовная самодисциплина. Без этого никак нельзя. Если Павел сравнивает себя с воином, сравнивает себя с кем еще? С бегуном, да?
2: Да.
1: Аристалище. Так бегите, чтобы получить. Ну, это на самом деле так.
0: Ну, усилия должны
2: и проявлять усилия. А и Христос, конечно, говорил, что с этого времени Царство Божие силой берется. То есть уже невозможно просто так вот, ничего не делая, не предпринимая ничего. Получается, что мы должны менять себя. Вот помнится, когда мы еще определение лицемерию искали, было какое-то определение, где оно такое заумное очень было, где проскальзывало, что лицемерие граничит с шизофренией, что там постоянная борьба внутри происходит.
3: Когнитивный диссонанс.
2: Да. Вот. И вы сказали, что у христианина эта борьба должна быть.
1: Да.
2: Вот. И если этой борьбы нет, значит, он либо уже весь из себя святой, чего в жизни едва ли встретишь, либо он уже просто труп. Вот. Поэтому, да, в церковь по привычке, в церковь нехотя, но ходить, получается, надо, потому что надо. Это единственный способ выжить.
0: Не можешь двигаться, ложись в этом направлении.
2: Да.
0: И лежи.
2: Да. Ну что ж, надеюсь, это поможет и нам в общении с некоторыми другими людьми, и, может быть, поможет кому-то, кто нас услышит, даст силы, что ли, двигаться в этом направлении тогда, когда не хочется и нет каких-то других стимулов, помогающих им в этом.

По словам Ганимана, основателя гомеопатии, гомеопатия – это духовная наука. И более того, для того, чтобы лечиться этим методом, нужна вера, так как наука уже опровергла этот метод.

Но во что именно нужно верить? Гомеопатия – псевдонаучное направление альтернативной медицины. В гомеопатии используются сильно разведенные препараты. Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным». Есть три теории, на которых гомеопаты основывают действие своих лекарственных средств. Лекарственных в кавычках, так как не доказано, что они имеют терапевтический эффект. В основе гомеопатии лежит известная с древних времен виталистическая философия, предполагающая наличие в организме человека жизненной силы, от которой зависят все происходящие в нем процессы. Еще в гомеопатии терапевтический эффект связывался с духом лекарства. Однако в дальнейшем, вследствие развития химии и физики, классическая медицина сильно обогнала гомеопатию, оставшуюся на старых позициях, которым за более чем за 200 лет не нашлось подлинного научного объяснения. Виталистическая энергия, которая используется в гомеопатии, это энергия прана, или ци, или чи. И данная энергия представляет различных божеств, так как, согласно учению, является частью этих божеств. Эту энергию описывает йог Юрий Бхарат следующим образом. Другими словами, прана – это само воплощение блаженства. Она не подвержена упадку или умалению, она бессмертна, так гласит учение. Эти качества принадлежат только брахману, а не пране, как ее понимают в обычном смысле этого слова. Прана – это только символ, чтобы вызвать в уме образ брахмана, а не что-либо другое. Кандидат физико-математических наук, доцент МИФИ Владимир Решетов, утверждает, что формально гомеопатические препараты можно считать идоложертвенными, так как это своего рода поклонение духу лекарства. И он считает гомеопатию безусловно вредной, так как она сеет мистический взгляд на мир, размывает сознание. В качестве лечебной субстанции врачи-гомеопаты используют специально приготовленную воду, этиловый спирт или сахар, то есть, по сути, заговоренные продукты. Гомеопатия поэтому является просто примитивной магией, где в качестве тайного имени призываемого духа лекарства служит латинское название соответствующего вещества. Эта точка зрения была поддержана в докладе настоятеля собора святого Александра Невского в Новосибирске протоиереем Александром Новопашиным. По его сведениям, научный эффект применения гомеопатических препаратов не доказан. Должных исследований не проводилось. Ссылаясь на ряд публикаций, отец Александр настаивал на том, что гомеопатия связана с астрологией, оккультизмом, агни-йогой, влиянием космических энергий и так далее. Некоторые гомеопаты утверждают, что действие гомеопатических средств при высоких разведениях лишь усиливается, объясняя это тем, что вода обладает памятью, осуществляющей передачу биологической информации. Но современные научные данные о физико-химических свойствах воды и растворов исключают возможность существования памяти воды. Гипотеза о существовании памяти воды не подтверждена проводившимися исследованиями. Автор идеи памяти воды Эмота утверждал, что вода – это план нашей реальности, и что эмоциональные энергии и вибрации могут изменить ее физическую структуру. Он утверждал, что вода, подвергнутая воздействию позитивной речи и мыслей, создает визуально приятные кристаллы льда, а негативные намерения приводят к образованию уродливых ледяных образований. Алексей Фалеев, кандидат технических наук, в своей статье «Мошенничество на нашем здоровье» утверждает, что Масару Эмота не публикует результатов своей работы в научной печати, а это является обязательным требованием к человеку, называющему себя ученым. Более того, как отмечается в статье, Эмота не имеет естественного научного образования. Первое – его образование по специальности «Международные отношения», а второе – докторская степень по альтернативной медицине. Он продолжает. На основе псевдонаучных спекуляций Эмота Масару активно создает новое планетарное религиозное движение – религию Хадо. При этом он не забывает и самого себя, активно рекламирует.

рекламируя и продавая собственную продукцию – бутылочки с правильной водой, книги о воде, фотографии воды, песни воды, графины для воды и так далее. Алексей Паевский – научный журналист. Будучи в должности заместителя редактора отдела науки интернет-издания «Газета.ру», в статье, посвященной фильму «Великая тайна воды», критикует Эмота. Наш герой на самом деле создатель новой религиозной секты, продающей намоленную воду. Ганиман взял за единицу разбавления воды 1,99, обозначив это значение латинской буквой С. Популярная норма гомеопатических препаратов – это 2С или даже 3С. Современные исследователи знают, что при таком разбавлении маловероятно, что молекула разбавляемого вещества вообще не исчезнет. То есть само лекарство не окажется совершенно нейтральной водой или мелом. Всемирная организация здравоохранения считает опасным доверять лечению инфекционных заболеваний гомеопатическим средствам, в том числе лечить ВИЧ, малярию и туберкулез. Национальный совет по здоровью и медицинским исследованиям Австралии официально заявил, что гомеопатия не несет пользы здоровью и может навредить. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН выпустила меморандум, который признает гомеопатию лженаукой. В меморандуме изложены рекомендации, направленные на исключение гомеопатии из системы российского здравоохранения. В рамках меморандума комиссия предложила Министерству здравоохранения Российской Федерации исключить медицинское употребление гомеопатии в муниципальных и государственных лечебных учреждениях, а также рекомендовала аптекам не продавать гомеопатические лекарственные препараты. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН заявила, потенциальный вред гомеопатического лечения возможен в тех случаях, когда пациент отказывается от эффективной медицинской помощи в пользу гомеопатического лечения, потенциально увеличивая риск развития нежелательных исходов заболевания, которые в противном случае могли бы быть предотвращены с помощью своевременного традиционного медицинского вмешательства. Помимо воды в целительстве используются камни или кристаллы. В англоязычном мире исцеление кристаллами тесно связано с духовным движением New Age. Практикующие исцеление кристаллами утверждают, что определенные физические свойства, такие как форма, цвет и отметины, определяют болезни, которые камень может излечивать. В 1999 году исследователи Френч и Уильямс провели исследование с целью изучения силы кристаллов по сравнению с плацебо. 80 добровольцам было предложено промедитировать либо с кристаллом кварца, либо с камнем плацебо, который был неотличим от кварца. Многие участники сообщили, что ощущали типичные эффекты кристаллов. Однако это происходило независимо от того, были ли кристаллы настоящими или плацебо. В 2001 году Кристофер Френч, глава исследовательского отдела аномалистической психологии в Лондонском университете, и его коллеги из колледжа Goldsmiths рассказали о своем исследовании исцеления кристаллами и сделали заключение, написав следующее. Нет никаких доказательств того, что исцеление кристаллами работает сверх эффекта плацебо. Помимо воды и кристаллов, в псевдонаучном лечении используются пирамиды. Энергетические пирамиды New Age и эзотерики называются, так сказать, на сооружение в форме пирамиды, которые якобы являются преобразователем или накопителем некой неведомой биоэнергии. Современная наука считает это утверждение псевдонаучным. Следующее заметное печатное упоминание об особых свойствах пирамиды было зафиксировано в патенте за номером 91304, выданном в 1952 году жителю Праги Карлу Дрбалу, отделом патентов и изобретений Республики Чехословакии. В этом патенте утверждается, что оставленное внутри пирамиды лезвие на сутки для бритвы самозатачивается. В интервью газете «АИФ. Здоровье» Эдуард Павлович Кругляков, российский физик, сказал следующее.
Если не ошибаюсь, много лет назад один чешский инженер 1 апреля, что знаково, опубликовал статью про уникальные свойства пирамид. При проверке патента в открытых источниках можно увидеть на его последней странице знак, такой же, как на реверсе купюры $1 США. Незаконченная пирамида, на вершине которой всевидящее око и надписи сверху и снизу, которые интерпретируются как масонские знаки любителями теории заговора. Это наводит на мысль о том, что либо сам автор изобретения увлекался конспирологией и маргинальными научными теориями, либо весь патент является фейком. Концепция того, что лезвия могут самозатачиваться просто от нахождения в такой пирамиде, логически не имеет никакого разумного объяснения. В книге пророка Иезекииля написано: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню». В книге пророка Аввакума во 2 главе также написано: «Горе тому, кто говорит дереву, встань, и бессловесному камню, пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет». В книге Деяния, 17 главе, также указано: «Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого». Концепция лечения по принципу «подобное излечивается подобным» противопоставляется гомеопатами принципам научной фармотерапии. А вода, как уже доказала наука, не обладает биологической памятью. А если верить гомеопатам, то лечащей силой в этих лекарствах, дозы которых ничтожно малы для организма, являются не сами лекарства, а дух или жизненная сила. То есть, по сути, гомеопатия является примитивной магией.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на седьмую сессию. Мы будем говорить о разных видах мечей. Мы поговорили о важности говорения слова. Мы поговорили о том, почему вам необходимо быть вооруженными. А теперь мы поговорим о конкретных мечах. Я думаю, мы сгруппируем места Писания и сможем рассказать об этих мечах вам. Первый меч, о котором я хочу рассказать, у меня, к сожалению, нет его иллюстрации. Это будет меч света. И когда я говорю о мече света, я говорю о способности различать. Я говорю о том, что каждой женщине необходимо развить в своей жизни не подозрительность, а различение. И я хочу поговорить с вами о том, что оно развивается в нашей жизни через практику. В послании к Евреям 4:12 сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно». Мы об этом говорили. «И острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Таким образом, у нас есть возможность использовать Слово Божье для развлечения помышлений и намерений сердца. Еще один стих Писания, которым я была заинтригована, говорит: «У которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Через постоянное использование наши чувства навыком приучаются к развлечению добра и зла. В 130 стихе 118 псалма сказано: «Откровение, раскрытие слов твоих». Как видите, слово как бы сокрыто. Речь не только об открытии страниц. Слово как бы сокрыто. Речь о раскрытии, развертывании, открытии подарка Слова Божьего. Просвещает, вразумляет простых. Псалом 118:130. Поскольку мы живем во времена, когда тьму называют светом, а свет тьмой, нам необходимо развлечение. И вы скажете: «Да, в этом я уже разобралась. Всех консерваторов я определила как хороших, а всех либералов как плохих». Нет, суть развлечения не в определениях. Нам незачем зачислять людей в категории. Нам необходимо знать о том, что существует нечто большее того, что мы видим. Нам необходимо быть способными различать. Я нашла одно из определений развлечения и считаю его блестящим. Развлечение — это способность распознавать свет на расстоянии. Для того, чтобы увидеть очевидное, развлечение не требуется. Помню, когда я только приняла спасение и пришла в церковный мир, люди получили психологическую травму, потому что у меня был двойной пирсинг ушей с обеих сторон. Люди не знали, что это значит, потому что с одной стороны это значило, что ты лесбиянка, а с другой просто, ну не знаю, что ты была непослушным ребенком. Я понятия не имею. Но когда они узнали меня получше, возникла проблема.

потому что то, как я выглядела, определяло меня одним образом. Но когда они слышали мои речи, то видели нечто другое. Мне всегда было так дискомфортно от того, что я не вписываюсь, что меня не воспитывали как христианку, что я не училась в воскресной школе, что мои родители не были проповедниками. Я чувствовала, что начала свою христианскую жизнь с отставания. Я вспоминаю этого драгоценного человека. Он вместе со своей женой приглашал меня к себе домой. Они были мне как родители и помогали пройти через проблемные ситуации. Помню, как я сказала: «Дейл, я не вписываюсь. Я просто не вписываюсь». А он сказал: «Дорогая, тебе и не надо вписываться. Если ты впишешься, ты никому не сможешь помочь». Я говорю: «Но я хочу вписаться. Я так устала чувствовать себя, как будто я снаружи. Как будто я снаружи и заглядываю внутрь». Он сказал: «Лиза, снаружи ты увидишь то, что люди, находящиеся внутри, не видят. Бог сделал тебя такой. Он возьмет все из твоего прошлого и сделает светом в твоем будущем. Поэтому не бойтесь теней своего прошлого, потому что Бог сделает их светом в вашем будущем». Столь многие христиане приходят в христианский мир, и их свидетельство становится чем-то, чего они боялись. То есть, я делала то и делала это, но больше не буду, я обещаю, обещаю. Нет, знаете что? Бог хочет искупить это. Бог хочет взять это и сделать светом на пути кого-то еще, кому нужно увидеть это в будущем. Истинное развлечение — это превосходность добра и непричастность к злу. Мы смотрим на то, кем человек может быть, кем он становится, а не на то, кем он является в данный момент. Иоганн Вольфганг фон Гёте сказал: «Обращайтесь с людьми так, как если бы они были такими, какими должны быть, и помогайте им становиться теми, кем они стать способны». Развлечение побуждает людей войти в то, что они способны делать. Чтобы было понятно, я хочу поговорить о том, как это работает в ходатайстве. Во многих случаях мы не знали, как ходатайствовать, потому что у нас были странные идеи. О ходатайстве. Я не стараюсь никого принизить. Поймите, я люблю молитвенных воинов. Итак, я не принижаю вас, но вам необходимо меня послушать. Многие годы мне было жаль Иисуса. Писание говорит, что Иисус всегда жив, чтобы ходатайствовать. Вспоминая это место Писания и зная, что делают ходатаи на земле, я представляла себе Иисуса в молитвенной комнате, который взывает в молитве, а потом, приходя к Отцу, говорит: «Отец, ну серьезно, сколько еще?» А Отец говорит ему: «Давай назад в молитвенную комнату, Иисус. Продолжай молиться за них». Ходатаи в моем понимании были людьми в темных комнатах, которые иногда выходили на свет. Они говорили вещи, которых никто не понимал, но это было нормально, потому что они были ходатаями. Это было шестое служение в Библии. Все, что они говорили, в моем понимании, превосходило прочее, потому что они жили в молитвенной комнате. Но знаете что? Когда я начала изучать о развлечении и стала изучать о ходатайстве, я обнаружила, что одно из определений ходатайства было подниматься. Оно означает вторгаться, оно означает управлять. Оно означает вести переговоры. Оно означает посредничать. Оно означает вмешиваться. Это значит, что вы становитесь между человеком и судом. Становитесь в проломе. Это не значит, что вы открываете тайные грехи людей. Это не значит говорить: «Ты знаешь, что я вижу в свете будущего? Избавься от всякой тьмы, потому что у Бога есть предназначение для тебя». Вот как мне кажется самый лучший пример земного ходатайства Иисуса. Потому что наивысшим выражением его ходатайства была смерть на кресте и потом воскресение. Он не остался в гробнице, он воскрес. Но вот пример того, как Иисус поступил с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Писание говорит, что фарисеи привели ее к Иисусу со всеми этими обвинениями. Вот что говорит Моисей. Что ты скажешь? В Библии сказано, что Иисус чертил на земле. Но когда они продолжили, Иисус встал. Встав, Он посмотрел на них и сказал: «Тот из вас, кто без греха, первым брось в нее камень». И снова сел. Они все стали думать о том, что Он только что сказал. Писание говорит, что все они стали уходить, начиная со старших. Когда из обвинителей не осталось никого, женщина стояла перед Иисусом. И Он сказал: «Где твои обвинители?» Она сказала: «Не осталось ни одного». Он сказал: «И я не обвиняю тебя. Иди и впредь не греши».

В то время как она уходит, Иисус обращается к народу и говорит: «Я — свет миру». Мы различаем согласно свету. Согласно закону Моисея, эта женщина заслуживала осуждения. Бог дал ей милость. Единственный, кто мог побить ее камнями, был Иисус. Но он сделал свой выбор: «Я не осуждаю тебя». А дальше он дал ей силу благодати: «Иди и впредь не греши». Вот так и должно выглядеть ходатайство. Мы не осуждаем. Мы даем людям силу ходить в свете. Я знаю, что в книге я осветила этот вопрос намного подробнее, но следующий меч, о котором я хочу поговорить, это меч жатвы. Сейчас сюда выходит прекрасная Ханна с чем-то таким, что выглядит особенно пугающе. Это мачете. Когда я изучала мечи, я решила выбрать мачете как меч жатвы. На самом деле, это единственный меч, исконный для Северной Америки. У нас нет никаких классных мечей. У нас есть мачете. Но чем больше я изучала мачете, тем больше изумлялась ему, потому что оно имеет более 25 применений. Теперь у меня во владении есть мачете, потому что мне его подарили, и я не знаю, как выживала без него. Я имею в виду, его используют для обрезки деревьев, для уничтожения сорняков. Но в основном эти 25 использований мачете можно разбить на 4 главные группы. Если ты будешь делать эти движения без риска что-то со мной сделать, это будет замечательно. Итак, первое. Мачете очищают пути и сохраняют тропы. Да, с их помощью избавляются от растений, чтобы видеть проложенные тропы и создавать новые. Второе. Мачете изменяют окружающую среду. Сделай вид, как будто ты срубаешь ветви, чтобы создать укрытие. Они изменяют окружающую среду. Они просто скашивают растения и создают безопасную окружающую среду. И третье, что они делают, меня это пугает, собирают урожай. Собирают урожай. Урожай зерновых. Вы используете мачете для сбора зерновых. Четвертая функция мачете — они убивают змей. Потому что, когда вы очистили тропы, изменили окружающую среду, когда вы собираете урожай, вы обнаруживаете змей. Потому что, когда на вашей земле начинают происходить такие вещи, то, что было сокрыто, начинает выходить на свет. Итак, мачете. Меч жатвы. Большое спасибо, Ханна. Следующий меч, о котором я буду говорить, — меч песни. Мисс Джули придет и поможет нам с этим. Должна вам сказать, что по поводу именно этого меча я испытываю радостное волнение. Не знаю, видите ли вы это, но на самом деле у него три разных рукоятки. Две нижних — это определенно двуручный меч, но есть и верхняя, которую можно применять самыми разными способами. Но самое уникальное в этом мече — его лезвие. Не знаю, видите ли вы это, но при изменении света оно выглядит как пламя. Он называется фламберже, по-французски «пламеняющий меч». Это интересно, потому что, как мы упоминали ранее, в книге «Бытие» говорится о пламенеющем мече, который сам по себе вращался во всех направлениях. Но я выбрала этот меч как меч песни по причине образцов звуковых волн. Понимаете, когда мы начинаем петь, наше пение изменяет звуковые волны. Вот что характерно для волновых колебаний этого меча. Когда он входит в контакт с лезвием меча противника, то заставляет это лезвие вибрировать и трястись в его руке, в результате чего или замедляются движения противника, или ослабевает хватка, или такие колебания обезоруживают противника. Думаю, интересно то, что пламенеющий меч — это то, что не давало нам вернуться назад. В Эдем. Но песня — это то, что возвращает нас к вратам. Нет, не Эдема, но во врата небесные. Спасибо, Джули. Я немного поговорю об этом до того, как... Папа, пусть она перестанет. Пусть перестанет. Нам это не нравится. Но мне было плохо. На следующий день мы поехали в аэропорт Орландо. Я посадила Джона в самолет, вернулась домой, отправила мальчиков играть во двор.
упала на ковер и поставила песни Хиллсонг. Одна из песен называлась «Ты отец для тех, у кого его нет». В тот момент я впервые в жизни почувствовала себя лишенной отца и позволила этой мысли предстать во всей полноте. Я стала плакать. Я говорила: «Я безотцовщина». Не потому, что он умер, а потому, что отвергает меня. Я помню, как я плакала и полностью отдалась этому чувству. И тут я почувствовала, что Бог смеется. Я думаю: «Что только что произошло? Мне ведь так больно. А ты что, рассмеялся? Это же просто ужасно». Я сказала все это и услышала слова Бога: «Ты на все это смотришь неправильно. Поскольку ты целиком и полностью покинута и отвергнута своим отцом, ты целиком и полностью удочерена мной. То, что ты видишь как отверженность, я вижу как удочерение». Я встала с ковра и думаю: как печально для Джона. Я новая любимица Бога. У Джона есть отец здесь, на земле. У него отношения с Богом через посредника, а у меня прямой контакт. Шли годы, и ситуация с алкоголизмом моего отца становилась все хуже. С течением времени он оказался в центре для больных алкогольной деменцией. По какой-то причине у меня возникло чувство, что я должна поехать и увидеться с ним. Это было Рождество 2010 года. Я, Джулианна и Аддисон. Нет, это был 2009 год. Я, Джулианна и Аддисон привезли Ашера, чтобы он увидел моего отца. Когда вышел мой папа, это уже не был большой, внушающий страх итальянец, каким я его помнила. Он был совсем хрупким. От прежнего отца ничего не осталось. Мы сели рядом с ним. Он почти не мог говорить. Мы задавали ему вопросы, а он кивал. Он толком не понимал, кто такой Аддисон, кто такая Джули, кто такой Ашер. Но я привезла с собой фотографии. Я показала ему фото, где он был с Аддисоном, и продолжала говорить. Вдруг он показал на фото его и Аддисона, а потом показал на него. На том фото Аддисону было года два. Он понял, что на фото он с Аддисоном, что перед ним сын Аддисона, и вдруг разум вернулся к нему. Я знала, он понимал, что я его дочь, что перед ним мой сын, его жена, и что рядом с ним сидит его правнук. Я посмотрела на него. В его глазах я видела, что он осознает происходящее. И подумала про себя: «Отец Небесный, что мне сказать этому чужому для меня человеку, который идет в ад? Что мне сказать?» И я услышала: «Скажи ему, что он был хорошим отцом». Я подумала: «Но это ложь. Не буду я говорить, что он был хорошим отцом. Он был ужасным отцом». Я услышала, как Дух Святой ответил мне: «Он был настолько хорошим, насколько знал. Скажи ему, что он был хорошим отцом». Но я упрямая. Я сказала: «Он мог бы читать книги, мог бы поговорить с хорошими отцами, он мог бы подумать, как стать лучше. Он просто не очень-то и хотел быть хорошим отцом». И знаете что? В ответ я ничего не услышала. Потому что знаете, как поступает Бог? Он что-то говорит вам, а потом вы делаете или не делаете. Но он никогда не меняет свое решение. Он не спорит с вами. Я взяла руки отца в свои, подняла их перед собой и, глядя ему в глаза, сказала: «Папа, ты был хорошим отцом». Как будто электрический разряд прошел по его телу. Я увидела, как его глаза наполнились слезами. Глядя мне в глаза, он взял мои руки и поцеловал их. И потом он сказал единственное слово за все время, что мы были там. Он сказал: «Спасибо». Когда он сказал «спасибо», Аддисон встал. Джули стала плакать. И мы начали молиться за этого надломленного, израненного человека, который многие годы жил под такой тяжестью. Мы сказали: «Отец, прости его.
Он нам ничего не должен. Мы благодарим Тебя за то, что Он из царства тьмы взят в Твое царство света. Мы прощаем Ему грехи, прощаем Ему долги. Все это время Папа только кивал головой и плакал. Он не мог произнести молитву покаяния, физически не мог, но он знал, что происходит. Мы уложили его в кровать. Я пошла и поговорила с одной из медсестер. Я сказала, просто хочу убедиться, что моя контактная информация записана правильно. Он встал и прошел мимо нас. Он уже не знал, кто мы. Он сел и вместе с другими людьми стал смотреть фильм. У нас был лишь один момент времени. Где-то через год я стала чувствовать, что-то не так. Я стала думать, может быть, я спросила маму, она сказала, что с отцом все в порядке. Но я чувствую, что-то не так. Папа скоро умрет. У меня были сны. Она ответила, да глупости, он еще всех нас переживет. Ты что, шутишь? С ним все нормально. Но я чувствовала, что нет. Накануне Нового года я резала овощи и смотрела новости. По телевидению ведущая рассказывала о своем отце. Она показывала фотографии, как она рыбачила с ним с лодки и все такое. И, очевидно, у нее с отцом были прекрасные отношения. Потом она сказала, «До свидания, папа. Мне будет не хватать тебя». И тут я поняла, что плачу. Я подумала, ну вот, это предменопауза. Что, я теперь буду плакать с незнакомыми людьми об их отцах, которых никогда не знала? Ну и дела. Довольно долго я буду плакать вместе с незнакомыми людьми. Тут я услышала, «Нет, ты плачешь, потому что в этом году ты попрощаешься со своим отцом». Прошло 5 дней, и я была в Канаде. Я проснулась рано и чувствую, что-то не так. Что-то не так. И не могу уснуть. Что-то не так. Включаю телевизор, смотрю несколько передач, но чувство, что что-то не так, не уходит, а просто переполняет меня. Закончив записи, включаю сотовый телефон и вижу список звонков. Вот звонок от моего младшего сына, так что я позвоню ему первому. Я говорю, «Арден, с тобой все в порядке?» Он отвечает, «Не могу найти свой фиксатор, а папа не знает номер протезиста». Я говорю, «Понятно». Я понимаю в духе, дело не в этом. Следующий номер. «Лиза, это Шерри из Messenger International. У Джона нет номера протезиста». Я думаю, ну и ну. 8 звонков насчет протезиста для Ардена. «Миссис Бивир, нам нужен номер карты для фиксатора вашего сына, потому что его мы не будем заменять. Вам надо его купить». Я, «О, нет». Но вот незнакомый мне номер, и я подумала, вот что я сделаю. Пройду через таможню и иммиграционный контроль, а потом позвоню по этому номеру. Я уже на другой стороне. Набираю номер и слышу начало записи. Все, что я помню. «Как вы знаете, ваш отец умирает. Сегодня с утра мы капаем ему морфин». Я подумала, что сейчас упаду в обморок. Я нажала «Набрать снова». Я даже не прослушала сообщение до конца, а нажала кнопку «Набрать снова». И говорю, «Да не знаю я, что мой отец умирает. Откуда мне знать, что мой отец умирает?» Она говорит, «Я сейчас иду. Он в хосписе. Я сейчас подойду к нему. Если он в сознании, я приложу свой телефон ему к уху, и вы сможете с ним поговорить». Я говорю, «Да я в самолете. Я попробовала сойти. В Орландо рейсов не было, так что я подумала, полечу в Денвер, а оттуда в Орландо завтра утром». Я была в панике. Она добралась до места и перезвонила мне. Люди снимают свои сумки с полок и ставят в проходе. Стюардессы смотрят на меня с неприязнью, а я прощаюсь со своим папой. Я говорю, «Папа, это Лиза. Я хочу, чтобы ты знал, я завтра прилечу. Но если ты не можешь ждать, можешь идти. Я помню, как ты учил меня нырять. Я помню, как ты брал меня на рыбалку». «Хорошо. До свидания». Я приехала домой, позвонила брату, собрала своих детей. Я пробыла дома 15 минут, и тут мне позвонили и сказали, что папа ушел. Я помню, как подумала, жаль, я никогда не смогу с ним попрощаться. Было договорено так, что не будет никаких похорон, никакой поминальной службы. Его просто кремируют. Помню, я стала плакать. Мои мальчики ради меня пошли на большую жертву. Всю ночь, завернувшись в одеяло, они вместе со мной смотрели разные фильмы. Но я помню, как я чувствовала. Не знаю. Январь, февраль, март, апрель 2011 года я ездила и проповедовала о верности Божьей. А потом в мае этого года я с верностью Божьей встретилась. Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида.
Я проводила конференцию в Джесконвилле, Флорида. Посмотрела на людей и увидела девушку, которая была похожа на Шелли, когда она заколет волосы. Но только волосы у девушки были рыжие. Я заметила ее еще на первой сессии. Потом была еще сессия о родительстве. Там я ее тоже видела. Потом я отправилась в отель, спустилась в холл, и вот она там. Я решила обязательно познакомиться с ней. Подошла к ней и говорю: «Здравствуйте, я Лиза». Она отвечает: «Лиза, я Эйприл. Мы говорили по телефону». Я говорю: «Я не знаю ни одной женщины из Джексонвилла с рыжими заколотыми волосами по имени Эйприл». Она говорит: «Нет, нет, нет. Я проехала 6 часов, чтобы рассказать вам о вашем отце. Я та самая, которая держала телефон для вашего умирающего отца, чтобы вы могли поговорить с ним». Она мне объяснила: «В договоре было сказано о том, что никто не должен был говорить ни вашему брату, ни вам о смерти отца. Но я знала, что ваша фамилия до замужества была Тоскано. Когда вы оставили записку в тот вечер, когда приезжали, я вывела связь между Бевир и Тоскано». Она сказала: «Я прочла все ваши книги. Никак не должно было быть, чтобы Лиза не попрощалась со своим отцом. Поэтому я позвонила вам со своего сотового». И она сказала: «Я хочу рассказать вам о вашем отце. Он был ужасным пациентом. Я обслуживала его последние 5 лет. Он угнал машину. Его избила полиция. Он избил другого пациента. Он сбегал из клиники и был известен как склонный к насилию. Но последний год он был просто ангелом». Я посмотрела на нее и спросила: «Последний год?» Она сказала: «Да, последний год. Он был ангелом». Вот тогда я поняла, когда я простила своего отца, он позволил Богу простить его. Когда я простила ему долги, он принял то, что Иисус сделал для него. Кто ждет от вас, чтобы вы простили им их долги? Кого в своей жизни вы боитесь любить? Кого вы боитесь простить? Вы не представляете, как важно опустить меч. Я попрошу вас помолиться, и кого Дух Святой покажет вам, к тому человеку и пойдите. Не обязательно это ваш отец, может быть, мама, может быть, друг, но Дух Святой даст вам правильные слова, чтобы сердца этих людей были восстановлены, и чтобы они смогли пойти на небеса во имя Иисуса.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Рэйчел Чен.

Привет, я Рэйчел Чен. Я проведу с вами следующие 30 минут и расскажу немного о моей музыке и моем служении. Следующая песня называется «Ты должен любить меня». Я написала ее, когда читала Псалом 44:12, «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Было время в моей жизни, когда я только и думала о мнении людей о себе, о том, как они смотрят на меня. Но самое важное то, какими Иисус видит наши сердца. Он видит ваше сердце. Иногда мне кажется, что это потерянная добродетель, особенно в нашей стране среди подростков. Мне 16, и так легко начать думать только о том, как ты выглядишь, что ты носишь, последние тренды. Но мне так нравится в нашем Спасителе то, что Он всегда смотрит на сердце. Он сказал это в Своем Слове. Я хочу призвать вас всегда думать о том, что внутри, и не так много о внешнем, потому что на это смотрит Иисус. Следующая песня называется «Ты и твоя любовь». Она говорит о том, как Иисус делает меня счастливой. Он забирает все наши заботы. Он сделает это и для вас. Через что бы вы ни проходили, радостные или печальные переживания, Он всегда с нами. Он сказал, «Возложите ваши заботы на меня». Вот какой у нас великий Бог. Надеюсь, вам понравятся две мои следующие песни.

Одна из причин, почему я решила записать свой альбом под названием «Иди», в том, что в церкви есть недостаток духа, особенно в молодой церкви. Мне 16 лет, и я увидела, что моим сверстникам так трудно быть в огне по Богу. А в Его слове говорится буквально «Будьте горячи или холодны ко мне, но не будьте теплыми, потому что тогда я извергну вас из уст моих». Это такое глубокое и сильное утверждение моего Спасителя. Я думаю, нам нужно относиться к слову.

слово так, как оно написано. Это Слово Божье. Это Слово Божье, которое Он дал нам. Оно само по себе такое благословение. Я хочу в первую очередь ободрить моих сверстников, чтобы они на самом деле были в огне по Христу. Мы юные, и часто это используется как оправдание тому, что наша вера разбавлена. Но я думаю, пришло время нам быть в огне. И когда мы будем взрослеть, мы будем становиться еще больше в огне и страсти по Богу. Потому что когда Он вернется, я хочу, чтобы Он застал нас усердно трудящимися для Его Царства. Следующая песня называется «Готовые и ожидающие». Она о моей близкой подруге, которая мне была как сестра. Я была так близка с этой девушкой, но она отошла от Господа. Это стало одним из самых трудных переживаний в моей жизни, потому что я так сильно люблю ее. У меня было желание, чтобы она познала Господа, чтобы она любила Его Слово, как это делала я, но она не стала. После молитв я ощутила, что Господь говорит, что пришло время отойти от этих отношений, потому что они не прославляют Его имя. И тогда я подумала, «Хорошо, Господь, Ты вложил это в мое сердце, будет трудно, но Ты будешь со мной, помогая мне пройти через это». И хотя было тяжело, я видела, что Господь сделал через это, как Он работал в моем сердце. И точно так же я знаю, что если я отойду от Господа, Он поступит так же. Он отделится от меня. Вот почему так важно, чтобы я постоянно пребывала в Его Слове, чтобы мы, верующие, пребывали в Слове Божьем и назидали друг друга. Бог может призвать нас сделать что-то необычное. Он может сказать, «Возьми свой крест и следуй за мной», как сказано в Слове. Вы готовы сделать это? Вы назвали себя христианином. Готовы ли вы идти за Ним везде? Всегда будет борение. Один из моих любимых стихов, кажется, это в Луки. Там сказано, «Горе вам, если все люди будут хорошо говорить о вас». Это довольно тяжело, потому что христиане, даже подростки, хотят, чтобы их любили люди. Но Бог говорит, что как раз этого нам не нужно желать. Мы не должны нравиться миру, мы должны отличаться от мира. Наши жизни должны отражать Библию. Я хочу спросить вас, если вы принесли в жизнь Библию, будет ли это продолжаться? Может ли ваша жизнь стать продолжением того, что говорится в Слове Божьем? Я не пытаюсь давить на вас. Я задаю и себе те же вопросы. Всегда будет такой путь. Нам всегда нужно будет молиться и спрашивать, «Иисус, соответствует ли моя жизнь Твоему Слову?» Еще одна песня, которую вы услышите, называется «Даже здесь». Она обращена прежде всего к моим братьям и сестрам в странах третьего мира, где столько нищеты, где так много войн, где экономика рушится. И людям, живущим там, трудно понять, как Иисус может любить их там. Но Он приносит радость даже в такие места. И также я обращаюсь к людям, которые борются в каких-то сферах. Например, разводы. Это разбивает сердце. В этом мире столько боли, так много боли, но так чудесно, что Иисус обещал принести нам мир. Если вы придете к Нему, Он даст вам мир. Так что я хочу призвать вас, слушая следующие две песни, осознать, не время быть теплыми в своей вере. Иисус с вами, Он желает вас, но Он не будет умолять, упрашивать вас следовать за Ним. Он говорит, «Я великий чудесный Бог, я достоин того, чтобы за мной идти». Он обещает это, и я точно вам говорю, что Он достоин того, чтобы идти за Ним.

Я была рада провести с вами эти 30 минут. Если вы хотите поддержать связь с моим служением, вы можете зайти на мой сайт rachelchenmusic.com. Заходите ко мне на Facebook, Twitter, пишите на электронную почту. Я хочу поддерживать с вами связь. Вы также найдете там расписание туров. Мне бы хотелось пожать вам руку, узнать, что Бог делает в вашей жизни. Следующая песня называется «Покоюсь в тебе». Я написала ее, когда моя семья переезжала. Мы продали дом и переехали совсем в другой конец штата. И хотя было очень трудно, я ощущала мир, который окружал меня всегда. Я написала эту песню, чтобы отблагодарить Господа, который всегда со мной и позволяет мне покоиться в нем. Он нужен мне, был нужен мне и всегда будет нужен, и вам тоже. Надеюсь, эта песня побудит вас успокоиться в вашем небесном Отце, который любит вас.

0: встали рано, потому что сегодня улетаем в дальний путь.
1: Ну что, готовы взмахнуть?
2: Я захватил с собой пискарей. Вы, небось, тоже захотите?
3: Я пытаюсь похудеть.
0: И Есада решил, что мы должны донести его послание до крайних долин на юге. Сегодня мы летим к моему кузену Фрэнку. А куда потом, кто знает. Посмотрим, куда нас приведет вера. Как говорит и Есада, надо летать по вере.
4: Вы все готовы?
5: Мы готовы. Полетели.
6: Ну-ну, летите в свой жалкий вояж. Мне известно, что вы задумали, но знаю точно, у вас ничего не выйдет.
0: В тот день мы были не одни в небе. Со всех сторон летели птицы, а некоторые даже со своим багажом.
7: Не волнуйся, ми амиго, скоро мы тебя доставим.
8: Если он узнает, что надо делать.

0: Друзьям.
1: После долгого полета мы наконец достигли дерева кузена Фрэнка. Привет, кузен Фрэнк!
2: Рокки, так приятно тебя видеть. И сколько с тобой друзей. Добро пожаловать. Ты, должно быть, Есада.
3: Большое спасибо, что принял нас, Фрэнк. У тебя прекрасное дерево.
2: О, мне очень приятно. Думаю, вы голодны. У меня есть семечки, черви, нектар, пара сверчков. О, и немного рыбы для наших друзей-пеликанов.
4: Я знал, что мне понравится твой кузен.
2: Надеюсь, вы не возражаете. Я рассказал нескольким друзьям, что вы будете у меня в гостях, так что они тоже могут прилететь.
1: Нескольким друзьям?
2: Да, один или два, или больше, может быть.
4: Мне кажется, или кузен Фрэнк не умеет считать?
5: И не только тебе.
2: Вот сюда, Есада. Я приготовил место для тебя, чтобы ты рассказал о своем учении, о котором говорил Рокки.
3: Спасибо, ты очень любезен. Добро пожаловать! Так радостно видеть всех вас в такой прекрасный день. Сегодня я хочу поговорить о том, в чем я полностью уверен. Я называю это верой. Тот, кто приходит ко мне, никогда не будет голодать. И тот, кто верует в меня, никогда не будет жаждать.

0: Все, кого отец дает...
1: Ты его видел? Кого его? Птицу, которая прячется.
2: Если он прячется, как же мы его увидим?
3: Наверное, это удод-шпион. Или, может быть, ворон.
1: Когда разойдутся, мы сможем его найти.
0: Возможно, вы думаете, что вам нужно много веры. Но даже если оно у вас размером с крошечное зернышко, этого достаточно. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Молитесь же так.
4: Ай, Пиде, estamos demasiado tarde. Мы опоздали.
3: Мы никогда не опаздываем, просто все остальные спешат.
5: Мы не сдаваться после такого долгого пути.
6: Есть идея.
0: В самом деле, если у вас будет хотя бы капля веры, и вы по-настоящему поверите, то сможете сказать горе: «Поднимись и сдвинься», и так будет.
2: Очень необычно, скажу вам.
3: Сеньор, мы пролетели много миль, чтобы попросить тебя, исцели крыло нашего амиго Сантьяго.
0: Верите, что он может быть исцелен?
6: Си!
3: Мы верим, что ты можешь это сделать.
0: Тогда, Сантьяго, встань и лети.
3: Потрясающе! Вот это да!
1: Это невероятно!

0: Это был долгий, но прекрасный день. Ясада исцелил многих птиц. Они полетели домой радостные. Но нашей маленькой стае нужно было разрешить одну загадку.
1: Итак, подкрадись и постарайся рассмотреть ту таинственную птицу.
2: А я думал, что Джек и Джейкоб хотят подкрасться и рассмотреть.
3: Нет, если это ворон, я не хочу подкрадываться и рассматривать.
4: Ну ладно, пойдем все вместе.
5: Выходи оттуда, хитрый злодей!
2: Или нет, можешь не выходить.
3: Здесь так пусто, как на огороде после нашествия голодных кроликов.
2: Наверное, он улизнул.
0: А позже, в тот же вечер, Иесада молился у реки.

0: Здравствуй, Ник. Что привело тебя на берег?
1: Но как ты узнал?
0: Я видел, как ты прятался в дупле.
1: Я стараюсь, чтобы меня не заметили рядом с тобой. Другие удоды тебя очень не любят.
0: Почему ты здесь?
1: Ну, я слышал много плохого о тебе. Вот и решил сам посмотреть.
0: И что ты увидел?
1: Я увидел, как ты помогал птицам, исцелял их. И говорил о вере. Но мне это не очень понятно. Я имею в виду веру.
0: Ник, и ты можешь иметь веру, чтобы изменить свою жизнь. Но тебе надо научиться давать, а не брать. Прощать, а не осуждать. А главное, научиться любить. Для этого начни все заново, как птенец.
1: Думаю, я слишком стар начинать заново.
0: Ты вовсе не стар для нового начала. Не так трудно иметь веру. Вспомни, как ты доверял в детстве. И постепенно вновь этому научишься.
1: Так просто. Только я вырос из тех перьев, которые носил, когда был птенцом.
2: Такого просто не должно быть! Эта птица — враг Есада. Как он смог заставить его поверить? Я избавлю нашу местность от этой глупой веры Есада. И очень скоро...
3: Ну же, Джек, ты съел всего лишь 7 рыбок. Я уверен, ты все еще голоден.
4: Не думал, что скажу это, но отдай их Джейкобу. Нет, увольте. Мне и так уже будет очень тяжело в полете махать крыльями.
0: Все готовы лететь?
5: Да. Куда мы теперь?
0: Посмотрим, куда нас приведет этот день.
6: Кузен Фрэнк, спасибо, что принял нас.
7: Мое дерево, ваше дерево.
0: Спасибо за гостеприимство.
7: Может, и червячка на дорожку?
0: Нет, спасибо. Полетели?
6: Спасибо!
5: До свидания!
6: Еще увидимся!
5: Прощай!
4: Смотрите-ка!
8: Это же таинственная птица! И он удод.
9: Я знал, что он шпионил за нами.
0: Доброе утро, Ник.
1: Доброе утро, и Есада, и друзья.
9: Ничего не понимаю.
10: Разве он не удод?
5: И член Королевского совета удодов.
0: Все птицы должны решить для себя, жить ли им по вере. И я верю, что многие так и сделают.
6: Итак, мы снова летим в облаках. Даже не знаю, куда в этот раз. Нос и Есада. Каждое путешествие – это приключение.
11: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько, Алексей Семенчук. Песни исполняли Ярослав Микитин и Алексей Семенчук. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьмина.

0: Истории Люси Робин. Хочу быть героем. Черепашонок Паша очень любил смотреть фильмы и мультфильмы о героях, которые спасают мир и делают добро. Почти каждый день Паша смотрел истории про великих и сильных черепашек, которые успевают помочь каждому. Конечно же, он и сам мечтал когда-то стать супергероем. И вот однажды его посетила замечательная мысль.
1: О, а почему бы мне не стать героем прямо сейчас? Точно! Мне же ничего не мешает это сделать!
0: Паша решил немедленно приступить к этому делу, притом очень серьезно, ведь от этого зависит жизнь всех черепах на Земле, а возможно и вообще всех жителей планеты. Поэтому Паша написал план, что и когда нужно делать, чтобы стать героем. Список получился не очень длинным. Нужно делать зарядку каждый день, наращивать себе большие мышцы и найти, кого спасать. Паша принялся к исполнению своей очень важной миссии. Сделав несколько упражнений, он решил перейти к следующему пункту.
1: О, все, на сегодня достаточно. Пойду посмотрю, кого бы мне спасти сегодня. Ну, не очень большого, наверное, а то еще не сильно накачался. Все, ну, пойду.
0: Выйдя из дома, Паша встретил соседскую черепашку Полину, которая растерянно стояла возле своего велосипеда.
1: Привет, Поля. А что это ты стоишь? Крутить педали нужно, чтобы ехать. Или ты думаешь, он сам поедет?
0: Пошутил Паша. Но Полине было не смешно, ведь с велосипедом что-то случилось. Он не ехал.
2: Привет, Паша. Я знаю, что нужно крутить педали. Только вот почему-то они не крутятся. Может, поможешь разобраться?
1: Я с радостью бы, но очень спешу. Вот еще, некогда мне. Нужно искать, кого бы спасать от беды, а тут еще она со своим великом.
0: Пробормотал Паша и быстро побежал на поиски. Черепашонок вернулся домой поздно, так никого и не найдя, кого спасти. Он так устал и расстроился, что даже не убрал за собой посуду после ужина и не сложил игрушки. На следующий день, после зарядки, Паша снова отправился на поиски тех, кому нужно помогать и кого срочно нужно спасать. Паша очень хотел стать настоящим героем.
2: Эй, помогите мне! Помогите!
0: Кто-то крикнул со стороны площадки.
1: О, ура! Это мой шанс! Сейчас я кого-то спасу! Так, все, бегу, иду!
0: Паша обернулся с готовностью творить геройские подвиги и увидел маленького черепашонка.
2: Эй, помоги мне, пожалуйста, раскататься на качели, а то я никак сам не могу.
1: Что? Это ты звал на помощь?
2: Ага,
0: радостно ответил малыш.
1: Как тебе не стыдно? Я думал, это спасать нужно, помочь, а это всего лишь ты.
0: Сердито ответил Паша и пошел дальше по улице.
1: Это ж надо, а я было подумал, что прямо сейчас стану героем.
3: О, Пашка, а я тебя ищу везде. Нужна твоя помощь прямо сейчас.
0: Сказал черепашка Бобби, догоняя Пашу. Паша тут же выпрямил плечи, глаза у него загорелись.
1: Я? Моя помощь? Конечно! Я же почти герой!
3: Помоги придумать поздравление для учительницы! Ведь завтра у нее день рождения!
1: Что? Поздравление?
0: Возмутился Паша.
1: Да ты понимаешь, что забираешь мое драгоценное время! Я хочу важным делом заняться, а ты меня всякой ерундой отвлекаешь!
0: Грозно сказал Паша. День как-то не заладился. Пашу все время отвлекали от его важной работы, от поисков, кого нужно спасти. То кто-то просил подать мяч на футбольное поле, то сходить в магазин, то в очереди постоять. Паша снова вернулся домой расстроенный. Он сидел в своей комнате, когда к нему подошла старшая сестра Линда.
2: «О, здорово!
4: А чего это ты такой кислый? Что, лимонов объелся, да?»
1: «Ничего я не объелся. Я расстроенный».
4: «И что случилось?»
1: «Просто я, понимаешь, я хочу героем быть. А спасать некого. Одни только отвлекатели путаются».
2: «Ой, ну не смеши меня. Какой же ты герой, если ты даже вот в комнате прибраться не можешь? И героем стать не сможешь».
1: «Что? Да я смогу. Вот увидишь, я сейчас возьму и прямо здесь порядок сделаю».
0: Паша решил во что бы то ни стало доказать сестре, что он может убраться. Он старался изо всех сил. Книги сложил на полки, одежду в шкаф, вытер пыль и даже в коробке с игрушками навел порядок. Паша так увлекся, что даже перебрался на кухню и помыл посуду после обеда. Когда Паша уже заканчивал, с работы пришла мама.
3: Ой, а кто это? Кто это у меня такой герой?
0: Не скрывая восторга от чистоты, спросила мама.
1: Герой? Я?
0: Неуверенно спросил Паша.
3: Конечно, именно герой. Ведь это не просто было все убрать. Нужно было потратить свое время, быть настойчивым и все привести в порядок. Нужно быть героем, чтобы это сделать. Маленьким моим героем.
1: Но ведь я никого не спас и не освободил от злодея. Я же...
0: Еле слышно пробормотал Паша.
3: Ну, почему же? Спас меня от уборки. Освободил мне несколько часов для отдыха. Ты молодец. Ты мой настоящий герой. Спасибо тебе, сыночек.
0: И тут Паша понял, что не нужно искать какие-то особые ситуации для подвигов, что героем можно быть в маленьких делах, ведь помощь – это и есть геройский поступок. Он выбежал на улицу, но уже не для того, чтобы искать кого спасти, а чтобы быть рядом, если кому-то понадобится его помощь – починить велосипед, раскатать малыша на качели или придумать поздравление. Каждый день можно быть для кого-то героем. И, возможно, для других твой поступок не будет ярким и великим, но обязательно найдется тот, кто оценит твою помощь, твою щедрость, твое милосердие. И это так просто и приятно быть для кого-то героем. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

мы продолжаем разговор на тему «Главный секрет супружеского счастья». И оказывается, что, согласно Библии, таковым является любовь. Но любовь не в распространенном смысле, а любовь, которая по природе своей делает объект любви источником правил любви по отношению к этому объекту. Понятие любви в Библии связано с понятием отдавать, служить, жертвовать и угождать. Мы рассмотрели во время первой части нашей встречи иллюстрацию из жизни патриаршей семьи, где нашли, что Сара внутренно относилась к Аврааму с уважением, называя его господином. И мы задали вопрос, а как Авраам относился к Саре? Если и довольно распространено полагать, что в действительности нужно женам мужей называть господами, нужно их считать владыками, то вот чтобы было наоборот, чтобы муж угождал жене, как пишет апостол Павел, об этом не так часто приходится слышать. Поэтому давайте посмотрим вновь, обратившись к тому же отрывочку Священного Писания, с которого мы начали разговор о семье Авраама и Сары, к первому посланию апостола Петра, и там в третьей главе прочитаем 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. С 1 по 6 мы уже прочитали, где говорится об отношении жен к мужьям по образцу отношения Сары к Аврааму. А вот теперь начало 7 стиха. Сказано: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что означает слово «так же и вы, мужья»? «Так же» – это как? Точно так же, как только что было слово обращено к женам, правда? В действительности, когда мы вглядываемся в подлинник и смотрим, какой термин там используется, то оказывается, что в греческом, в оригинале используется термин «homoios», что дословно означает «таким же образом», «точно так же», то есть как жены должны мужей считать господами и им служить, потому что служим кому? Господам. Так же и мужья должны относиться к женам. Точно так же. Но кто-то скажет: нет, таких аргументов мне недостаточно. Вот покажите, что в действительности Авраам считал Сару своей госпожой. Есть такое? Ну, давайте смотреть. Что означает имя Сара? Мы посмотрим на электронную еврейскую энциклопедию. Вот определение на экране. «Сара» в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, «Сара» означает «княгиня», «владычица». Итак, как он ее называл? Княгиня, владычица. Как она его называла? Господин мой. Итак, что они делали? Они служили друг другу. Это не просто слова. Вот один из примеров святой истории. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих, указывает, и, к сожалению, это в синодальном переводе не видно, сказано, что Авраам разбил свой шатер. Так? Но вот в подлиннике вот это слово «агало», концовочка, суффикс женского рода. Итак, чей шатер он разбил в первую очередь? Сары. То есть он вначале ей служит, он вначале ее шатер ставит, а потом уже только свой. Он не просто называет ее владычица, да? Потому что, как Христос рассказывал, он говорит: если у кого из вас есть слуги, то кого они будут вначале кормить? Они вначале Господна кормят, да? То есть в первую очередь послужат, а потом уже во вторую очередь себе. Вот точно такое же отношение было у Авраама к Саре. И более того, в 21 главе книги Бытие, в 12 стихе, сам Господь говорит то, что многим мужьям даже страшно представить себе.
21 глава, 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Представляете, мужья? Кстати, Бог говорит, во всем, Сергей, что скажет тебе Татьяна, жена твоя, слушайся голоса ее. Так? Конечно же, это не может касаться всей жизни Авраама и Сары. Конечно же, они были грешными людьми, как все потомки Адама. Но вы видите, что были периоды времени, когда не по воле Авраама надо было поступать. Что должен был Авраам сделать? Свое мнение отодвинуть в сторону. А там контекст этого взаимоотношения с Агарью и Измаилом – это что же его сын? И ему было неприятно Аврааму, но он должен был повиноваться голосу жены. Почему? Ну, как княгиня повелит, так и будет. Как владычица скажет, так и будет. То есть мы находим, что в действительности вот эта Божья модель, как мы кратко отмечали вчера, первое сказано – повинуйтесь друг другу. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу». Муж жене повинуется, жена мужу. Это взаимное повиновение. И потому в результате что происходит? Получается, что в семье у нас есть и царь, и царица, и одновременно есть слуги. Но чтобы эта ситуация была возможна, нужно, чтобы царь служил царице как слуга, а царица, чтобы служила царю как слуга. То есть вот тогда они оба уважаемы и любимы. Вот тогда действительно реальная любовь осуществляется, когда они угождают друг другу. И вот что будет результатом, дорогие. Давайте снова вернемся к исходному повествованию. Первое послание апостола Петра, 3 глава, первые два стиха прочитаем вновь. 1 Петра, 3 глава, первые два стиха. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Что Господь обещает? Если ты, жена, будешь служить мужу, и ты, муж, будешь служить жене, то даже если слову не покоряются, и слово здесь имеется в виду Божье слово, Божья воля, то есть, оказывается, могущественное средство – когда муж верующий начинает служить жене, когда жена верующая начинает служить мужу, вот тогда те без слова покоряемые будут, когда увидят вот это отношение, вот это служение, это угождение. И когда мы смотрим, а что же современные специалисты говорят об этом, мы находим, что Библия давным-давно была права. В частности, доктор Мари Бауэн пишет, «Семья – это система. Изменение в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях». То есть, если в действительности речь идет о замкнутой системе, ну, например, иллюстрация сообщающихся сосудов, невозможно налить в один сосуд вот столько и ожидать, что в другом будет только столько. Может быть, не сразу, да, там нужно преодолеть силы, давление, притяжение и так далее. Но в конечном итоге что произойдет? Они на одном уровне становятся. Вот жидкость здесь, в этом столбике и в этом столбике. То есть, поскольку семья – это система, то когда что-то в одной части системы меняешь, начинаешь служить, вот как Библия призывает, угождать, удовлетворять нужды, потребности, если, конечно же, не идет речь о нарушении воли Божьей, это как бы само собой понятно, то тогда это непременно, слышите, непременно, как специалист говорит, это всегда влечет за собой компенсаторные, то есть равнозначные изменения в других частях системы. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Мужья, скажите вот так вот на чистоту. Какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Ну, такое даже трудно представить, я понимаю, да? Некоторых из вас. Итак, какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Главный вопрос. Что вы готовы были бы сделать для нее? Что вы готовы были бы сделать? Как? Вы готовы были бы все, что угодно сделать для такой жены, правда? Теперь, жены, какой была бы ваша реакция на мужа, который вам во всем угождает? Что вы готовы были бы сделать для него? То же самое. Так это означает следующее.
Начните угождать друг другу, и вы пробудите друг в друге желание угождать вам еще больше. Если кто-то систематически получает удовлетворение своих желаний, и он видит, что его в действительности любят, и жертвуют, и дают, и вкладывают, и возвышают, то даже самое несообразительное сердце, даже самое суровое, черствое сердце обязательно смягчится и начнет постепенно отдавать тем же. Вот это и есть главный секрет супружеского счастья. Не так, как часто принято, ожидаем любви. Чтоб было по справедливости. Я стираю твои грязные носки, ты делаешь вот это, да? А если один что-то не сделал, сразу все, взрыв, нет, мы вместе жить не можем, пятое, десятое. Эти вопросы в этой концепции не задаются, ты просто служишь. Ты просто служишь и знаешь, что только лишь язык любви покоряет сердце. Вот секрет супружеского счастья. Иллюстрация рассказывает о том, что это, естественно, аллегория, то есть такого в настоящем мире духовном никогда невозможно, но тем не менее, вот аллегорий много, и в них очень много интересных истин открывается. Так вот, рай и ад. Говорят о том, что однажды одному человеку устроили экскурсию и туда, и туда. И вначале показали ему ад. И он видит там накрыт длиннющий стол, и на этом столе яства самые-самые разные, самого изысканного вкуса.

Иисуса. И с одной стороны и с другой вот эти скамейки, и друг напротив друга сидят грешники. И у них в руках длинные ложки, ложки прикованные к руке, длиннющие. И вот что делают эти грешники? Они набирают самые вкусненькие, естественно, чтобы побольше, да, повкуснее себе, и пытаются донести, а не получается. Потому что длинная ложка никак, ну никак невозможно. Вот этот вот сустав не загибается, как полагается, да? И вот они в таком расстройстве. Представляете, вот эти ароматы, вот в особенности, когда вас не кормили уже дней 10, да? И вот это все визуально, вот так вот этот аппетит все больше и больше распаляет. Как говорится, слюнки уже текут. И вот как бы мучение в чем, согласно аллегории, что они, видя все это, не могут этого отведать. Ну, человеку показали ад, теперь показывают рай. И что он видит? Точно такой же длиннющий стол, с точно такими же яствами, и точно так же две скамейки вот рядышком с этим столом, и точно так же к праведникам вот эти прикованы длиннющие ложки. Но что они делают? Праведник спрашивает напротив: «Вам чего хочется?» Тот говорит: «Вот этого, пожалуйста». Он берет и подает на ложечки. А тот говорит: «А вам чего хотелось бы отведать?» Он говорит: «А мне, пожалуйста, вот этого». И тот берет. То есть они друг друга кормят, они счастливы, они общаются, они радуются. И в этом суть рая. Разница – зацикленность на себе или же желание служить другому. Вот эта картина описывает жизни многих семей. Те, кто служат друг другу, те, кто не задает вот вопросов о том, справедливо это или несправедливо, я повторяю, исключая вопросы нарушения воли Божьей. Это однозначно запрещено. Такие желания мы не удовлетворяем. Но часто бывает как? Вот иллюстрация. Жизнь реальной семьи. Одной женщине очень нравятся цветы. Ну, очень. И вот она постоянно как бы мужу напоминает, намекает, и как-то по-разному, то и прямым текстом, и уже по-разному за эти вот долгие годы жизни, ну, покупает цветы, ну, мне очень это приятно, я вот чувствую себя любимой, особенной и так далее. И он начинает говорить: «А ты знаешь, сколько цветы стоят нынче? Я вот тут работаю с утра до ночи, так мне надо счета все оплатить, нужно то, нужно другое, а тебе, понимаешь, цветы подавай». И его реакция какая? Когда она говорит: «Ну, купи цветочек, купи там букетик», он говорит: «У нас в доме уже метла есть». Представляете? Вторая метла нам не нужна, то есть этим букетом, да? То есть он не видит никакой иной функциональной пригодности. В чем проблема? Он задает вопросы справедливые. И вроде бы вопросы реальные, да, хватит ли денег? Но, дорогие, смотрите, что происходит. Если не на цветы тратить мужу деньги, то на психиатра потом тратить, то на лекарства потом тратить, да, то потом нужно будет решать проблемы гораздо большими средствами. А потому лучше просто сразу же: «Дорогая, чем тебя сегодня порадовать?» И еще один момент. Неудовлетворяемое желание возрастает. Удовлетворяемое желание снижается. Так? Простой закон. То есть, когда жена получает цветы один, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз на регулярной основе, она понимает, что здесь этот вопрос решен. Муж меня на самом деле любит. И тогда вот это желание, ощущение неудовлетворенности, оно уходит на задний план. И потом намного меньше денег нужно будет тратить, потому что тогда уже все главное решено. Итак, дорогие, вместо того, чтобы задавать вопрос о справедливости, о том, как бы по-честному и так далее, вот что мы делаем, согласно Библии. Мы друг другу служим. И тогда открывается сердце, тогда создается атмосфера, при которой отрадно и приятно жить. И тогда пара в действительности по-настоящему счастлива. Но вот теперь проблема. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 5 по 10 раскрывает очень серьезный вопрос. Очень часто я слышу от супружеских пар такое: «Да, я понимаю, да, Бог говорит, любите, да, Бог говорит, служите, да, Бог говорит, угождайте, считайте господином, госпожой и прочее, прочее. Согласен, Библия так говорит. Но

он недостоин моей любви. Вот если был бы другой муж, да, тогда понятно. Была бы другая жена, да, тогда понятно. А вот он недостоин любви. Слышали такое? А кто из вас такое говорил? Не надо руку поднимать. То есть вот этот вот фактор, достоин ли объект любви моей любви. Давайте посмотрим, как Бог отвечает на этот вопрос. Кого Господь возлюбил? Те из вас, кто читал, исследовал этот отрывочек, 5 глава послания к римлянам, кого Господь возлюбил? 5 стих говорит, когда мы были немощны, Бог в определенное, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых, две категории, немощные, нечестивые. Дальше 8 стих, когда мы были грешниками, и 10 стих, даже когда мы были врагами. Итак, еще раз, немощные, нечестивые, грешники, враги, вот за таких Бог умер и свою любовь доказал. Были ли мы достойны Божьей любви агапы, жертвенной любви? Нет. Но вот что произошло. Поскольку Господь нас возлюбил, этим Он нам придал ценность. И мы ценны теперь не в силу собственной ценности, а в силу того, что нас любят. То есть принцип заключается в том, что любовь наделяет достоинством объект любви. То есть отношение к человеку делает его достойным и пробуждает в нем соответствующие чувства любить взамен. Вот кто из вас мог бы за этот листочек бумаги сколько-нибудь денежек отдать? Сколько бы вы заплатили? Это из библиотеки, то есть библиотечная карточка. Ну, сколько кусок бумаги стоит? Как у нас в России говорят? Бумажка. Так? Бумажка. Дорого стоит? Нет. Плюс там, ну, стоимость чернил сколько? Ну, копейки мы говорим, да? Копейки. Пока мы не узнаем, что это автограф Элвиса Пресли. И тут сразу, ну если, конечно, этого человека автограф. Дорогие, а как подорожала бумага или чернила в результате того, что именно Элвис Пресли здесь расписался в 13-летнем возрасте в библиотечной карточке? То есть вы видите, в зависимости от того, как относятся к человеку, как кто-то оценивает ценность объекта, вот в зависимости от этого определяется и действительная ценность. То есть это понятие относительно. Как ты относишься к человеку? Если ты уважаешь человека, он становится каким человеком? Уважаемым. Если ты любишь человека, он человек достойный любви. То есть, когда мы любим, мы наделяем ценностью, мы не выясняем вопрос, достоин ли он любви. А скажите, кто из нас достоин любви? Кто из нас достоин Божьей любви? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, нечестивы, грешны, и когда мы были врагами. Вот что значит любовь, вот что значит отдавать. Вопрос ценности, вопрос достоинства – не задается здесь. Мы не из-за этого любим, а потому что мы хотим наделить объект любви достоинством. На практике, в семейной жизни это означает следующее. Давайте посмотрим на конец 24 главы книги «Бытие», где рассказывается о начале семейной жизни одной древней семьи. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вот теперь внимание. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Итак, какова последовательность? Когда была любовь? Как часто бывает? Любовь фонтаном, гейзером, так сказать, проливается, бурлит, любовь кипит, что называется, да? Потом поженились, прошел медовый месяц, прошло еще пару лет, и любви нет. Здесь же совершенно по-иному. Сказано, читаем еще, какова последовательность? Взял ее, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Настоящий

Любовь, дорогие, в действительности вырастает только лишь в семейных отношениях, потому что та любовь растет благодаря тому, что мы вкладываем друг в друга. И вот то, в кого ты вкладываешь, то, во что ты время посвящаешь, вот это становится тебе близким и родным. Если ты служишь человеку, то в силу вот этого служения человеку, в силу того, что ты угождаешь ему, он тебе ближе к сердцу становится. Вот тогда две души становятся родными, вот тогда они подлинно соединяются в нечто единое. Вот это Божий идеал любви. Вначале, конечно же, чувства могут быть, и это хорошо, но настоящая любовь еще впереди. Рассказывают об одной супружеской паре, которая в своих взаимоотношениях пришла к тупику. Как вам нравится фотография? Как вы думаете, что они готовятся сделать? Кто думает, что целоваться собрались? Вот в книге автора по имени Гэри Чепмен, книга «Путь к счастливому браку» называется, вот какая ситуация описывается. К служителю церкви пришла женщина, полная ненависти к своему мужу. Она не только хотела развестись с ним, она хотела причинить ему как можно больше боли. Известное желание, да? Ну, встречались такие случаи. Служитель посоветовал ей пойти домой и поступать так, как будто она на самом деле его любит. Она должна была сказать мужу, как много он значит для нее, и быть к нему как можно добрее. И после того, как она убедит его в своей неизменной великой любви, она скажет ему о том, что хочет развода. Тем самым она добьется своей цели – нанести мужу рану побольше. Вот такой был план. И вот что произошло. С местью в глазах она так и поступила. Расточая мужу свою любовь на протяжении нескольких месяцев, как никогда раньше. То есть она стала вот поступать, как Господь призывает, служить, угождать и вот любить на все 100%. Затем пастор позвонил ей и спросил, как у нее идут дела с разводом. «Развода не будет», – ответила она. «Я поняла, что на самом деле люблю его». Это реальная история. Потому что в действительности, когда на протяжении многих месяцев кряду этот муж чувствовал себя настолько любимым, и она в действительности любила его, он, хочешь не хочешь, раскрылся навстречу ей. И он стал любить взамен. И она почувствовала себя любимой. И главное, вот когда она вкладывала по-настоящему свои силы и свою любовь в него, она к нему еще ближе и больше привязалась. Она почувствовала, что она его любит. Итак, формула любви. Вопрос. В чем конкретно проявляется ваша любовь агапы, агава, к вашему жене, к вашему мужу или к вашей жене, к вашему супругу? В чем конкретно? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вот домашнее задание. Составьте инструкцию о том, как любить своего мужа или жену. То есть, чтобы угождать, нужно знать, как конкретно. То есть, мы угождаем не на своих условиях, а на условиях объекта угождения. Составьте этот список. Многие из вас, кто прожил уже вместе долгие годы, вы прекрасно знаете, по крайней мере, вот по большому счету, чего хочет ваша жена, чего хочет ваш муж. Если вот она этого хочет, значит, вам это надо делать. Библия говорит, угождайте. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но лучше после этого взять и синхронизировать список. Знаете, что часто бывает? Мужу кажется, что жена его вот в этом нуждается, а на самом деле она все годы стеснялась ему сказать, что она совсем другого хочет вот в этой сфере. Поэтому нужно вот так смиренно сказать, «Госпожа моя, дай мне инструкцию, как тебя любить». «Господин мой, что тебе угодно?» И когда у вас есть эта четкая формула, вы тогда не теряетесь в догадках, вы удовлетворяете нужды друг друга. Вот это и есть подлинная любовь.
в завершении

Семен Надсон, 1882 год. «Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий. Мир, погрязший в грязи и крови, верь в великую силу любви. Нет ничего сильнее любви на земле. Только лишь любовь способна менять отношения. Только лишь любовь способна располагать друг к другу. И потому только лишь служа, угождая друг другу, можно поистине стать счастливой супружеской парой. Да благословит вас Господь!

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальное, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель. Именно вот проповедуя Евангелие, почему одна из причин, почему мы проповедуем Евангелие, почему мы несем благую весть и просим людей открыть сердце для Иисуса, покаяться, принять Господа, одна из причин, потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен – это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина – кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник, умирая, вот он покаялся, то Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят, я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом.

И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание.

он тоже говорит, если вы не покаетесь, вы также погибнете. А там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал, покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться, в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые сии, даже детей приткнуться, то есть детям разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя, ну, согрешил, прости ему, если он кает, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются. Они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами. Правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога. Это был самарянин вообще из другой области. Он был такая нежелательная личность для иудеев. Но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них. Именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава. 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом.
приметным, то есть заметным.

образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том, что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как Он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так Иисус сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом, пришествие Христа, быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстие небесное, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и Он говорит, так же было во дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, Лот развивался, у него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники, и земля была непоместительна, пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает, и после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево, всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю. Она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы. То есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома.
Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем, а жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты, это были развращенные люди с извращениями, вот то, что сегодня называется ЛГБТ. Это были люди, которые были жестокие и злые, они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом, вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин, они пришли посмотреть этот город. И потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они вот, и поэтому эти ангелы, они... Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, ой, простите, дочерей, отдать им вот на истерзание. Потом он сказал, не делайте ничего этим, но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты, это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы по милости Божией вывели его, жену. Она ослушалась. Тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору, но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божией, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. И Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится.
Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже. Легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин, это был город Вифсаида, это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, о благодати. Есть милость, а есть грех. То есть, есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен. Он неприемлем Богу, Святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть, Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Чтобы они не погибли. Скажите «Слава Богу», друзья. Скажем «Слава Богу». Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, Капернауме, в Вифсаиде, третий город, Хоразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому, он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, он, видите, до неба воздевшись, то есть гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сегодня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сегодня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным, определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться? Может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я...
А другой скажет, да я ничего плохого не сделал. То есть человека нету покаяния, как бы он не понимает, что...

ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите, и Луки 17 здесь написано. Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад. То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас, здесь, встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле, и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день. Вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья, есть время остановки. И вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше защищу Господа. Я побуду с Ним больше. И я мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать, но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры, смотрите. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается». Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался, и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом, и послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе, то есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба, и мы все изменимся. Не все умрем, то есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом, то есть будучи живыми. Тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть. Представляете, правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет. Немного. Не так немного по сравнению с Адамом. Но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношения с Богом. Это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Самерл говорит, наверное, они ходили с Богом. Он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо. И, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал, седьмой от Адама он был, он пророчествовал, Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илия был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу в одно мгновение.

Не, двое на постели, представляете? Один будет счастливчик, если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви. Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора какое-то время, был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня. Она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано. У нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук, он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, ты удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня, ну, честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех. В озере огненном Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 же там в последних главах, 21 глава, 20, 19, там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться. Многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась. Потом Каин послушался. И так далее. И Господь начал переживать. Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности,
например, работаете на лесах, например, ну, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там, сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть их, Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, ну, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот... Вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь. Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот если бы я, если бы вот я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие... как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут ну, не слушаться, как бы поступать своевольно, но... Знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне. Рядышком, или там один грузовике, другой там на тракторе, и вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека в момент пришествия Христа. Два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель. И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где,
что со мной? Может быть, я не выспался. Вот он только что сидел. Пойду проверю, где он. Вещи висят. Да, куртка висит, шапка висит. Может, в туалет ушел? Нет. Как он на улицу ушел-то без одежды? Где он? Ну, просто мы говорим, вот так может быть. Потому что это все определяется покаянием и верой. И дальше Господь говорит, две мелющие жерновах. Это две женщины. То есть, ну, они муку, зерна превращают в муку. Сейчас что угодно может быть другое. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть, и женщины вяжут вместе, что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает, или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся Его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты, благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

0: Здравствуйте! Можно ли иметь все для успеха и при этом не достичь его? Почему такое происходит и как прийти к успеху? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флориянович. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще, что человек может подразумевать под успехом?
1: Вообще успех – это такое понятие субъективное и очень многогранное. Порой люди подразумевают под успехом это достижение целей. А если так сказать, в совокупности – это когда ценности и цели совпадают с реальностью. То есть то, что мы видим в жизни, это и есть то самое желаемое, и то, что для нас важно и ценно.
0: Угу.

0: То есть он, этот успех может у человека быть в разных сферах, а может быть только в одной. Да, и это тоже успех. Да? Да. То есть если, к примеру, женщина очень удачно вышла замуж, но карьера ее не сложилась, потому что она, например, родила троих детей, посвятила долгие годы воспитанию детей. Потом, ну, на какой-то простой работе стала работать. Но она рада быть домохозяйкой, женой, мамой. Это тоже успех.
1: Да, на самом деле мы можем назвать такую девушку, женщину успешной, конечно же. Некоторые люди, конечно, прибегают к тому, что нет, мы можем назвать человека успешным только когда он, не знаю, там, в колесе баланса каждая сфера его жизни на десятку. Вот. Но обычно, когда мы видим человека, например, успешного в какой-то своей сфере деятельности, какого-нибудь известного врача, который делает очень сложные операции и выполняет это просто филигранно, мы можем сказать: вау, какой успешный врач. И мы в тот момент забываем, что так, стоп, подождите, а как у него в семье, а как у него со здоровьем, а как у него хобби, а как у него финансы и так далее. Мы увидели какую-то сферу деятельности, и мы увидели, что человек в ней реализован. И мы говорим: о, он успешный. То есть порой люди заглядывают конкретно в какую-то сферу деятельности, которая очень сильно выделяется, или в которой они видят, что какая-то вершина достигнута, или их какие-то проекции, ожидания там реализованы.
0: Ну, наверное, я так понимаю, важно, как сам человек воспринимает свою жизнь. Да. Если он доволен, в принципе, тем, что вот у него какие-то там две сферы, ну, не то что на высоте, ну, вот по его мнению, на высоте, да, по его мнению, у него все хорошо, да, в этом отношении. Ему большего и не надо. Он, если это называет успехом, это самое главное, так?
1: Да, вы знаете, мне очень нравится такое место в Писании. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Знаете, вот когда ты действительно доволен, и в этом во всем ты еще и благочестив. Ты можешь через это светить миру, да, через это проявляться, и как Бог может действовать через тебя, через твои таланты. Вот это, мне кажется, вот такой вот действительно успех.
0: Да, лишь бы действительно человек это принимал как успех, потому что бывает, что у человека многие сферы жизни развиты, а ему все мало. Он смотрит на других, мы живем в мире конкуренции, он постоянно недоволен, у него постоянные неврозы, если можно так сказать, он все время за чем-то гонится.
1: Да.
0: А вот итак, допустим, если мы будем определять успех как достижение, достижение целей, то что нужно для достижения целей? Вот в общем, что нужно?
1: На самом деле есть очень много разных таких показателей, которые, можно сказать, нужны, чтобы достигнуть. Но вот последние исследования показывают, что очень важно это настойчивость и увлеченность целью. Увлеченность той задачей, той мечтой, к которой ты стремишься. Конечно же, настойчивость, сюда же еще приплетается такая целеустремленность, сила воли, то есть не сдаваться, продолжать. И вот эта известная теория Гладуэлла о том, что 10 тысяч часов нужно практики для того, чтобы стать в чем-то профессионалом и действительно успешным, когда ты практикуешь и совершенствуешь свой навык, и вот набирается время 10 тысяч часов, а это такое хорошее количество времени, чтобы отточить какое-то умение, и вот обычно, когда проходит такое время, то человек достигает хороших высот в своей сфере.
0: А что делать, если у человека вроде бы есть и возможность, допустим, обучаться, есть возможность практиковать, есть средства, есть поддержка близких, например, здоровье. Вроде бы очень много факторов, которые должны бы помочь человеку достичь чего-то, да? А достигнуть цели не получается. С чем это вообще связано?
1: Есть самые такие, можно сказать, поверхностные, которые сразу надо проверить, да, вдруг происходит, ну, просто прокрастинация идет, достижение по каким-то причинам. А вдруг есть какой-то все равно страх, да, какие-то страхи того, что а вдруг не получится, да, а что же там будет. А есть еще такие незаметные, которые уже выясняются у психолога, у психотерапевта, да, на сессиях, о том, что иногда происходит такой внутренний саботаж. Вроде все есть, вроде и хочу, вроде и совершаю действия, но как будто бы сам еще своими действиями этот успех отпихиваю, отталкиваю от себя. Часто и такое происходит.

0: И вот здесь важно разбираться, почему. Иногда бывает так, что что-то тянется из детства. Например, в детстве за какой-то успех, за хорошие оценки, например, ребенок получал, наоборот, наказание. Может быть, не от родителей, а от завистливых сверстников, а от братьев и сестер. Например, когда он был лучше, чем его братья или сестры, он испытывал давление, он испытывал какие-то издевательства, и у него закрепилось, что успех равно боль. Мне будет больно, надо мной будут смеяться или меня будут унижать. И теперь уже взрослый ребенок, то есть уже взрослый человек, он идет по тому же сценарию, даже не осознавая этого. Он вроде как должен прийти на совещание, где сейчас его повысят, а он берет и не приходит на него. Он заболевает, он еще что-то, и так происходит из раза в раз. И вот когда так происходит систематически, вы замечаете, что это уже не одна такая ситуация, а это уже систематически, да, конечно, очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы посмотреть, что там такое, что тревожит, что тормозит. Еще бывает такой внутренний саботаж из-за страха, страха успеха. Страх успеха возникает тогда, когда человек переживает, что «а как моя жизнь будет выглядеть, когда я этого достигну?» И это может быть неосознанно. Человек даже не может, может и не догадываться, что он боится своего успеха. Но если задуматься, если проанализировать, а он даже не представляет, а как это я буду, а что будет с моей семьей, а что будет со мной, а как я это переживу. И то есть есть много моментов, которые еще не проанализированы. А еще есть такое, саботаж внутренний происходит, когда человек думает, что если я сейчас достигну, а что будет дальше? То есть это единственное, это все, к чему я стремлюсь.
1: К чему мне идти дальше?
0: Да.
1: Что, дальше. Как будто бы это обрыв.
0: Да, единственный такой смысл, такая звезда, к которой он тянется, и он переживать может подсознательно, что я достигну, а потом все. И вот тогда вот эта цель, она выглядит как такой Эльбрус, такая большая вершина, к которой ты стремишься и понимаешь, что а дальше все, это будет вершина. И вот здесь очень важно себе уже сейчас подумать, а что станет тогда моим Эверестом? То есть что будет еще выше? Что станет еще больше? К чему я смогу стремиться дальше? Что на этом жизнь моя не закончится? И это, возможно, не единственная цель, к чему я могу стремиться в этой жизни. Может быть, мечта больше. То есть ради чего еще большего я могу жить? И даже и тогда, когда создаешь себе уже Эверест, Эльбрус может показаться уже не настолько большим, и даже это уменьшает прокрастинацию, потому что это казалось чем-то огромным, недостижимым, а теперь это не такое уж и большое, есть же что-то еще больше, и тогда уже и легче идти, и воспринимается это уже не как достижение, которое, наверное, никто этого не может достичь, и, наверное, ничего большего я не достигну, а нет, это уже воспринимается как часть пути.
1: Но здесь я хочу оговориться, наверное, и обратить внимание на то, что цели у всех свои.
0: Да.
1: То есть, когда мы сейчас говорим об успехе, мы совсем не имеем в виду то, что человек должен заниматься каким-то крупным бизнесом, содержать какой-то огромный штат сотрудников, постоянно расширяться, покупать какие-то новые здания, мощности, да, оборудование для этого. Может быть, там у женщины есть цель научиться торты печь.
0: Да.
1: Все, пироги печь научиться, как бабушка моя пекла.
0: Да.
1: Там она, я никогда не пекла пироги. Ну-ка, посмотрю. Разные, да? Ну, так вот, условно говоря, да? И как бы ты потом думаешь, вот я научусь печь торты, а потом что? Может быть, мне свой бизнес открыть? О, свой бизнес, а я, наверное, вот все-таки не потяну. Я и деньги считаю плохо, тут еще надо и время распределять, ответственность перед клиентами. Одно дело, я пеку для домашних торжеств или там в школу для ребенка, ну, там как бы испекла, там сложились на какие-то продукты. И ладно, как получилось, так получилось. Ага, если свой бизнес открою, это значит, я должна буду нести ответственность за качество, за красоту, и человек в ступоре. То есть вот такая ситуация, и он двигаться дальше не может. Так бывает, да?
0: Да, и такое бывает. И бывает, что человек, например, все перепробовал, например, чего-то достичь. Все перепробовал, любые идеи приходят уже с тем, что ну я вообще не знаю, что делать. Ну у меня вообще ступор. И так в таком случае обычно я прошу, там, выпишите, пожалуйста, что вы реально уже пробовали, что вы реально уже делали, предпринимали. И получается, что оказывается, предпринимал-то всего одну или две попытки, и не больше. Вот. И вот в таких случаях, когда человек не знает уже, какие варианты, и больше, и не может написать больше, и в таких случаях, когда ситуация очень специфическая, например, организация бизнеса. Это не житейская такая задача. Так, как приготовить торт, это одно. Это задача экспертная. То есть стать чем-то экспертом. Очень хорошо научиться, например, печь, но очень вкусно. Или, например, шить, или, например, да. Что-то рисовать. Да? Это мы в чем-то становимся экспертами. Но когда речь заходит о бизнесе, это уже совсем другая профессия, прибавляется к экспертности. Угу. То есть одно дело сделать что-то хорошо, другое дело сделать так, чтобы это дело, да, оно приносило доход. Это совсем другая система, это совсем другие знания. И в таком случае, и там, когда нет у нас идей в специфическом каком-то вопросе, и здесь очень важно обратиться к тому человеку, который именно в этой сфере уже чего-то достиг. Он уже прошел этот путь, например, с какого-то нуля организации этого дела, или с того кризиса идей, и он уже со своей высоты может посмотреть на это все и сказать, что, слушай, здесь вот это и вот это. То есть взять консультацию у человека, который именно эксперт вот в этой области.
1: Но это при условии, если мы хотим.
0: Да.
1: Может быть, нас устраивает наша экспертность только лишь,
0: да.
1: и как бы мы только дома, например.
0: На самом деле это неплохо, это неплохо. Почему-то всегда, когда, не всегда, а часто, когда человек делает что-то очень хорошо, например, на работе он потрясающе общается с клиентами, но он так с ними общается, что каждый клиент, он хочет возвращаться, и он просто любит эту фирму. Или, например, женщина, она просто потрясающе готовит. Да? А люди всегда, когда видят, что человек что-то делает потрясающе, они хотят его как бы повышать. Значит, тебе нужно еще больше становиться. И здесь порой происходит такая ловушка. Ловушка именно реализованности человека. Его ставят выше, с одной стороны, хорошо же, повышение, а он там не на своем месте. Он раскрывается полностью и делает хорошо именно вот это. То есть на ему максимальное удовольствие именно от самого приготовления торта. Можно и не хотеть организовывать, организовывать целое предприятие по приготовлению торта и всего остального. Если максимальное удовольствие именно от приготовления торта, да, то здесь не обязательно речь идет сразу об открытии бизнеса. То есть следующим этапом может быть и какие-то более сложные торты готовить, более специфические, какие-то новые композиции в этих тортах делать. Или если даже кто-то это предлагает, можно же устраивать сотрудничество. Где ты остаешься только в приготовлении именно этого продукта, и ты делаешь это потрясающе, а другой просто сотрудничает, организовывая все остальные процессы. И это тоже очень хороший вариант.
1: Что вы еще можете посоветовать для того, чтобы человеку достичь успеха?
0: Обычно такой вопрос звучит тогда, когда чего-то не хватает, куда-то что-то уперлись. И вот здесь очень важно понимать, что ограничения у каждого человека индивидуальные. В таком случае я советую просто сесть, взять блокнот, ручку и записать ответ на такой вопрос. Если у меня уже все есть, я все перепробовал, что же тогда мне мешает именно сейчас достичь того, чего я хочу? То есть что конкретно мне мешает? Почему я еще не там? Почему до сих пор того успеха, которого я хочу, я жду в своей жизни, до сих пор в моей жизни нет? Почему? И выписать 10 пунктов. Например, если человек хочет зарабатывать определенную сумму, почему я до сих пор ее не зарабатываю? И выписать конкретные пункты. Например, я хочу похудеть. Почему я до сих пор не похудела? Я же знаю, что не надо есть столько. Я знаю, что нужно тренироваться. Я знаю, я много что знаю. Почему до сих пор этого нет в моей жизни? И выписать конкретно эти пункты. А дальше себя спросить, что с этим я могу сделать? Лично я, что немногого могу сделать, чтобы уже вот снизить влияние этих пунктов на мою жизнь? И разработать себе такой небольшой маршрут по небольшим шажкам преодоления вот этих моих собственных ограничений. То есть моих, можно сказать, таких потолков, барьеров, которые мешают лично мне достичь желаемого.
1: А шаги должны обязательно быть небольшие. То есть вот так вот с места в карьер, так скажем, по-крупному, это будет тяжело, большая нагрузка.
0: Да, это обычно не срабатывает, когда вот так мы решительно. Мы можем прописать, что мне нужно... прекратить есть сладкое, мне нужно сделать то. Но это такие слоны, которые большие. Ну и, как говорится, слона нужно есть по стейкам. Да? Нужно распределить действительно, с чего маленького, с чего небольшого я могу начать. Искусство маленьких шагов, оно на то и искусство, что когда ты берешь и делаешь по чуть-чуть, но постоянно, потом результат, он приходит. Но если мы берем большое решение, большую задачу, что все, я делаю вот так. Оно настолько таким огромным и невозможным для нашего мозга выглядит, что когда мы за это беремся, мы еще не привыкли, мы не знаем, как подхватиться, и это гораздо легче прокрастинировать, чем что-то маленькое.
1: Ну, наверное, еще все люди разные. Для кого-то, наоборот, интересно, ну, как бы... по-крупному, да, сразу играть, вот это вызов, да. А для кого-то это огромный стресс, когда тут же большая задача перед тобой, надо ее выполнить, это стресс. И человек может просто рухнуть, он не справится.
0: Чаще всего потому, что это стресс, да. Это неплохо, и после этого списка, да, поставить себе, что мне нужно сделать вот это и вот это, такими большими мазками. Но начинать лучше с чего-то маленького, чтобы вообще начать. То есть именно начать надо с маленького, а потом-то можно наращивать, так, чтобы это было и вдохновляющим, и реальным.
1: Интересно. Да, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за беседу. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели с нами это время. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом и послал своего Сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и Духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, Я обращаюсь сейчас к тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у твоих ног. Пусть будет твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо тебе за то, что ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу, он будет как Геркулес. Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть. Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жваншенга и сказала, что он вырастет здоровым. Но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание

0: состояние было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жван Шенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Йенг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жван Шенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать пять и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю. Жван Шенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя. Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом. И теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала, я умру? Единственный их ответ был, мы постараемся предотвратить это, и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали предэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала, неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога. Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу.
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством.

0: Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря Ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала: «Нас смотрят несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас». С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив: «Это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно. Еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал: «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь, Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю». «Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости.

Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас. Иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все». Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не поколебит. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость». У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым, лучше или красивее других. Но он был самым решительным. Он боролся с ангелом до самого рассвета. Когда он боролся с ним, то Библия говорит, что в начале этого поединка ангел коснулся его бедра, того места, где нога соединяется с бедренной костью. Он отсоединил ногу от бедренной кости. Представьте эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь.
Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться,

то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это, принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь! Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояния, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила... А судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85. Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору».

40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе Исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти Исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананеянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление — это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление — это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе». Черчилль сказал, что успех — это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил: «Десятью тысячами способов я выучил, что неудачи не действуют». Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз. Поднимитесь еще раз. Будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит: «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт. После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер.
Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить. Но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Гленн Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость сделать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать: «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение. Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость». Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фри Чапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят: «Благослови меня, если хочешь. В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились: «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне». Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто! Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните: «Я твердо решил!» Закричите: «Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил!» Скажите: «Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет».

Совсем недавно я получил следующий вопрос от зрителя. Объясните, для чего израильтяне раздирали одежды свои? В чем смысл этого жеста? И еще, как вам современная одежда, мода? Благодарю автора за вопрос, потому как древнееврейская практика раздирания одежды в наше время действительно выглядит необычной и странной. Однако, какими бы странными нам ни казались времена античности, если бы древние люди увидели наши странности, то они бы точно зажмурились. Потому как современная, с позволения сказать, одежда достойна оценки Всемирного союза психиатров. У нас и одежду оторвать не надо, она уже порвана. Причем в группе риска не те люди, которые ее носят, а те, которые ее создают. А может, и те, и другие. Дорогие друзья, если вы недавно стали зрителем канала «Иудейские древности», рекомендую вам после просмотра этого сюжета перейти по вкладке «Видео», где вы найдете огромное количество интереснейших сюжетов из библейской истории. А те, кто уже их смотрел, можете пересмотреть, чтобы освежить в памяти ранее услышанную информацию. Уверен, что вам это пригодится. Разрывание или раздирание одежды на себе – древнейший обычай первых евреев. Связан он с трауром, горем, потерей близкого человека, сокрушением от совершенных грехов. Кроме этого, раздирание одежды символизировало смирение человека перед Богом. Однако чаще всего, почти с первобытных времен, эта практика являлась знаком печали или раскаяния. Начальные три случая, упоминающих о разрывании одежды в Библии, связаны с семьей патриарха Иакова, родоначальника еврейской нации. Первое упоминание о ком-то разрывающем свои одежды содержится в 37 главе книги «Бытие». Это сделал Рувим, старший сын Иакова, когда узнал, что братья без его ведома продали Иосифа в рабство. Дети Иакова обманули отца, представив дело так, будто бы Иосиф погиб от дикого зверя, показав его окровавленную одежду. Иаков, узнав о гибели любимого сына, разодрал одежды свои, возложился на вретище и оплакивал сына своего много дней. Третий случай разрыва одежды упомянут в 44 главе, когда все те же 10 братьев, следуя из Египта, были обысканы слугами Иосифа, которые нашли фараонову чашу в мешке Вениамина, а это грозило вору вечным рабством в Египте. Но вы наверняка помните, что это была подстава от Иосифа, чтобы братья в итоге раскаялись за свое зло. Другие библейские примеры мужчин, которые рвали на себе одежду, чтобы выразить боль и горе, включают Давида, когда были убиты Саул и Иоаннафан, Елисей, когда Илия был взят на небо, Иов, когда потерял сыновей и все имущество. Царь Иезекия и его приближенные разодрали на себе одежды, когда узнали о том, что ждет Иерусалим, если ассирийцы начнут штурм города. Мардохей, узнав о заговоре Амана по уничтожению евреев. Ахав, когда Илия передал ему страшное пророчество от Бога. Наконец, Павел и Варнава, когда жители Листры начали поклоняться им как богам. Были времена, когда люди должны были разодрать одежды свои, но не делали этого. Пророк Иеремия получил слово Божье о грядущем суде над Иудой. Пророк записал пророчество в свиток и передал его царю Иоакиму. Царь выслушал часть пророчества, но затем взял нож, разрезал свиток на части и сжег его в жаровне. Этот нечестивый поступок был встречен его помощниками совершенно спокойно. Царь и все приближенные его, слышавшие все эти слова, не убоялись и не разорвали одежд своих. А потому, если когда-либо и приходилось рвать на себе одежду, то это было уместно именно

одевать на себе одежду. Однако есть косвенные нормы в других книгах Ветхого Завета, где так поступать нужно. В Библии не упоминается о том, как именно разрывалась одежда. В 4 книге царей лишь говорится о том, что Елисей разорвал свои одежды на две части. Наиболее известным эпизодом раздирания одежд в Новом Завете является следующее событие из жизни Христа. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Начнем с того, что требование Каиафы отвечать на вопросы было противозаконным, так как подсудимый не был обязан доказывать свою невиновность. Это свидетели обвинения должны были доказывать его вину. Что касается раздирания одежды первосвященником, следует пояснить. Иногда разрывание одежды обозначало гнев или негодование, смешанное со скорбью. Услышав богохульство, человек обязан был в знак скорби разодрать на себе одежду. При этом объявление себя помазанником не было религиозным преступлением. Первосвященник Каиафа, судя по всему, не найдя реальных доказательств вины Христа, обвиняет его в богохульстве, чтобы положить конец заседанию и приговорить к смерти. Согласно 24 главе книги Левит, богохульство наказывалось побиением камнями. Есть мнение, что облачение Каиафа являлось обычным ежедневно носимым первосвященником одеянием, а отнюдь не священным, первосвященническим, в которое он облекался при богослужениях. Что-то конкретное утверждать не стану. Я уже вроде бы много сказал, но так и не ответил на вопрос «Зачем?». Зачем нужно было выражать свой траур, горе, раскаяние таким необычным способом? Ответ имеет непосредственное отношение к экономике древних времен. Поскольку у израильтян было сельскохозяйственное общество, одежда была очень ценным товаром. Цельнотканная одежда стоила гораздо дороже, чем сшитая из лоскутов. При этом ничего не производилось массово. На выделку одежды уходило много времени, и она была очень дорогой. А это означало, что у большинства людей за всю жизнь было не более 2 смен одежд. Осторожно предположу, что это было повседневное и праздничное, которую надевали, например, на свадьбу. А одну перемену одежд могли носить вообще всю жизнь. По этой причине люди, которые рвали на себе одежду, демонстрировали, насколько они опечалены и подавлены. Повредив одну из самых важных и дорогих вещей, они демонстрировали всю глубину своей эмоциональной боли. Эта практика была усилена, когда люди стали одеваться во вретище, то есть в мешковину, после того, как рвали свою обычную одежду. Мешковина была грубым и колючим материалом, изготовленным из козьей или верблюжьей шерсти. Неудивительно, что одежда из нее была крайне неудобной. Как и в случае с разрывом одежды, люди надевали вретище, чтобы внешне показать дискомфорт и боль, которую они чувствовали внутри. Прокаженные должны были ходить в разодранной одежде, крича «нечист, нечист», чтобы привлечь внимание здоровых людей, тем самым предупреждая распространение заболевания. Обычай раздирать одежду среди евреев сохраняется и сегодня, в частности, во время траура по случаю смерти близкого родственника. О погребении в Древней Иудее я уже делал подробный обзор, но вскользь упомяну пару нюансов, связанных с сегодняшней темой. Первый, самый эмоциональный период траура у современных евреев – это время между смертью и погребением, называется Онен. Соблюдать его предписано родственникам покойника в первой очереди. Именно в этот период совершается крия – надрывание края одежды в знак горя. Согласно обычаю некоторых общин, крия совершается сразу после смерти или после получения известий о смерти близкого родственника. Однако более распространенные обычаи, когда скорбящие надрывают свою одежду во время похоронной церемонии – до погребения. Возвращаясь в Древнюю Иудею, следует отметить, что обычай раздирать одежды при всяком, даже малозначительном печальном случае среди ранних евреев стал настолько общеупотребительным и повседневным, что превратился в пустую формальность. По этой причине пророк Иаиль и обращался к народу со следующими словами.
раздирайте сердца ваши

а не одежды ваши. Другими словами, раскаяние и скорбь должны быть искренними, а не показными. Сегодня в обществе и на государственном уровне также есть общепринятые знаки или символы траура. Например, приспускание флага, минута молчания, отмена праздников, черная повязка на руке или того же цвета косынка на голове. Нам же эти знаки не кажутся странными, верно? Мы к ним привыкли. Также и у древних евреев разрывание одежды было нормой в период печали. Люди по-разному переносят душевную боль, особенно если это касается потери близких и любимых людей. И даже если общепринятый период траура заканчивается, траур внутри может продолжаться еще долго, прежде чем человек сможет прийти в себя. На этот счет в послании к римлянам есть полезный текст. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Разделять радость ближнего и его печаль – важное качество настоящего христианина. На самом деле, не так важны элементы траура. Они никак не способствуют тому, куда попадет душа покойника. Да и утешить это не может. Истинное утешение может послать лишь Господь. И мысль о том, что ушедший в вечность человек успел поверить, но не в абстрактного Бога, который где-то там, а в Иисуса Христа, который здесь. Именно в этом и есть залог вечной жизни на небесах.

0: Provident Films. Samuel Goldwyn Films. Affirm Films и Provident Films совместно с Grace Works Pictures и Cavalry Pictures представляют. Фильм Дэвида Эванса. В ролях Майкл Джойнер, Майкл Хиггинботтом и Луис Госсет-младший. Письмо милосердия. Композитор Брент Роуэн. Монтаж Марк Пруэт.
1: Убунту – африканское слово. Его можно перевести как «семья». Суть этого понятия заключается в том, что Бог создал нас друг для друга.
0: Оператор-постановщик Джон Пол Кларк.
1: Смысл человеческого существования заключается в единстве семьи. Помогать и заботиться о ком-то одном значит помогать всем.
0: Сценарий Ховарда Клаусна.
1: И причинить боль одному из нас означает сделать больно всем.
0: Режиссер Дэвид Эванс.

0: Папа, у меня не получается.
1: Не смотри вниз, смотри вперед.
0: Прикрути колесики.
1: Нет, Тайлер, не сдавайся.
2: Вот так.
0: Мама!
1: Вот черт. А вот и почтальон.

0: Наша очередь, Бас. Идем. Полиция, стоять на месте! Вылезай из машины! Из машины!
1: Смотри, папа, получается!
2: Тайлер!
0: Тайлер!
3: Ты что?
0: Ничего.

Вставай, Блейк, 20 минут восьмого. Планируешь здесь убрать или ждешь, когда здесь будет объявлен район стихийного бедствия?

0: Другие новости. В последнем квартале полиция Мемфиса задержала более 100 лиц, совершивших тяжкие преступления против личности. За 3 года число таких преступлений снизилось на 17%.
1: Долго ли это продержится?
0: Снижение произошло в основном благодаря этой программе.
2: Блейк встал?
3: Да.
1: Кто снял дом Джонсона?
2: Дебби говорит, какой-то ипотечный брокер. Латинос.
1: А ведь когда-то был хороший район.
2: Я сегодня иду на прием.
1: Какой еще прием?
2: Консультанту.
1: Какому консультанту?
2: Мы уже говорили об этом. К семейному. В основном по поводу Блейка.
1: В основном.
2: Я подумала, ты захочешь пойти вместе со мной?
1: Нет уж, спасибо.

0: Привет.
1: Привет. Будешь есть, милый?
0: Нет, только кофе. Я ухожу до ужина.
2: Почему? Нашел работу?
0: Мы с Ником едем в Саутхэвен покупать машину.
2: Ему или тебе?
0: У Ника есть машина, брат. Для меня.
2: И ты за это платишь?
1: Я сказала, мы поможем немного.
2: Это чем? У нас один источник дохода, и он иссякает.
0: Как же мы могли забыть? Ты напоминаешь об этом каждый божий день.
2: Объясню это по-другому. Если ты можешь позволить себе колеса, сможешь купить и собственную машину. Хочешь, обсудим это? Не в бровь, а в глаз. Должно быть, купил у наших новых соседей. Благословите меня, отец, ибо я согрешил.
0: Я говорил тебе, Джонсон, что я назарянин.
2: Да, да.
0: Не желаю слушать исповеди.
2: Что за назарянин?
0: Особенно твои.
2: По мне, так он похож на пастора.
0: Вы, мальчики, все были в церкви на той неделе? Я знаю, что вы пришли ко мне на проповедь. Просто уверен.
2: Всем встать. Вольно. Итак, у нас вскрыли еще две машины на рынке Кордова и целая кипа жалоб на неправомерное использование парковочных мест для инвалидов. Да, и пока мы обсуждаем торговый центр, я так понимаю, в пятницу один из наших помял бок припаркованному там Мерседесу.
0: Это я, лейтенант. И я немедленно доложил старшему по смене.
2: Ясно. И что же произошло, Сандерс?
0: А видите ли, я подавал задом, сэр, и...
2: Чайник.
0: Лейтенант, он только что получил ученические права.
2: В следующий раз будьте осторожны.
0: Да, сэр.
2: Ладно. Итак, цифровые коллекционеры возвращаются. Их интересуют домашние развлечения, и, что удивительно, они не желают платить. В пятницу магазин Big Screen на Аплинг-стрит был ограблен около 3 утра. Сигнализацию отключили, но их засекла камера наблюдения. Те же парни, тот же почерк, взяли примерно на 20 тысяч плазмы и ноутбуков. Возможно, будут продавать на eBay с какого-нибудь офшорного аккаунта. Надо будет брать этих парней с поличным. И последний вопрос. Вышел приказ о повышении. Да, кажется, мы теряем нашего патрульного пастора Сэма Райта. Позвольте, я первый поздравлю вас, сержант Райт. Вы заслужили это повышение.
0: Спасибо, сэр.
2: Ну все, теперь за работу.
0: Класс.
2: Всех прошу проявлять друг о друге заботу. А, Макдональд, Райт, прошу на одно слово. Мак, ты уже долго без напарника. Поработайте-ка вместе, ребята. Проблем не будет?
0: Нет, сэр. Проблем не будет.
2: Можно вас на пару слов наедине, сэр?
3: Конечно.
2: Что происходит? То, что ты больше не работаешь в одиночку. Да, но почему я не верю? Ты достаточно умен, чтобы заметить, что снова накосячил. Да уж. Мало того, что у него стаж в 2 раза меньше, так он еще и черный. Так, а это тут при чем? Я не хуже любого в этом отделе, вы это знаете. Мак, ты правда хочешь знать? Все дело в установке. И я заметил, что твои потребности изменились. Слушай, Сэма переведут через 2 недели. А пока можешь у него кое-чему научиться, поездив вместе. Что-нибудь еще? Нет, сэр.

0: 3, 2, 3. Да, Иисус любит меня. Так сказано в Библии.
1: Эй,
0: стой. Притормози-ка здесь, у Багеля.
2: Копы едят пончики.

0: Так что? Война?
1: Нет.
0: Ты не отвечаешь на мои смски.
1: У меня телефон барахлит.
0: С тех пор, как ты связался с этими ребятами...
1: Не лезь к моим друзьям, Джен. А мне просто нужно сейчас кое с чем разобраться. Позвоню тебе на выходные. Правда?
0: Миссис Макдональд?
2: Не знаю, с чего начать.
0: Может, с вашего сына?
2: Блейк хороший мальчик. Хорошо учится, когда хочет. Чего, как вы видите, он в последнее время не делал. Думаю, это переходный возраст. Он со своим отцом, они часто ссорятся.
0: Из-за чего?
2: Мы потеряли ребенка. Случилось несчастье, когда Блейк был еще младенцем. И Мак, мой муж, он злится.
0: Как давно это было, Сара?
2: Семнадцать лет назад.
0: Как Мак относится к вам?
2: Конечно, многое изменилось после того, как Тайлера не стало. Я упала на работе, потеряла трудоспособность. У нас финансовые проблемы. Мы даже это не можем себе позволить.
0: Мы поговорим об этом позже, хорошо?
2: Я пришла к вам поговорить о Блейке. Но, полагаю, надо поговорить и о многом другом.
1: О, Божья благодать! Как сладок звук! Однажды я потерян был. А вот теперь...
3: Ты всегда поешь на работе?
1: Когда в хорошем настроении.
3: Это немного раздражает. Можно обойтись без этого и без воскресной школы.
1: Надо полагать, ты не в восторге от этого назначения.
3: Да вообще-то нет.
1: Буду с тобой честен. Я тоже нет. Но все же некоторое время придется существовать бок о бок. Я уважаю твои желания. Но нам надо работать. Поэтому нравится нам или нет, мы партнеры.
3: Как скажешь, сержант.
1: Кажется, я понял.
3: Возможно, да. А возможно, нет.
1: Это все из-за звания? Или цвет тебя тоже не устроил?
3: Знаешь, чем меньше мы будем говорить, тем лучше будем ладить.
4: Отдай мне! Не отдам!
0: Девочки, давайте потише.
4: Отдай! Ты не получишь Винки! Отдай! Отдай Винки! Папа, Винки мой!
1: Подождите. Кто купил Винки?
4: Мама.
1: Точно. На свои деньги. И технически. Винки никому из вас не принадлежит, он мамин. Мама, а ты хочешь что-нибудь сказать о Винке?
0: Мне она нравится, она будет жить в моей комнате.
4: Ну, мама!
0: И если это не прекратится сейчас, там она и останется. Вы со мной? Идите, помойте руки перед ужином. Сержант Папа умирает с голоду.
1: Тебе бы быть сержантом, а не мне.
0: А разве я не сержант? Ты закончил? Я бы хотела увидеть мужа, если ты не против.
1: Да, пора есть.
4: И дядя Джозеф, и дедушка Джордж, и за Винки. И Иисус, спасибо тебе за мамину лазанью. Ты знаешь, что я не люблю лазанью, но мама сказала, что дети в Африке убьют за ее лазанью. Поэтому, пожалуйста, пошли им немного, чтобы никого не надо было убивать.
0: И еще, Господи, пусть у Грейси болит попа, когда я отлуплю ее секунд через 10.
1: И семья Райтов сказала...
0: Аминь.
1: Аминь. Детка, если тебе не нравится мамина лазанья, отдай свою порцию папе.
0: Нет, не с места. Кто хочет, чтобы папа прожил долгую и здоровую жизнь? Я тоже. Угадайте, что сегодня принес почтальон? Девочки, вы можете сказать анализы?
4: Анализы!
1: О, нет.
0: У кого-то повышен холестерин. Кто-то остался без плюшек и пончиков. И как ни грустно, без маминой лазаньи.
2: Бен сказал, у тебя новый напарник.
3: Это временно. Пока он не получит новое назначение.
2: А повышение будет?
3: Не в этот раз. Хорошо, что наш сын такой недотёпа. Не надо волноваться по поводу денег на приличный колледж. Что там твой консультант говорит о нашем проблемном ребенке?
2: Пока немного. В основном говорю я.
3: Отлично. Когда он выставит счет?
2: Она. И она готова с нами работать.
3: Она. Чудно. Как раз то, что мне нужно. Двое на одного.
2: Мак, никто против тебя не выступает.
3: Работать с нами? Правильно, у нее будет программа, как у твоего чокнутого костоправа. И мы будем ходить к ней на беседы в течение 5 лет. Ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь сохранить наш дом?
2: Я думаю, нам, как семье, это нужно.
3: Я застрял в этом тарифном разряде как минимум еще на 6 месяцев. Тебе понятно? У меня одни расходы. Наш неудачник-сын выжимает из меня последние соки в самой дорогой частной школе штата. И теперь ты решила забрать последние и потратить на ля-ля-ля с тем, кому будешь рассказывать о наших проблемах. Когда это кончится, Сара?

0: Расскажи мне о своей семье.
1: У меня жена и сын-подросток. Ну, ты знаешь, трудный возраст.
0: Единственный.
1: Что так? Обстоятельства.
0: Встаньте, ответчик. Мистер Ранд, присяжные признали вас виновным в убийстве второй степени. Поэтому я приговариваю вас к максимальному сроку. 10 лет лишения свободы в тюрьме штата.
2: Мак.
0: Мак.
1: Что?
0: Зеленый, едем. Три, два, три. Три, два, три. Семейная ссора, жилой дом на Форест Глен.
1: Это всегда весело.
3: Мой ребенок. Он хотел убить его, чтобы он не плакал.
0: Кто это сделал? Кто?
3: Потому что он плакал.
0: Кто это сделал?
3: Мой парень. Я была на работе. Только что вернулась.
0: Он здесь? Мэм, он здесь?
3: Я не знаю, но он... Он вооружен.
0: Сэндерс, ты за главного. Оуэнс, вызови поддержку. Мак, пойдем.

0: Откройте, полиция! Прикрой меня. Чисто!
1: Подозреваемый Джеймс Роберт Блимс, чернокожий мужчина, по 30, рост 175, вес 85, был одет в синие джинсы и серую майку. Подозреваемый может быть вооружен.
0: Он здесь.
1: Бедный ребенок. Боже мой. Мак! Мак!

0: Эй, потише, брат.
1: Я тебе не брат, Белоснежка. Бросай ствол! Быстро! Вставай на колени! Я сказал, на колени! Ну же! Теперь, когда ствол у меня, как ощущения? Я спросил, как тебе это? Полиция, брось оружие! Не заставляй стрелять тебя, ну же! Я не вернусь в тюрьму. Я утащу его с собой в ад. Брат, это его работа. Не надо портить день. Я не хотел нанести вред ребенку. Я это знаю. Просто не мог это дальше выносить. Мы тебе поможем. Я обещаю. Мне не нужна помощь. Я просто хочу умереть. Так что давай. Нет, я не могу. Вы умрете оба. У этого человека жена и сын. Ну уже, брат, не делай ошибки. Мы просто... Нет!
0: Белоснежка, так ты меня назвал? И кто теперь крутой?
1: Мак, опусти пистолет. Мак! Руки за голову. Лицом к стене, быстро. Встать на колени. Сэндерс, надень наручники.

0: Тайлер! Все в порядке?
1: Да. Я не видел, как он приблизился.
0: Никогда не преследуй без прикрытия. Как долго ты это делаешь?
1: Я не знаю, что случилось. Я просто я не видел его. Просто его не заметил.

0: Я горжусь тобой. Ты ведь знаешь это.
1: Спасибо, милая.
0: Я даже не знала, что ты пошел на повышение.
1: Я не пошел.
0: Что это для нас значит?
1: Это благословение. Будет больше денег.
0: Я не об этом.
1: Я знаю.
0: Я думала, что к этому времени мы полностью займемся миссией.
1: Я тоже.
0: Ведь ты пошел в полицию лишь до того времени, когда церковь встанет на ноги.
1: Да.
0: Так она встала на ноги?
1: Нам не хватит на семью этого дохода. У церкви больше нет бюджета.
0: Мне страшно, Сэм. Каждый раз, как я слышу сирену, я думаю, что это ты, и волнуюсь. Ты о чем-то думаешь?
1: Нет.
0: Ты работаешь над этой проповедью всю неделю. А я никогда прежде не видела, чтобы ты делал записи.
1: У меня что-то на сердце, но я пока не нащупал слов. Ведь могу ты освистать прямо на кафедре.
0: Я тебе не верю.
1: Почему?
0: Ты никогда не волновался по этому поводу, потому что у тебя дар. Ты говоришь это мне каждый день перед работой. Когда Бог с нами, кто может быть против нас?
1: Почему ты всегда используешь мои слова против меня?
0: Потому что это не твои слова, милый.
1: Нас с этим парнем поставили партнерами на работе.
0: И в чем же дело?
1: Масло с уксусом, вот чем.
0: Или шоколад с ванилью.
1: Немного этого тоже. Ты знаешь, как это бывает. У него что-то на уме, вот и все. Давай уже спать.
0: Мы ничего не забыли.
1: А, да, правильно. Господи, благодарю Тебя еще за один день. И, Господи, я такой голодный.
0: Ну, пойди возьми себе немного брокколи после молитвы. Позволь мне. Благодарю Тебя, Отец Небесный, за все Твои дары, за эту жизнь и наших прекрасных детей, и этого прекрасного мужчину, что Ты мне дал. Говори через него завтра, Господи, и дай ему утвердиться в этом. И его новому напарнику. Как его зовут?
1: Мак.
0: И мы знаем, что Ты неспроста привел в этот мир Сэма. Пусть Мак узнает Тебя, Отец.

0: Пусть слова мои, молитвы моего сердца будут приняты Тобою, Господи. В Тебе моя сила и спасение. Аминь.
1: Аминь.
0: Я уверен, братья и сестры, что моему посланию сегодня легко дойти до вас, но нелегко воплотиться. Но когда Господь просит нас сказать правду, мы играем с огнем, если решаем идти туда. У меня с утра в сердце целое ведро божественных истин. Но вы не волнуйтесь. Я, как и вы, страстно желаю попасть на воскресный ужин. Вот об этом мы сейчас и поговорим. То маленькое безумие, о котором вы, я и Господь будем говорить в это воскресное утро, называется любовь. Когда кто-то вас любит, нет ничего легче, чем полюбить его в ответ. Аминь. И нет ничего легче, чем возлюбить кого-то из своих. Маму и папу, братьев и сестер, своих детей, своих друзей. Мы любим тех, кого нам дал Господь. Так ведь? Потому что это легко. А когда это сделать трудно? А вот полюбить незнакомца. Или того, кто не источает сладость и свет. А что, если вы ему просто не нравитесь?
2: Все равно возлюби их, пастор. Правильно.
0: Правда? Неужели? Мы их любим? Я не уверен в этом. Особенно, когда я чувствую, как белые глаза жгут мою черную кожу. Лишь потому, что она черна. А это слово, что у него на уме? Мне не хочется любить этого человека. Да и вам тоже. В этот момент любовь будет последнее, что почувствует мое сердце. Я не знаю, как у вас. Но уверен, что когда Господь хочет мне дать урок, Он дает учителя. Я не всегда рад уроку. Я обычно не люблю, когда меня учат. Получилось не так, как я рассчитывал.
2: Было немного вяло.
0: Может, Господь все же хочет, чтобы я остался копом?
3: Так вы говорите...
4: Так он не закончит школу, к сожалению, миссис Макдональд. Мы вас предупреждали еще год назад.
3: Он нагонит. Если он приложит голову, то нагонит.
4: Просто надо очень много нагонять.
3: Так какие есть варианты?
5: Как минимум, ему придется остаться на второй год.
3: Муж будет просто счастлив. Ну, если так, мы вернемся на следующий год.
4: По-моему, мы продлеваем агонию. Возможно, Блейку будет лучше в обычной школе.
3: Нет. Нет. Мы хотим, чтобы он учился в атмосфере частной школы.

0: шутишь?
1: А, ну да.
0: А это обязательно?
1: Я думаю, тебе понравится доктор Вайнс. Она классная.
0: И о чем она хочет поговорить?
1: О нас, о нашей семье.
0: Отлично.
1: Или, если хочешь, мы можем поехать и поговорить с отцом о том, что ты остаешься на второй год. И как долго ты собирался это от нас скрывать? До выпускного?
0: Он меня, наверное, убьет.
1: Не убьет, если поедешь со мной.
0: Я должен что-то сказать?
2: А ты хочешь что-нибудь сказать?
0: Вы же меня пригласили.
2: Вообще-то нет. Твоя мама.
0: Тогда зачем вы ее оставили в приемной?
2: На тот случай, если ты захочешь сказать то, чего она не должна слышать.
0: У меня нет секретов от мамы.
2: Правда? Никаких?
0: Я готов рассказать ей больше, чем вам. Я пришел к вам ради нее, понятно? Так что можете начинать меня грузить.
2: Я никого не гружу.
0: А что вы с ней делали?
2: То же, что и с тобой. Я слушала.
0: Слушали. И брали за это деньги.
2: В этом и заключается работа консультанта.
0: Она вам сказала, что у нас нет денег. Не мудрено, что отец бесится.
2: То есть ему это не нравится?
0: Нет. И знаете что? Я его понимаю. Христианский консультант. Что за ерунда?
2: Примерно как каждый год выбрасывать по 20 тысяч в унитаз частной школы, где учится неблагодарный ребенок, который учебе предпочитает тусовки с группой неудачников.
0: Мне это не надо.
2: И еще 20 тысяч за повторение курса? Ой, я ошиблась. Не надо. Частная школа, значит. Как это воспримет отец? Давай разберемся. Я тоже встречаюсь с тобой ради твоей мамы. И я тоже в курсе финансовой ситуации твоей семьи. Пока она мне ничего не платит, Блейк. Правда, мне это не по карману, но я прониклась к семье, которая трещит по всем швам. И пока мы говорим обо мне, я не христианский консультант. Я консультант, который христианин. Две большие разницы. И если ты окончишь школу, будешь это знать. Поэтому, поскольку мы оба здесь из-за нее, почему бы нам не начать сначала?
0: У меня не здорово вышло воскресенье, дедушка.
3: Ты облажался, так что ли?
0: Точно.
3: Я как-то проповедовал солдатам «возлюби врага своего». Ну и получил прикладом по голове.
0: Кошмар.
3: Век живи, век учись, друг.
0: Да, это точно.
3: А уж что до прощения, это та еще проблема. Его всегда проще просить, но очень трудно давать. Убедился на опыте, когда пытался растить твоего отца. Так скажи мне, что ты выбираешь?
0: Я не сдамся. Буду продолжать.
3: Что ты чувствуешь?
0: Как я люблю путь наименьшего сопротивления? Ощущение, как будто я провалился в том, для чего появился на свет. Все, что мне удается, это завести группу болельщиков в церкви.
3: В этом нет ничего страшного.
0: Когда мне кажется, что город вот-вот снова вспыхнет, ты видишь то же, что и я. Я хочу нести добро, как это делал ты. Я не могу это делать, проводя 40 часов в неделю на улице, вместо того, чтобы взращивать свою миссию.
3: А что есть твоя миссия?
0: Моя церковь, конечно.
3: А, ясно. Ты думаешь, что будешь просто сидеть в своей башне и ждать, пока на тебя снизойдет благая весть от Иисуса? И ты будешь проповедовать, как мы будем менять мир? Ты об этом?
0: Нет, выглядит как-то некрасиво, честно говоря. Немного классической музыки, у большого камина, чаепитие в свитере. Это о чем?
3: Миссия Иисуса Она здесь, на улицах.

0: 생겼어.
1: 네.
0: А
1: ведь я надеялся, ты скажешь не отказаться от повышения, оставить полицию.
2: Ты знаешь, доктор Кинг учил нас по воскресеньям, это было в чулане. И в чулане это не запрешь. С понедельника по субботу играли в игру. Там это все и происходило. Скажи мне, ты действительно решил уйти из полиции? Только честно.
1: Да нет.
2: Вот и ответ, мой мальчик.

0: С тебя $6, Мак. Ты помнишь брата Блейк?
1: Нет.
2: Но
1: он здесь. Повсюду в доме.
2: И
1: я не могу от него избавиться. Это только на час, да?
0: Это последняя сессия. У нас с тобой вся ночь.
1: Супер. Я больше не хочу говорить.
0: Хорошо. Что, если поговорю я?
1: Я думала, вы будете только слушать.
0: Я слушаю, пока не услышу столько, сколько нужно. Ты прав. Проблема не в тебе, а в Тайлере. Но его нет, и никто ничего не может с этим сделать.
1: Ну, отлично, док. Мне уже стало лучше.
0: Проблема здесь в том, кого винить.
1: Винить? А папа не играет в игру с виной.
0: Почему ты так думаешь?
1: Чтобы не винить себя.
0: Он тонет, Блейк. Кто-то должен бросить ему спасательный круг.
1: Что это значит?
0: Что-то небольшое. Что-нибудь приятное сегодня. Посмотрим, что будет.
1: Я знаю, что будет.
0: Когда ты последний раз пытался? Как нужно ненавидеть человека, чтобы позволить ему умереть от боли, когда может помочь одно доброе слово? Мужчина не тот, кто готов вступить в драку, а тот, кто готов протянуть руку помощи.
3: Привет.
1: Привет.
3: Осетровые? Хорошая книга.
1: Ну да.
3: Да.
1: Как долго ты собирал эти книги?
3: Лет 50. И каждую из них я передам тебе. Я должен был передать их моему сыну, твоему отцу, но не думаю, что он... Что для него здесь есть что-то полезное.
1: Он тебе звонил?
3: Нет, а тебе?
1: Нет.
3: Видишь Библию на четвертой полке? Нет, нет. Вот ту, старую. Давай сюда. Да, она. Видишь? Она принадлежала моему дедушке. Мы должны были похоронить его с ней, но... Библию нельзя хранить или хранить на полке. Ее нужно читать. Прочти это.
1: Уэндалу Райту на его 8-й день рождения от его друга Джона Эскью. 31 мая 1884 года. Кто был Джон Эскью?
3: Фермер. Производил хлопок. 2000 акров. 100 рабов. Он отпустил всех рабов перед окончанием войны. Почти все остались.
1: Они хотели остаться рабами?
3: Нет, нет, они любили его. Он давал им работу. Он платил им больше, чем они могли заработать в другом месте. Потом он отдал...

0: 10 акров земли под дом.
1: Ты верно смеешься. Зачем ему это было надо?
0: Он не должен был этого делать, скажу по правде. Присядь, я тебе кое-что расскажу. В тот день, когда он освободил рабов, он построил их всех перед собой. Шляпу держал в руке, и, надо сказать, он был одним из самых богатых людей в штате. Он держал шляпу в руке и просил их простить его за то, что делал. Он делал что-то плохое, но не только это. Он просил их простить всех людей, которые сделали им что-то плохое.
1: И чем это закончилось?
0: Типа как твоя проповедь, да?
1: Ладно.
0: Мистер Эскью, он учил твоего прадедушку Уэндала читать. Подарил ему Библию, и парень решил стать проповедником прямо там. Это один акт прощения, который изменил историю, Сэм. И в этом соль. Вот что твой 8-летний прадед написал в ответ.
1: Я обещаю молиться за вас каждый день. Прошу вас о прощении. Даю вам его и буду вашим вечным другом. Уэндал Райт. Красиво.
0: Красиво? Это стало делом его жизни. Господь привел его в этот мир. Для этого, возможно, изменил чьи-то сердца и судьбы. Возможно, удержал кого-то от линчевания, от полицейской дубинки. Вот о чем я говорю. В этом и дело, в милосердии. Примирение начинается с прощения. Это единственное, что может изменить жизнь. Так ведь? Нельзя переоценить силу прощения. В нем мощь. Только в прощении. Запомни эти слова. Запомни.

0: Как прошел день?
1: Ты сегодня ужинаешь с нами?
2: Сегодня понедельник, и все рестораны закрыты.
1: Клоу, очень смешно.
2: Пап, а когда ты решил стать копом?
1: А что?
2: Просто всегда было интересно. Ты об этом в детстве мечтал? Или тебе эта идея свалилась на голову?
1: Когда умер твой брат? Я думал, что смогу что-то изменить. Возможно, сделать так, чтобы это ни с кем больше не случилось. Я ошибся. Но на хлеб я зарабатываю. Передай картошку. Скажи мне, что ты не думаешь о том, чтобы стать копом.
2: Нет, я просто уважаю эту работу, пап. Это все.
1: Надо же.
2: Нет, правда. Правда.
1: Спасибо. Как в школе?
2: Нормально.
1: Что?
2: Ничего.
1: Ты снова попал в историю, так ведь?
2: Пап, я...
0: Мак, поговорим об этом позже.
1: Нет, поговорим сейчас. Кто-нибудь скажет мне, что происходит?
2: Папа, я не закончу школу.
1: Что ты сказал?
2: Я снова завалил английский, испанский. И я...
1: Снова?
2: Я не сдал тригонометрию и не успею теперь нагнать.
1: Значит, нас ждет

0: Еще один год.
1: Мне придется закончить школу в Оукдейле. Я смогу это утрясти к Рождеству. Я получу аттестат.
0: В Оукдейле? В этой выгребной яме? Ты не сможешь попасть в приличный колледж, закончив государственную школу, и ты это знаешь. Я продам этот дом, если придется. Я найду вторую работу. Ты определенно найдешь работу и закончишь Риджлейк.
1: Пап, меня выгнали.
0: И ты это, конечно, знала.
1: Она не виновата. Это моя вина.
0: Свежая новость. Лучше убей меня, ладно? Просто покончим с этим и убей меня быстро. Когда это кончится? Это твоя жизненная цель — прикончить меня раз и навсегда?
1: Пап, прости.
0: Я просто уважаю эту работу. Неужели ты думал, что я на это куплюсь?
1: Я говорил серьезно. Первый раз я хотел нормально поговорить с тобой. Вместо еще одной ссоры. Почему ты думаешь, что я куда-то хожу по ночам? Мне это не надо.
0: Третий промах. Сидеть.
1: Я не хочу сидеть.
0: Мне плевать на то, что ты хочешь.
1: Правда, свежая новость.
2: Прекратите оба.
0: Тайлер бы никогда себе этого не позволил.
3: Блейк. Мак.

0: man.
1: Надо же.
2: Ну, не так уж и больно.
1: Мне действительно надо это делать каждую неделю.
2: Доктор прописал. И ваша жена.
1: Я думаю, вы говорите ложь о других вещах.
2: Ладно. Продолжайте, посмотрим. Уровень снизился за неделю на 3 единицы, видите?
1: Что такое ЛНП?
2: В вашем случае, мистер Райт, то, что зашкаливает.
1: Это когда Дэвис сказал, что он уничтожит гниду. Его просто взорвало. Он был просто робокоп. Я рад, что с ним ездит Реф, а не я.
3: Да, может быть, он помолится над ним или еще что.
1: Помолится над ним — это просто смех. Ты любишь шутить.
4: Хорошо, мистер Герардо. Попрошу расписаться.
5: Это не признание вины, я просто выписал повестку в суд. На 10 ноября. Можете записаться на курсы водителей-нарушителей. Это нигде не будет значиться. Всего хорошего. Хочешь сесть за руль? Мне надо сделать пару звонков. Привет, это я. Просто хочу знать, не звонил ли Блейк. Или если ты что о нем слышала. Ты ведь думаешь, что я расист, да?
1: Я не знаю. А ты расист?
5: Та машина превысила скорость.
1: На 5 миль всего.
5: Таков закон. Я бы также остановил машину, набитую белыми.
1: Господи, не дай мне убить моего напарника.
5: Это почему же? Избавь нас обоих от жалкого существования.
1: Как дела, Мак?
5: Чудесно, лучше не бывает.
1: Что-то происходит дома?
5: Не надо мне читать проповеди.
1: Я тебе не проповедник, я друг.
5: Правильно.
1: Неужели? Или я буду петь громко.
5: Мой сын ушел из дома вчера ночью.
1: Сколько твоему сыну?
5: 17. Ты когда-нибудь пытался договориться с 17-летним?
1: Моим 7,9.
5: Близится день, приятель.
1: Значит, была ссора.
5: У нас бывают только ссоры.
1: А он раньше уходил?
5: Да. Но на этот раз все по-другому.
1: Сказал что-то, о чем сожалеешь.
5: Есть у меня такая тенденция.
1: Я не разговаривал с отцом 12 лет, Мак.
5: Он жив?
1: Наверное. Я не знаю, где он.
5: Сказал что-то, о чем сожалеешь?
1: Мы оба. Этого нельзя делать, Мак. Мальчику нужен отец. Что бы он ни говорил.

0: you love your brother, man, like the Lord loves his children.
1: Три, два, три.
2: Возможный нарушитель 7844 Кирби. Почему мне знаком этот адрес?
1: 323 в пути.
2: Так вы услышали шум окна?
3: Стук. Тук, тук, тук. И голоса. Китайские или японские, возможно. У нас их много. Мексиканцы селятся в округе со своими машинами, с низкой посадкой и пикапами. Ехали бы они обратно в Мексику. Мне нравились цветные, которые прежде жили здесь. Они были, как вы, доброжелательные. С ними можно было говорить.
2: Офицер Макдональд, вы что-нибудь увидели?
1: Нет, не увидел. Никаких признаков нарушения.
3: Не зайдете ли на стаканчик ледяного чая?
2: Нет, нет, спасибо.
3: Последний раз полицейский сделал полный отчет. Он вошел?
2: Да, мэм, это я был у вас несколько недель назад.
3: Неужели? Не припоминаю.
2: Мы еще раз проедем мимо перед вечерней сменой, если...
4: 27-14. Канцелярские товары, тихая тревога.
1: 3-2-3, выезжаем на вызов.
2: Спасибо, мисс Брэдшо. Нам пора ехать.
3: Ладно, спокойной ночи.
2: Одинокая дама. Ей нужен кто-то поговорить. Это все могла бы пообщаться с телевизором.
1: Или еще одна батарея села в детекторе движения, как в последние 10 вызовов.
2: Выходи, выходи.
1: Разве они обычно не оставляют свет в этом магазине?
2: Да.
1: Может, просто произошло отключение энергии? Давай глянем сзади. 3-2-3 на месте, участок 1 чисто. Очевидно, электричество вырубили. Возможно, сработала ложная тревога. Проверяем позади здания.
2: Я не знаю, Мак. Сзади все освещение выключено. Движение! Полиция! Стоять! Мак, подожди!

0: Стоять! Пистолет!
1: 3-2-3. Применили оружие. Подозреваемый лежит. Покажи оружие. О, Боже.
0: Нет. Блейк, что ты...
1: Прости, отец, прости.
0: Нужна скорая!
1: 3-2-3, внимание!
0: Быстро!
1: Раненый подозреваемый сын полицейского Макдональда, прием!
0: Блейк! Нет, нет, нет, нет!

0: Yes.
1: Ναι.
2: Миссис Макдональд. Я Сэм Райт, напарник вашего мужа.
1: О, нет. Что произошло? Что случилось с Маком?
2: Вам нужно поехать со мной, хорошо?
1: Что случилось с Маком?
2: Не с Маком. Огнестрельное ранение в правую часть брюшной полости.
3: Одиночное?
2: Да, одиночное, огнестрельное, выходного отверстия нет. Раз, два, три.
1: Отлично, что у нас здесь?
2: У нас огнестрельная рана в правой части живота. Дай мне.
1: Как вас зовут?
2: Блейк.
3: Ладно, даем наркоз. Мне нужен доктор Дункан.
1: Ты знаешь, где ты?
3: Сделаем рентген груди и брюшной полости. Готовим к операции. Привет, Блейк. Ты слышишь, парень? Я доктор Карри. Она будет здесь, не успеешь оглянуться. От тебя требуется одно – расслабиться, заснуть и думать о хорошем за нас двоих. Ладно, приступим. Поехали.
1: Что ты сделал?
2: Сара, нет. Сара, нет. Нет, это был несчастный случай, Сара.
3: Сара, я не знал.
1: Что случилось? Почему он там был?
2: Сара, нет. Он не хотел.
1: Он все, что у меня осталось, Мак. Ты меня понимаешь?
4: Сара.
1: Сара.
4: Сара.
1: Сара.

0: Have a seat, sir.
1: Присядьте, сэр.
0: Well,
1: хорошие новости. Он пока стабилен. Он сильный мальчик. Мало кто пережил бы такую операцию. Плохие новости. Пока не все трудности позади. Пуля летела быстро, оставила большие повреждения. Его заштопали, но пришлось удалить поврежденную почку.
2: Он сможет жить без почки?
1: С одной здоровой почкой, да. Но в этом-то и проблема. Почка нездорова. Ее вообще могло не быть.
3: Что это значит?
1: У Блейка сравнительно редкое генетическое заболевание. Синдром атрофии почки. Это значит, что одна из почек не функционирует, и другая берет на себя всю работу. К сожалению, мы убрали здоровую почку. Блейк сейчас стабилен. Это ненадолго. У него стопроцентная почечная недостаточность.
2: Вы хотите сказать, что Блейк умрет?
1: Я хочу сказать, что чтобы Блейк выжил, ему надо немедленно делать трансплантацию.
3: Пусть возьмет мою.
1: Все не так просто.
3: Я его отец.
1: Я взял на себя ответственность и посмотрел медицинские карты вас обоих. У вас кровь второй группы, резус положительный, как у Блейка. Проблема в том, что у вас гипертония, и поэтому вы не можете быть донором. Миссис Макдональд, к сожалению, у вас первая группа, резус положительный. Сейчас ищем донора по базам данных, но пока ничего не нашли. Время не терпит. Мужайтесь.

0: Mac.
1: Hey, Mac.
0: Сестра сказала, все было отлично. Он прорвется. Я думал, подожду вас и отвезу домой отдыхать. Где Сара?
2: Она с Блейком.
0: Хочешь ехать домой?

0: Я правда хороший стрелок. Знаешь, 15 за 15 лет стрелял три раза и три раза попал.
1: Ты не мог знать. Ты делал свою работу.
0: Я плохо делал. Не надо было идти в то здание. Меня никто не просил, он бы никуда не делся. Я даже не знаю мальчика. Своего сына. Я ничего о нем не знаю.
1: Еще не поздно узнать.
0: Он может не выжить.
1: Что? Я думал, они сказали... Я мог бы остаться с тобой? Или ты хочешь побыть один?
0: А я один. Был один с тех пор, как похоронил своего первого мальчика. Думаю, я умер вместе с ним. Просто в это трудно поверить. Это больше не важно.
1: Стой, послушай меня. Ты на дне. Ты не опустишься ниже, чем здесь и сейчас. У тебя два выхода. Проклясть Бога и умереть, или перестать с ним бороться.
0: Я ценю это. Правда. Я выбираю первый вариант, проповедник.
1: Мак, а он не покинул тебя. Я знаю, что сейчас все очень плохо, но всему есть причина.
0: Хватит. На меня это не действует. Если вера в сказки тебя утешает и дает подработку по воскресеньям, поздравляю, сержант Райт. Но если ты думаешь хотя бы вскользь, что я покроюсь мурашками и паду на колени перед твоим богом, который позволяет переехать 5-летнего ребенка черномазому наркодилеру,

Старики говорят, что самой жестокой тюрьмой будет та, которая была построена своими руками. И одиночное заключение будет самым жестоким. Сам ад покажется ничем иным, как вечностью в одиночестве. Также говорят, что Отец никогда не бросит искать и призывать нас. Многие не могут или не хотят слышать этот призыв, пока совсем не будут сломлены.

0: Утешь меня, Господи. Благодарю Тебя за то, что я слежу за ним. И мы знаем, что у Тебя есть воля, и что Ты можешь дать ему, если хочешь.
1: И еще что-нибудь?
2: Отец, ты знаешь, что нам прямо сейчас нужно чудо для Блейка. Мы приходим к тебе с мольбой о том, чтобы для него нашлась почка, которая будет работать в теле Блейка, отец.

0: Они потеряют того мальчика.
1: Я не знаю. Я тебе говорил, что они потеряли первого сына.
0: Как красиво. Что это?
1: Это подарок дедушке Джорджа. Я думаю, это должен был быть урок, но я не совсем уверен, что понял его.
0: Я обещаю молиться за вас каждый день, прошу вас о прощении, даю вам его и буду вашим вечным другом. Да, продвинутая теология. Да и должна быть, потому что это писал ребенок.
1: Ты всегда знаешь, как сказать то, что нужно. Мне плохо от того, что происходит с семьей этого человека. Все, что я мог, это молиться за него. Он заставляет меня переживать такие чувства, каких у меня долгое время не было.
0: Какие?
1: Ярость. Ненависть. Что со мной происходит, Дебра?
0: Ты человек.
1: Я пастор. Я был призван направлять людей. Или мне так казалось?
0: Что это значит?
1: Это часть моей работы. Я не могу сосредотачиваться на этом или взращивать это, или даже быть верным этому, потому что я должен разъезжать по городу в полицейской машине 10 часов в день с парнем, который ненавидит меня, потому что я черный, ненавидит весь мир.
0: Это его проблема. Ты тут при чем?
1: Он показывает мне, где мое сердце и где его нет. Оно не с людьми. Я думал, что с людьми, пока не встретил одного человека, которого не смог полюбить. Это для меня лишь слова. Это больше не реальность. Гоняться за преступниками, носить значок — это реальность. И я там расту, а моя церковь не растет. Она загнивает. И вскоре она умрет из-за меня. Вот что маг делает для моей жизни, Дебра. Показывает мне, где на самом деле мое сердце. Оно носит оружие, а не Библию.
0: Ты действительно в это веришь? Ты хороший человек, Сэм Райт. Я счастлива, что Господь подарил мне тебя. Но я думаю, ты понял это превратно. Господь не привел его в твою жизнь. Он привел тебя в его. И тебе надо понять, зачем.

0: Я думаю, с графой для отметки донора на каждых правах в Америке где-то найдется одна почка, которая ему подойдет.
1: Он выживет.
0: Тебе до этого есть дело?
1: Я ведь здесь.
0: Потому что хочешь? Потому что должен?
1: Я еще не решил.
0: Хороший ответ.
1: У меня...
0: Ты же не будешь проповедовать? Ты знаешь, что со мной, когда ты проповедуешь?
1: Не буду. Но интересно, что ты здесь. Я пришел побыть с тобой.
0: Полагаю, ответ нет. Но завтра с утра я перестану быть отцом и мужем. Сара даже не придет домой после похорон. Она будет идти дальше. Сэм, я не хотел сказать то, что сказал в машине.
1: Я это знаю.
0: Я говорю много того, чего не желаю. Я делаю больно жене каждый день, говоря ей что-то. Я делаю больно Блейку, который бежал от нас. Я даже заставил 5-летнего сына ездить на этом глупом велосипеде. Он не хотел. Если бы я только... Ответь мне сам. Этот добрый Господь, с которым ты щебечешь, почему он оставил двух маленьких мальчиков умирать и оставил жалкую развалину, которая не хочет жить дальше?
1: Нет ответа на этот вопрос. Просто нет.
0: Тогда во что же мне верить? В чем весь смысл?

0: Каждый раз мне кажется, что я разгадал загадку. И я получаю крученый мяч. Знаю только, мы в этом вместе, Мак. И кто-то поместил нас сюда. И не должны мы были страдать. Мы не сами это сделали. Ты не виноват ни в том, ни в другом. Это был несчастный случай, Мак.
1: Это я?
0: Нет. Бог не хотел, чтобы ты нес это бремя, Мак. Он хочет, чтобы ты избавился от этой боли.
1: Я заслужил адские муки. Мне так жаль. Так жаль. Боже, помоги.
0: Ну тогда ты прощен. Ты слышишь меня, Мак? Ты прощен, поскольку попросил об этом.
1: Я не хочу, чтобы он умер, Сэм. Я не хочу, чтобы мой мальчик умер. Я бы отдал все. Пожалуйста, помолись со мной. Помолись. О, Боже.
0: Ты должен молиться со мной.

О, Господь мой, дорогой любимый Боже, мы молимся Тебе.

0: Привет, пап.
1: Вы не могли бы нас оставить ненадолго?

0: Я хотел поговорить. Каждый раз, как я заходил, ты спал или находился в каком-то аппарате из «Звездных войн» или...
1: С мамой?
0: Да.
1: Позаботься о ней, хорошо? Она не такая сильная, как ты.
0: Эй, вот этого не надо. Слушай, мы будем с этим бороться. Я думаю, они нашли тебе почку в Канаде.
1: Папа. Прости, папа.
0: Это я должен просить прощения. Нужно было сделать это давным-давно. Мне очень жаль. Прошу тебя, скажи, что ты меня прощаешь.
1: Конечно, папа.
0: Ты знаешь, как сильно я тебя люблю. Я люблю тебя, Блейк.

0: Мне бы хотелось чем-нибудь помочь. Ему резко стало хуже, так быстро. Я не могу найти ему почку. Нет родственного соответствия, нет друзей. Что там у тебя, Сэм? Анализ крови, высокий холестерин. Дай взглянуть. Еще о чем-нибудь подумаю. Сэм? Я знаю, ЛНП сильно повышено. Я буду меньше есть. Группа крови. Вторая, резус положительный. А при чем тут моя ЛНП? Как у Блейка Макдональда. То есть вы хотите сказать, что я... Хочу сказать, твое желание может исполниться.
1: Ну же, Блейк, потерпи немного. Надо немного потерпеть.
0: Я думал, вторая положительная — это перебор. Кто бы действительно думал, что это что-то значит?
2: Я, вот кто.
0: Я вернусь. А ты давай домой и приготовь мне большую вкусную лазанью. И не забудь про чесночный хлеб. И, дорогая, я знаю, почему сейчас.
1: Извините, дальше идти нельзя.

0: Мами.
1: Мама, у нас есть вопрос. Какой вопрос? Откуда им знать, что черная почка будет работать у белого мальчика? Ну, потому что внутри мы все одинаковые.
2: Все будет отлично. Просто небольшой укол.

0: И вот, наконец, наш старший пастор вернулся. Теперь, прежде чем вызвать его, достаньте свои письма милосердия. Покажите их. Давайте поприветствуем нашего брата, нашего учителя, нашего друга и целителя, сержанта, пастора Сэма Райта.
1: Ладно, ладно. Давайте читать этот текст. Настоящим обещаю первое.
2: Молиться за тебя каждый день.
1: Второе.
2: Просить о прощении.
1: Третье.
2: Прощать тебя взаимно.
1: И быть твоим другом когда?
2: Всегда.
1: Теперь, когда кто-то попытается с вами разыграть расовую карту, высеките этого дрянного мальчишку. Напишите свое имя в конце и скажите: «Нет, брат мой, сестра моя, я разыгрываю карту милосердия». Шесть недель назад, вот здесь, я сказал вам всем, что когда ученик готов, приходит учитель. Просто я не думал, что был учеником. Но я был. А учитель? Он появился. Да, правда появился. И, брат Мак, ты был не просто моим учителем. Ты был профессором. Братья и сестры, я люблю мой город. Но он разорван пополам. Что я вам говорю об этом? Оглянитесь. Вас оскорбляли. Меня оскорбляли. И мы продолжаем причинять боль друг другу, так ведь? Где нет справедливости, нет мира. Я слышу это каждый божий день. Как будто справедливость может изменить сердца. Не изменит. Не справедливость нам нужна, и не ее мы хотим, а милосердие. Прощение. Вы хотите восстановить разрушенный город? Разрушенный мир? Нужно начать прямо здесь. И я обещаю молиться за каждого из вас каждый день, чтобы простить вас, просите вы об этом или нет, и просить вас простить меня. Чем я могу вам помочь, сэр?
0: В другой жизни я был другим человеком. Я был вором и безумцем. Полицейский, который правомерно пытался призвать меня к правосудию, начал меня преследовать. Я бежал. И я отнял у этой семьи ребенка. Остановила меня тюрьма. Я отдал свою жизнь моему отцу, и я искал возможности исправить то зло, которое совершил. Для искупления я присоединился к миссии на земле моих предков в Кении. Теперь ради нее я и живу. Я уплатил обществу долг за свои преступления 8 годами своей жизни. Справедливость была восстановлена, но не для этой семьи. Перед ними я в неоплатном долгу. Я не смог. И я не пришел в другой день взглянуть им в глаза и принять на себя ответственность за содеянное. От всего сердца я прошу вас прощения. Я умоляю вас о прощении. Я молю о милосердии.

0: Это самый трудный шаг – перейти от мыслей к делу. Даже если наши мысли самые благородные, правильные, библейские, начать действовать в соответствии с ними непросто. Сегодня поговорим о том, что нам мешает не только думать, но и жить по-библейски, и как воплотить библейское мышление в жизнь. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокином, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Снова рады с вами встретиться. Сегодня у нас будет достаточно практическая тема. Наконец-то мы посмотрим некоторые такие важные, применимые моменты в нашей жизни. Но мы также с вами продолжаем тематику библейского мышления. И, Дмитрий Александрович, первый вопрос, который бы хотелось с вами разобрать. Какие мы можем сказать, есть подразделения в библейском мышлении, которые мы можем применять в своей жизни? Мы все понимаем, что это взято из Библии, но что все-таки оно практически себя включает? Какие есть направления?
1: Ну, на самом деле, чем больше уголков своей жизни человек посвящает Богу, чем больше сфер своей духовной жизни человек открывает перед Богом, тем лучше, то есть тем больше он становится ближе к Богу. Поэтому когда мы говорим о библейском мышлении, очень важно понимать, что если мы молимся обо всем, что нас тревожит, с чем связаны наши переживания, то это как раз-таки дает возможность Богу действовать в нашей жизни во всех его сферах, во всем многообразии. Поэтому библейское мышление, оно такое универсальное.
0: Хорошо. То есть это такой универсальный принцип, который мы можем применить. То есть это касается и работы, и личной жизни, и учебы.
1: Да, совершенно верно.
0: Да, это очень важно, потому что иногда, когда говорят о библейском мышлении, то разделяет практическую жизнь, да, от библейской, то есть подразумевается духовной. Хорошо. Но вот для того, чтобы эта библейская модель могла полноценно работать в личной жизни человека, какие можно применять шаги к этому?
1: Ну, на самом деле, эти шаги достаточно разнообразные, но первое, что необходимо для себя отметить, что если человек начинает просто смотреть на мир через призму Священного Писания, через те ценности, которые в Библии провозглашены, это еще не дает гарантию, что его поведение изменится. Для этого очень много факторов существует, которые влияют на это. Но без библейского мышления, пожалуй, что это вообще может и не произойти. То есть это такое условие, которое очень и очень важно для того, чтобы человек изменился, для того, чтобы пропустил те христианские ценности, то христианское учение, которое, скажем так, сопутствует его жизни, пропустил через сердце, чтобы это воплотилось. Ну и первое, что необходимо сделать, что необходимо отметить, это, конечно же, заключается в том, что человек должен планировать свою деятельность. То есть он должен сознательно работать над тем, чтобы изменить свой характер, изменить свое поведение.
0: Дмитрий Александрович, подскажите, да? А вот однажды я услышал одну историю, когда один офицер флотилии давал такую рекомендацию студентам. И он говорил, что когда вы начинаете свой день, первое, с чего вы должны начинать, это с того, чтобы заправить свою постель. Вот если мы говорим некогда о таких практичных моментах, вот такая практика, она соотносится с библейским мышлением? То есть можно сказать, что вот, ну, выполнение определенных таких условий в своей жизни, это тоже влияние, может быть, библейской модели?
1: Да, конечно. Действительно, жизнь христианина не должна быть хаотичной, то есть мы должны планировать свой день, мы должны подчинять его библейским интересам, не должны бездельничать, должны трудиться, иметь четкий план на день. Например, вот в Иакова в 1 главе 7-8 стих написано: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа, потому что человек с двоящимися мыслями не тверд на всех путях своих». То есть о чем здесь речь идет? О том, что чтобы нам что-то приобрести какой-то навык или какое-то изменение поведения, нам нужно все-таки сконцентрировать свои мысли. И эти мысли должны быть сфокусированы на том, чтобы сформировать себе какую-то благодетель или на той черте характера, которую Бог ожидает от нас видеть. Ну и кроме того, вот еще есть очень хороший стих, который записан в притче в 4 главе, 26 стихе. «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». То есть Библия нас призывает тщательно обдумывать то, что мы делаем, стремиться к этому, идти целенаправленно. Кроме того, вот если позвольте, то что еще необходимо для того, чтобы воплотить библейские ценности, библейское мышление в жизнь? Для этого очень важно,

0: Важно вникать в Божью любовь. Почему? Потому что это то, что дает нам ресурсы. Сейчас очень много различных советов по самосовершенствованию, саморазвитию, по бизнес-планированию, по тайм-менеджменту, коучингу и так далее и тому подобное. Нет проблем с информацией. Прописаны алгоритмы для приобретения любых привычек, но почему-то пользуются этим единицы. И вот вопрос, а почему так происходит? На самом деле ответ, он очень часто заключается в том, что у людей нет ресурсов для этого. То есть для того, чтобы измениться, нужно еще найти, ого-го, какие ресурсы. И вот этот вот ресурс, вот эта вот витальность, то есть витальность, это любовь к жизни, это вот состояние открытости, восприятие жизни, оно как раз-таки связано с тем, насколько мы любимы. И это очень хорошо просматривается, например, на детях. То есть те дети, которые живут в среде и воспитываются, где они любимы, они такие более живые, более интересующиеся, более открытые и так далее. Те дети, которые вот в угнетенном состоянии, очень часто их поведение, оно связано с некоторыми проблемами. Почему? Потому что они требуют к себе внимания или, наоборот, от всех уединяются и так далее. Вот в Евреям в 12 главе, 3 стихе написано: «Помыслите о претерпевшем такое над собою», о претерпевшем с большой буквы, «такое над собою поругание от грешников». То есть о ком здесь идет речь? О Боге, об Иисусе Христе. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Потому что, как ни странно, вот эта вот Божья любовь, которая воплощена в смерти Иисуса Христа, в том, что нас кто-то любит до смерти, оно позволяет не ослабеть нашим душам, оно дает нам силы жить и понимать, что мы любимы, и нам не нужно вот эту вот любовь выклянчивать от кого-то, из кого-то. Не нужно рвать жилы для того, чтобы стать каким-то интересным для общества человеком. Наоборот, мы можем приобретать какие-то изменения, потому что мы уже любимы, и у нас есть вот этот вот ресурс. Кроме того, очень важно молиться перед каждым делом. Вот в Псалме 5, со 2 по 4 стих написано: «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать». Вот о чем здесь говорит псалмопевец? Он говорит: «Уразумей помышления мои». То есть нужно приносить все свои дела, все свои помышления Богу, чтобы Он скорректировал, может быть, наш день, чтобы, может быть, скорректировал и наши мысли, наши планы и так далее. Ну, и кроме того, очень важно быть благодарным Богу за все, что происходит с нами. Вот, я думаю, это те основные моменты, которые позволяют нам трансформировать наше мышление в реальную плоскость, в практику, в наше поведение и так далее.
1: Вот в связи с этим есть вопрос, вы как-то даже об этом тоже сказали в одном из наших интервью, о том, что люди сегодня проходят разное обучение. Сегодня мы с вами говорили, да, очень популярны курсы, различные программы, повышение квалификации. Люди за это отдают большие достаточно деньги, смотрят на преподавателей, спикеров, учителей и коучей. И возникает вопрос, вот вы ранее прочитали, да, «Обдумай для ноги своей стезю», да, в книге «Притчи». То есть мы должны продумывать свой путь, да, каким он должен быть, из чего должен состоять. А можно ли в связи с этим у кого-то спросить совета, как это делать и как наилучшим образом применять?
0: Да, конечно, Священное Писание, оно как раз-таки и учит людей спрашивать совета, советоваться с другими людьми. И в этом нет ничего предосудительного, потому что вот в мире как это происходит, да? То есть если ты спрашиваешь совета у кого-то, то это о чем говорит? Ну, может быть, о твоей инфантильности или о том, что ты зависишь от чего-то мнения и так далее и тому подобное. Но парадокс библейский заключается в том, что Библия учит тому, чтобы мы ходили и спрашивали совета. И даже еврейские раввины, которые основывают свое учение на Ветхом Завете, они говорят о том, что если есть раввин, иди спроси у него, как поступать. Если раввина нету, спроси у специалиста, как поступать. Если ни того, ни другого нету. Просто иди на площадь и спроси у кого угодно, как поступать, и это уже даст тебе преимущество при принятии решений. Вот, например, вот в 4 царстве, 5 главе, 13 стихе написано: «И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе: только омойся, и будешь чист». Мы все знаем, о чем эта история. Вот. Это история, как военачальник пришел, чтобы избавиться от проказы. И когда ему посоветовали окунуться в речке 3 раза, он хотел развернуться и уйти.
1: Пренебрег, да?
0: Пренебрег, да, вот этим, этим не советом, а поручением. Но его слуги уговорили его, он согласился, и это привело к его исцелению. В притчах, 24 главе, 6 стихе сказано: «Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний». И также вот в Деянии, в 5 главе, 35 стихе написано: «А им сказал: мужи израильские, подумайте сами собой о людях сих, что вам с ними делать». То есть везде мы видим такие вот советы совещаться. И это позволяет принимать более обдуманные и правильные решения.
1: Дмитрий Александрович, мы можем, наверное, к следующему этапу перейти, вот, в контексте этого библейского мышления в практической жизни. И вопрос возникает о том, как правильно думать в этой системе координат. Что мы можем об этом сказать? Есть ли какая-то методология или, может быть, ключевые моменты, которые мы могли бы подметить?
0: Да, действительно, Библия оставляет нам некоторые принципы о том, как мы можем размышлять, как думать, как делать это эффективно, то есть как сделать этот процесс мышления более правильным с точки зрения Библии. Вот, кстати, об одном принципе мы уже сказали, то есть это принцип совещания, когда мы принимаем решение. Но, кроме того, Библия нас учит уметь расфокусироваться, что очень важно. Например, современные психологи или коучеры, они говорят о том, что мы должны выбрать себе какую-то цель, сфокусироваться на ней, добиваться ее, и тогда мы точно добьемся ее и сделаем нашу жизнь осознанной и так далее. Между тем, Священное Писание говорит о том, что мы должны не только уметь сфокусироваться, но и в любой момент быть готовым отвечать на нужды других людей, где-то забыть о своей цели и так далее. Например, в Бытие, в 11 главе 6 стихе написано: «И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от этого, что задумали делать». Тут Господь, Он упрекает людей за то, что они решили построить башню и решили сделать это во что бы то ни стало. Господь расстраивает их планы. Он говорит: есть вещи другие, есть вещи более важные. Например, поиск Бога, спасение. То есть надо понимать, что цели, которые мы себе ставим, они могут меняться. И более того, если мы поставили себе цель и добиваемся ее всеми способами, то мы перестаем воспринимать окружающий мир во всем его многообразии. И достижение этих целей становится неэффективным. Почему? Потому что мы упускаем многие вещи, которые нас окружают, мы заменяем их с достижением какой-то вот своей цели и так далее. Поэтому очень важно уметь поменять свои цели, отказаться от них. И это может быть ключом к духовному росту человека. То есть что-то произошло в моей жизни, может быть, мне нужно на что-то другое обратить внимание. Это очень важно. Если начинаются проблемы, то, может быть, и не было Божьей воли на ту цель или на ту деятельность, которую я перед собой ставил, как вот у жителей Вавилона. Какие еще могут быть принципы библейского мышления? Например, задавать правильные вопросы. Как эту ситуацию видит Бог? Или как на моем месте поступил бы Христос? Вот это те вопросы, которые тоже действительно помогают нам принимать правильные решения.
1: А скажите, в контексте вопросов, получается, человек сам себе должен задавать эти вопросы или как-то с окружающими советоваться?
0: В том числе и сам себе. То есть было бы правильно анализировать, а как бы на моем месте поступил бы Бог, или о чем бы он бы подумал, и стараться вести себя соответствующе.
1: Есть ли еще, может быть, какие-то способы, методы, которые можно применять?
0: Да, конечно. Ну, очень важно не винить себя за какие-то проступки. То есть вот это совершенно бесперспективный путь мышления. Почему? Потому что иногда наши неудачи, они могут быть вызваны объективными обстоятельствами. И это не обязательно связано с тем, что мы как-то поступили неправильно. Да? Например, вот в Псалме 32, в 10 стихе написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов». В Исходе 9 главе 12 стихе написано: «Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как говорил Господь Моисею». То есть некоторые моменты, они могут быть вызваны самим Богом. И мы не знаем, для чего это допущено, но, возможно, это допущено нам во благо. И в любом случае не нужно себя винить, нужно просить у Бога помощи в том, чтобы Бог помог выйти из той или иной ситуации. Очень важно искать надежду в Боге, когда что-то произошло, ну, скажем так, не так, как мы запланировали. В общем, вот эти принципы, которые Бог нам оставил, они помогают нам мыслить эффективно и помогают нам мыслить конструктивно.
1: Дмитрий Александрович, спасибо большое. Сегодня такая была достаточно практичная тема, очень интересная. Думаю, будет очень нам всем полезно. И, дорогие наши зрители, мы очень рады будем с вами каждый раз встречаться и разбирать то, что нас волнует. До новых встреч!

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Дорогие друзья, приветствую вас, любимые Божьи, возлюбленные, все, где бы вы ни были, кто сейчас смотрит, чтобы принять. И я благодарю Господа, что у нас вот такая привилегия, возможность. И я благословляю каждого, кто сейчас в этом участвует, потому что это совместное наше служение, которое высвобождает Бог для каждого из нас. И спасибо Господу, спасибо, потому что все от Него, все через Него и все к Нему. И спасибо, что мы есть, спасибо, что мы живем в такое удивительное время. Оно непростое, но мы благодарим Господа за то, что мы спокойные, потому что все нам ко благу. Из всего мы учимся, научаемся каким-то новым моментам нашего существования здесь, на земле, как на небе. И знаете, сегодня вот я хотела поделиться, может быть, такими вещами, которые вы уже и слышали, и знаете, кто-то, может быть, нет, но что-то такое особенное, что Бог открывает. Хотя Бог открывает каждому, лично каждому, очень особенно.

И мы благодарим за его многообразие и его многозначность, но это все одно в нем для того, чтобы мы могли быть в единстве вот этого времени, когда Бог свою церковь удивительную, свою благословенную, свою невесту, свое тело и свою посланницу здесь на земле, он ее приготавливает так, что врата ада нас не одолеют. Господь, спасибо за твое верное, могущественное слово, которое исполняет то, что ты в него вложил. И я хочу вот немножко начать с 14 главы Иоанна. Здесь тоже есть какие-то вещи, которые мне хотелось бы поделиться с вами. 14 глава Евангелия от Иоанна. С 1 стиха. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Это говорит Иисус, говорил своим ученикам. «Что в доме Отца моего обителей много. И если бы не так, я сказал бы вам, что я иду приготовить место вам. И когда пойду, приготовлю вам место, приду опять, возьму вас к себе, чтобы вы были где я». «А куда иду я, вы знаете, и путь знаете». Но интересно, что даже в этот момент ученики, которые были уже с Иисусом достаточно длительное время, Фома, например, сказал ему, что «Ну, Господи, не знаем, куда ты идешь». Он ему сказал «Знаете?», а он говорит «Не знаем». «И как мы можем знать путь?» Иисус сказал ему. Я думаю, что очень многие уже это место знают. И я тоже его, знаете, знала уже давно. Познала, прочитала, запомнила и даже исповедовала. Но глубину, которая стоит за каждым словом и каждым вот этим предложением у Бога, Дух Святой открывает нам по мере нашего духовного роста. Так вот, Иисус сказал ему, «Я – путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, «Я путь, и истина, и жизнь». Что это? Как мы можем это видеть? Но интересно, что он, во-первых, тут вот я выше прочитала, он говорит, что «в доме Отца моего обителей много, и если бы я не так сказал бы, что я иду приготовить место вам, и когда приготовлю место, тогда приду и возьму вас». Вот это вот, так сказать, отправная точка вот этого пути. Это путь, конечно, по-человечески нам надо видеть физическими глазами, куда это, что и как. Но это путь нашего духовного начала нашей жизни, той жизни, которая нам дарована от Бога еще раз. Да, мы все вот имеем день рождения, но у нас есть день рождения, когда мы родились заново. Или, можем сказать, родились свыше. Это тоже я не буду читать, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, где Никодим пришел к Иисусу Христу ночью, и он стал говорить, что да, ты вот такой, вот ты такие вещи делаешь, что это невозможно, если ты не от Бога. Он не стал ему долго там рассказывать, какой он, и как это так, и сяк, и почему. Он ему сказал очень просто, что кто не родится свыше, там это Иоанна там 3:3, там и дальше там 5:6, там что кто не родится свыше, тот не может войти в Царство Божие. И кто не родится от воды и духа, тоже не может вот в это войти. А что это войти? Это как раз вот начало этого пути, на который мы, так сказать, получается, начинаем быть вживлены, что ли, скажем так. Мы не просто родились физически в видимом мире, а мы начинаем быть живыми для духовного мира Божьего, для Божьей духовной реальности. И сейчас вот эти слова, которые написаны в Библии, мы можем их понимать уже, так сказать, на более нашем современном языке и имея вот какие-то свои такие представления. Потому что физическое представление о пути

Это вот путь, дорога там и так далее, прямая, кривая, там по горам, по долам или еще как. Но здесь, вот этот наш путь, это начинается наша жизнь, совместное рождение.

тоже какие-то вот такие духовные ипостаси, которые что-то означают. Но в первую очередь, вот для нас наше рождение, откуда оно, где оно у нас? Это внутри нас. Но мы это увидели в зеркале? Нет. Мы это как-то, вот, не знаю, вот именно по-земному как-то вот, пережили? Нет. Но по-духовному я помню себя, когда вот что-то произошло в моей жизни в начале. У меня вообще такое свидетельство, что мне никто никогда не говорил про Иисуса Христа, про то, что надо покаяться там или еще что-то. Но мне стали приходить мысли. Это мысли, но это даже не совсем мысли. Я могу сказать, что это какие-то такие особые переживания, что я вдруг стала понимать, что мне надо покаяться. Хотя такого слова я даже вообще не знала. В моем лексиконе такого слова не было, потому что я жила в советское время, которой Бога не было, и все знали, что его нету. Но я захотела, я поняла, что это связано с Богом, и что он меня как-то вот зовет, что я должна что-то как-то двигаться не так, как я жила раньше. Я жила обычной, хорошей жизнью, у меня все было, и я вполне была по внешним параметрам удовлетворена. Но по моим внутренним параметрам, каким-то неосознанным, я чувствовала, что мне чего-то не хватает. А чего? Иисус говорит, я приготовил для вас, иду приготовить вам место. Так вот, что это за место, которое Бог нам приготовил? Это место, во-первых, это внутри нас. Конечно, чтобы приготовить нам место, Богу пришлось родиться, ну, это мы имеем в виду, что это Сын Божий, Иисус Христос, который родился очень тоже удивительным способом по вере этой молодой женщины. Она тоже, я уж не знаю, что она там почувствовала, когда Дух Святой на нее сошел, но, по крайней мере, она согласилась с этим и сказала, да будет так, как вот ей сказал ангел. И вот это было начало приготовления этого пути для нас через Иисуса Христа и приготовление этого места, в котором мы сейчас находимся. Ну, те, кто уже поняли, те, кто приняли, те, кто в это входят, осознают. Ну и мы будем продолжать осваивать это место. Это место находится внутри нас, где Бог соединяет нас с собой, примиряет нас с собой, потому что это очень важный момент. И еще, если взять параллельно вот место, я не буду его зачитывать, я вам просто скажу, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе, тот новое творение, такое, которое вот все старое прошло, начинается что-то такое, новое творение, это наш новый человек. Он начинается тоже не сразу взрослый, он начинает жить внутри нас, рождается от Духа Божьего. И каким образом, когда уже Иисус родился, прожил на земле там 30 лет, потом он в 30 лет вышел на служение, до этого никто не знал, кто он и что, но когда он вышел на служение, когда он там принял водное крещение и так далее, и 3,5 года он вот уже утверждал, проявлял вот эти качества Бога-человека, и он был 100-процентный Бог и 100-процентный человек, и вот этот путь, который для нас, он говорит, я иду приготовить. Вот он начал его готовить. Он уже его и раньше готовил, а здесь он вышел уже, так сказать, на завершающую стадию этого пути, и эта завершающая стадия пути, она в каком-то смысле касается и Божьей Церкви. И дальше, когда он говорит, что я истина, для нас истина, для обычного человека истина, ну, это что-то очень правильное, записанное, ну, или озвученное. Но он говорил, что я есть. То есть истина – это не просто слова, это не просто какая-то доктрина правильная, а это жизнь, которую он жил, будучи человеком. То есть истина – это Бог, и это тоже Бога-человек. И вот здесь стали к нему притягивать.

И вот люди, которые были тоже Богом предназначены, и также вот для всех нас, те, которые уже верующие, мы не просто верующие в кого-то, но мы предназначены Богом, и Бог знал, мы, в общем-то, Его не просто дети, а мы Его сыновья. Потому что в Библии есть такое место, что есть сыновья Божьи и есть сыны противления. Но, в принципе, все люди рождены и были, так сказать, сотворены Богом и написано по Его образу и подобию. И если это взять начало Библии, самая первая книга «Бытие», вторая глава, когда Господь, Он взял вот это вот тело Адама, которое было сделано из праха, и Он вдохнул себя. Адам, он вдруг открыл глаза, посмотрел, и кого увидел? Он увидел Бога Отца. И стал, написано, Адам душою живою. Это еще одна наша внутренняя духовная часть. Но даже будучи просто людьми, живущими в этом мире, мы живем через тело, которое мы видим, но у нас две части внутри нас, невидимые. Это дух и душа. Так вот, она появилась духу Адама, он ожил, и душа, которая тоже ожила, и тело стало живым. И знаете, что стало отличать это тело, которое было до того, как оно приняло Божий Дух, и после того, как приняло? В этом теле потекла кровь. Когда человек умирает, кровь у него больше не течет. В Старом Завете, я опять не буду читать это место, говорить, написано, что в крови жизнь. Как это? По-человечески пока не исследовано, как это. Хотя мы знаем уже теперь, из чего кровь состоит, и что нужно, и так далее, и так далее. И кровь важная, так сказать, часть нашего существования. Но то, что в крови находится душа, вот этого соединения никто не видел. Но что произошло потом? Почему нам нужно то, что Иисус приготовил? Кровь Иисуса, она, к сожалению, и сам человек, ну, кто уже это знает, кто еще не знает, не читал, это тоже первая книга Библии, «Бытие», где человек попал в ловушку от невидимых врагов, которые и сейчас есть, человека ненавидящие, духи зла, демоны и так далее, бесы. Но человек попался через то, что он стал слушать. То, что, в общем-то, слушать можно, но как на это реагировать? Адам и Ева, когда уже Бог сотворил, вот про Адама и Еву тоже очень много, но я сегодня не буду говорить, как Бог сотворил, Он одного человека поделил на две части, но суть такая, что оба они попались в ловушку в том смысле, что они поверили лжи. Хотя это была полуправда, но они поверили. И через это они попали в измерение, которое называется «добро и зло», потому что они съели от этого дерева, которое Бог сказал «нельзя». От дерева познания добра и зла вкушать. Потому что Бог сказал, вы смертью умрете. Они не очень это понимали, потому что что такое смерть? И сейчас-то люди не очень понимают, хотя они видят вроде что-то. Но и тогда что стало происходить? Бог пришел, Бог хотел им помочь. Но, к сожалению, они были в таком замешательстве страха, самообвинения, что Адам обвинил Бога. Он сказал, что вот эта женщина, которую ты мне дал. И вот это тоже вошло в генетику греховности человека. То есть, по сути, если сказать это одним таким заключением, то генетика через кровь человека от родителей, она испорчена так сильно. Свою идентичность, происхождение от Бога, из Бога, человек потерял. И это трагедия, конечно. Бог хотел помочь, но люди не сообразили, скажем так, что надо было, чтобы Бог вмешался и помог им. Они стали обвинять друг друга, но не друг друга, Адам обвинил, и Бога. И тогда вот

эта генетика закрепилась так, что она до сих пор в человеке. И человек не хочет Бога. И это привело к тому, что все, что вот эти вся трагичная человеческая жизнь, и мы ее знаем из истории, мы и в школе проходим, и еще люди, и мы видим, что сейчас происходит, когда люди мечутся, и в первую очередь вот это такое вот внутреннее состояние человека, это неудовлетворение раз, это накопление негативного, такого раздражающего, какого-то болевого состояния, из которого человек сам выйти не может, и он всегда ищет виноватых. И что пришло? Пришло вот это состояние, и это значит, что вечный человек перестал быть вечным, потому что смерть приобрела свою силу и власть через этих духов всех, контроль и так далее. И вот это измерение добра и зла или измерение власти, оно до сих пор. Но Бог нас, благодаря тому месту, что Иисус сказал, что я иду приготовить вам место, что Он приходил, и мы знаем это место, что Он не просто пришел, Он умер на кресте для того, чтобы наша кровь могла поменяться. И теперь, когда человек стал жить такой жизнью, пришли болезни, всякие разрушения, всякие трагедии и так далее, и так далее. И вот это все, причина этого в том, что человек живет жизнью, которую ему Бог не предназначил жить. Это жизнь, по сути, смерть. И это происходит, и человек привык к этому. И тот враг, который управляет человеком, он говорит, ну, это нормально, это же исторически, это так все сложилось. Но это значит, что мы находимся не в том месте, не на том пути, и не живем по истине Божьей любви, и что эта жизнь, которая есть истинная жизнь, она сокрыта, и она находится в Боге. И теперь, когда Иисус после своего смерти и воскресения пришел к ученикам, Он тоже в них вдохнул. Он сказал, примите Духа Святого. И Он вдохнул этот Дух, который был в нем. И Он еще пролил кровь. Это было тоже очень важно. И теперь у нас вот есть существенные вещи, через которых мы приходим к Богу, в единство с Ним и попадаем в то место, которое Он нам приготовил, когда мы говорим, да, Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу узнать, кто я на самом деле, какой я, и я хочу жить, это естественно, и, потому что любой человек хочет жить, никто не хочет умирать. И спасибо, что Бог даровал нам вот эту любовь безграничную, и прийти к Богу нету ограничений. Это для лично каждого, это для всего человечества, но это действует так, когда Иисус Христос каким-то образом, невидимым для нас, приходит жить в нас. И мы рождаемся заново, и мы рождаемся вот внутри нашего сердца, потому что в Старом Завете написано, Бог говорит, я дам вам новое сердце. И вот в этом новом сердце, где мы и с Богом становимся одно. И это вот этот путь истинной жизни. И Господь, спасибо, что мы можем в этом быть, пребывать, расти. И теперь, Господь, спасибо за каждого, кто уже в этом находится. И для тех, кто ищет еще большего откровения, понимания, какой Бог и какие мы на самом деле, потому что это одно из самых важных моментов, будучи верующими. Это не просто знать наизусть слово, хотя это хорошо, это не просто, так сказать, иметь общение со своими, но это жить той жизнью близости, такой личной жизни, где ты и Бог, и там Бог и Отец, потому что Иисус сказал, «Я в Отце, вы во мне, а я в вас». Вы понимаете, это настолько удивительно глубокое откровение о том, где это место и где мы находимся, и из чего мы живем,
и будем

жить. Это вечный баланс жизни, который Бог предназначил для нас от начала. И мы, слава Богу, начинаем понимать этим и пользоваться. Так что вам благословения тем, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в ободрении, кто нуждается в таком вот просвещении, чтобы возрадоваться. Потому что мы радуемся из вот того, что Бог внутри нас, мы в нем. И это навсегда, и это могущественно. И пусть это будет вашей каждодневной молитвой. Господь, ты во мне, и я в тебе. Мы вместе, мы одно. И это я новое, новое творение, созданное тобою на великие дела. И, Господь, спасибо, что это навсегда, и это могущественно. Будьте благословенны. Принимайте Божье новое помазание и внутри для нового человека, и снаружи, чтобы через нас Бог мог распространять свое царство, которое внутри нас, вокруг нас. Потому что мы для этого Богом рождены, вот для этого нашего времени. Во имя Ишуа. Аминь.

мы продолжаем разговор на тему «Главный секрет супружеского счастья». И оказывается, что, согласно Библии, таковым является любовь. Но любовь не в распространенном смысле, а любовь, которая по природе своей делает объект любви источником правил любви по отношению к этому объекту. Понятие любви в Библии связано с понятием отдавать, служить, жертвовать и угождать. Мы рассмотрели во время первой части нашей встречи иллюстрацию из жизни патриаршей семьи, где нашли, что Сара внутренно относилась к Аврааму с уважением, называя его господином. И мы задали вопрос, а как Авраам относился к Саре? Если и довольно распространено полагать, что в действительности нужно женам мужей называть господами, нужно их считать владыками, то вот чтобы было наоборот, чтобы муж угождал жене, как пишет апостол Павел, об этом не так часто приходится слышать. Поэтому давайте посмотрим, вновь обратившись к тому же отрывочку Священного Писания, с которого мы начали разговор о семье Авраама и Сары, к первому посланию апостола Петра, и там в 3 главе прочитаем 7 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. С 1 по 6 мы уже прочитали, где говорится об отношении жен к мужьям по образцу отношения Сары к Аврааму. А вот теперь начало 7 стиха. Сказано: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что означает слово «так же и вы, мужья»? «Так же» – это как? Точно так же, как только что было слово обращено к женам, правда? В действительности, когда мы вглядываемся в подлинник и смотрим, какой термин там используется, то оказывается, что в греческом, в оригинале используется термин «homoios», что дословно означает «таким же образом», «точно так же», то есть как жены должны мужей считать господами и им служить, потому что служим кому? Господам. Также и мужья должны относиться к женам. Точно так же. Но кто-то скажет: нет, таких аргументов мне недостаточно. Вот покажите, что в действительности Авраам считал Сару своей госпожой. Есть такое? Ну, давайте смотреть. Что означает имя Сара? Мы посмотрим на электронную еврейскую энциклопедию. Вот определение на экране. «Сара», в соответствии с наиболее распространенной точкой зрения, «Сара» означает «княгиня», «владычица». Итак, как он ее называл? «Княгиня», «владычица». Как она его называла? «Господин мой». Итак, что они делали? Они служили друг другу. Это не просто слова. Вот один из примеров святой истории. Книга Бытие, 12 глава, 8 стих, указывает, и, к сожалению, это в синодальном переводе не видно, сказано, что Авраам разбил свой шатер. Так? Но вот в подлиннике вот это слово «агало», концовочка, суффикс женского рода. Итак, чей шатер он разбил в первую очередь? Сары. То есть он вначале ей служит, он вначале ее шатер ставит, а потом уже только свой. Он не просто называет ее владычица, да? Потому что, как Христос рассказывал, он говорит: если у кого из вас есть слуги, то кого они будут вначале кормить? Они вначале Господь накормят, да? То есть в первую очередь послужат, а потом уже во вторую очередь себе. Вот точно такое же отношение было у Авраама к Саре. И более того, в 21 главе книги Бытие, в 12 стихе, сам Господь говорит то, что многим мужьям даже страшно представить себе.
21 глава, 12 стих. «Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее». Представляете, мужья? Кстати, Бог говорит, во всем, Сергей, что скажет тебе Татьяна, жена твоя, слушайся голоса ее. Так? Конечно же, это не может касаться всей жизни Авраама и Сары. Конечно же, они были грешными людьми, как все потомки Адама. Но вы видите, что были периоды времени, когда не по воле Авраама надо было поступать. Что должен был Авраам сделать? Свое мнение отодвинуть в сторону. А там контекст этого взаимоотношения с Агарью и Измаилом – это что же его сын? И ему было неприятно Аврааму, но он должен был повиноваться голосу жены. Почему? Ну, как княгиня повелит, так и будет. Как владычица скажет, так и будет. То есть мы находим, что в действительности вот эта Божья модель, как мы кратко отмечали вчера, первое сказано – повинуйтесь друг другу. Послание апостола Павла в Ефес, 5 глава, 21 стих. «Повинуйтесь друг другу». Муж жене повинуется, жена мужу. Это взаимное повиновение. И потому в результате что происходит? Получается, что в семье у нас есть и царь, и царица, и одновременно есть слуги. Но чтобы эта ситуация была возможна, нужно, чтобы царь служил царице как слуга, а царица, чтобы служила царю как

кием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие». Что Господь обещает? Если ты, жена, будешь служить мужу, и ты, муж, будешь служить жене, то даже если слову не покоряются, и слово здесь имеется в виду Божье слово, Божья воля, то есть, оказывается, могущественное средство, когда муж верующий начинает служить жене, когда жена верующая начинает служить мужу, вот тогда те без слова покоряемые будут, когда увидят вот это отношение, вот это служение, это угождение. И когда мы смотрим, а что же современные специалисты говорят об этом, мы находим, что Библия давным-давно была права. В частности, доктор Мари Бауэн пишет: «Семья – это система. Изменение в какой-либо одной части этой системы всегда влечет за собой компенсаторные изменения в других частях». То есть, если в действительности речь идет о замкнутой системе, ну, например, иллюстрация сообщающихся сосудов, невозможно налить в один сосуд вот столько и ожидать, что в другом будет только столько. Может быть, не сразу, да, там нужно преодолеть силы, давление, притяжение и так далее. Но в конечном итоге что произойдет? Они на одном уровне становятся. Вот жидкость здесь, в этом столбике и в этом столбике. То есть, поскольку семья – это система, то когда что-то в одной части системы меняешь, начинаешь служить, вот как Библия призывает, угождать, удовлетворять нужды, потребности, если, конечно же, не идет речь о нарушении воли Божьей, это как бы само собой понятно, то тогда это непременно, слышите, непременно, как специалист говорит, это всегда влечет за собой компенсаторные, то есть равнозначные изменения в других частях системы. Ну, теперь в качестве иллюстрации. Мужья, скажите вот так вот на чистоту. Какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Ну, такое даже трудно представить, я понимаю, да? Некоторых из вас. Итак, какой была бы ваша реакция на жену, которая вам во всем угождает? Главный вопрос. Что вы готовы были бы сделать для нее? Что вы готовы были бы сделать? Как? Вы готовы были бы все, что угодно сделать для такой жены, правда? Теперь, жены, какой была бы ваша реакция на мужа, который вам во всем угождает? Что вы готовы были бы сделать для него? То же самое. Так это означает следующее. Начните угождать друг другу, и вы пробудите друг в друге желание угождать вам еще больше. Если кто-то систематически получает удовлетворение своих желаний, и он видит, что его в действительности любят, и жертвуют, и дают, и вкладывают, и возвышают, то даже самое несообразительное сердце, даже самое суровое, черствое сердце обязательно смягчится и начнет постепенно отдавать тем же. Вот это и есть главный секрет супружеского счастья. Не так, как часто принято, ожидаем любви. Чтоб было по справедливости. Я стираю твои грязные носки, ты делаешь вот это, да? А если один что-то не сделал, сразу все, взрыв, нет, мы вместе жить не можем, пятое, десятое. Эти вопросы в этой концепции не задаются, ты просто служишь. Ты просто служишь и знаешь, что только лишь язык любви покоряет сердце. Вот секрет супружеского счастья. Иллюстрация рассказывает о том, что это, естественно, аллегория, то есть такого в настоящем мире духовном никогда невозможно, но тем не менее, вот аллегорий много, и в них очень много интересных истин открывается. Так вот, рай и ад. Говорят о том, что однажды одному человеку устроили экскурсию и туда, и туда. И вначале показали ему ад. И он видит, там накрыт длиннющий стол, и на этом столе яства, самые-самые разные, самого изысканного вкуса. И с одной стороны и с другой вот эти скамейки, и друг напротив друга сидят грешники. И у них в руках длинные ложки, ложки прикованные к руке, длиннющие. И вот что делают эти грешники? Они набирают
самые

вкусненько, естественно, чтобы побольше, да, повкуснее себе, и пытаются донести, а не получается. Потому что длинная ложка никак, ну никак невозможно. Вот этот вот сустав не загибается, как полагается, да. И вот они в таком расстройстве, представляете, вот эти ароматы, вот во всем месте, когда вас не кормили уже дней 10, да. И вот это все визуально, вот так вот этот аппетит все больше и больше распаряет, как говорится, слюнки уже текут. И вот как бы мучение в чем, согласно аллегории, что они, видя все это, не могут этого отведать. Ну, человеку показали ад, теперь показывают рай. И что он видит? Точно такой же длиннющий стол, с точно такими же яствами, и точно так же две скамейки вот рядышком с этим столом, и точно так же к праведникам вот эти прикованы длиннющие ложки. Но что они делают? Праведник спрашивает напротив: «Вам чего хочется?» Тот говорит: «Вот этого, пожалуйста». Он берет и подает на ложечки. А тот говорит: «А вам чего хотелось бы отведать?» Он говорит: «А мне, пожалуйста, вот этого». И тот берет. То есть они друг друга кормят, они счастливы, они общаются, они радуются. И в этом суть рая. Разница – зацикленность на себе или же желание служить другому. Вот эта картина описывает жизни многих семей. Те, кто служат друг другу, те, кто не задает вот вопросов о том, справедливо это или несправедливо, я повторяю, исключая вопросы нарушения воли Божьей. Это однозначно запрещено. Такие желания мы не удовлетворяем. Но часто бывает как? Вот иллюстрация. Жизнь реальной семьи. Одной женщине очень нравятся цветы. Ну, очень. И вот она постоянно как бы мужу напоминает, намекает, и как-то по-разному, то и прямым текстом, и уже по-разному за эти вот долгие годы жизни, ну, покупает цветы, ну, мне очень это приятно, я вот чувствую себя любимой, особенной и так далее. И он начинает говорить: «А ты знаешь, сколько цветы стоят нынче? Я вот тут работаю с утра до ночи, так мне надо счета все оплатить, нужно то, нужно другое, а тебе, понимаешь, цветы подавай». И его реакция какая? Когда она говорит: «Ну, купи цветочек, купи там букетик», он говорит: «У нас в доме уже метла есть». Представляете? Вторая метла нам не нужна, то есть этим букетом, да? То есть он не видит никакой иной функциональной пригодности. В чем проблема? Он задает вопросы справедливые. И вроде бы вопросы реальные, да, хватит ли денег? Но, дорогие, смотрите, что происходит. Если не на цветы тратить мужу деньги, то на психиатра потом тратить, то на лекарства потом тратить, да, то потом нужно будет решать проблемы гораздо большими средствами. А потому лучше просто сразу же: «Дорогая, чем тебя сегодня порадовать?» И еще один момент. Неудовлетворяемое желание возрастает. Удовлетворяемое желание снижается. Так? Простой закон. То есть, когда жена получает цветы один, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый раз на регулярной основе, она понимает, что здесь этот вопрос решен. Муж меня на самом деле любит. И тогда вот это желание, ощущение неудовлетворенности, оно уходит на задний план. И потом намного меньше денег нужно будет тратить, потому что тогда уже все главное решено. Итак, дорогие, вместо того, чтобы задавать вопрос о справедливости, о том, как бы по-честному и так далее, вот что мы делаем, согласно Библии. Мы друг другу служим. И тогда открывается сердце, тогда создается атмосфера, при которой отрадно и приятно жить. И тогда пара в действительности по-настоящему счастлива. Но вот теперь проблема. Послание к Римлянам, 5 глава, стихи с 5 по 10 раскрывает очень серьезный вопрос. Очень часто я слышу от супружеских пар такое: «Да, я понимаю, да, Бог говорит, любите, да, Бог говорит, служите, да, Бог говорит, угождайте, считайте господином, госпожой и прочее, прочее». Согласен, Библия так говорит. Но он недостоин моей любви. Вот если был бы другой муж, да, тогда понятно. Была бы другая жена, да, тогда понятно. А вот он недостоин любви. Слышали такое? А кто из вас такое говорил? Не надо руку поднимать.
То есть вот этот вот фактор, достоин ли объект любви моей любви. Давайте посмотрим, как Бог отвечает на этот вопрос. Кого Господь возлюбил? Те из вас, кто читал, исследовал этот отрывочек, 5 глава послания к римлянам, кого Господь возлюбил? 5 стих говорит, когда мы были немощны, Бог в определенное, Иисус Христос в определенное время умер за нечестивых, две категории, немощные, нечестивые. Дальше 8 стих, когда мы были грешниками. И 10 стих, даже когда мы были врагами. Итак, еще раз, немощные, нечестивые, грешники, враги. Вот за таких Бог умер и свою любовь доказал. Были ли мы достойны Божьей любви агапы, жертвенной любви? Нет. Но вот что произошло. Поскольку Господь нас возлюбил, этим Он нам придал ценность. И мы ценны теперь не в силу собственной ценности, а в силу того, что нас любят. То есть принцип заключается в том, что любовь наделяет достоинством объект любви. То есть отношение к человеку делает его достойным и пробуждает в нем соответствующие чувства любить взамен. Вот кто из вас мог бы за этот листочек бумаги сколько-нибудь денежек отдать? Сколько бы вы заплатили? Это из библиотеки, то есть библиотечная карточка. Ну, сколько кусок бумаги стоит? Как у нас в России говорят? Бумажка. Так? Бумажка. Дорого стоит? Нет. Плюс там, ну, стоимость чернил сколько? Ну, копейки мы говорим, да? Копейки. Пока мы не узнаем, что это автограф Элвиса Пресли. И тут сразу, ну, если, конечно, этого человека автограф. Дорогие, а как подорожала бумага или чернила в результате того, что именно Элвис Пресли здесь расписался в 13-летнем возрасте в библиотечной карточке? То есть, вы видите, в зависимости от того, как относятся к человеку, как кто-то оценивает ценность объекта, вот в зависимости от этого определяется и действительная ценность. То есть это понятие относительно. Как ты относишься к человеку? Если ты уважаешь человека, он становится каким человеком? Уважаемым. Если ты любишь человека, он человек достойной любви. То есть, когда мы любим, мы наделяем ценностью, мы не выясняем вопрос, достоин ли он любви. А скажите, кто из нас достоин любви? Кто из нас достоин Божьей любви? Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще немощны, нечестивы, грешны, и когда мы были врагами. Вот что значит любовь, вот что значит отдавать. Вопрос ценности, вопрос достоинства – не задается здесь. Мы не из-за этого любим, а потому что мы хотим наделить объект любви достоинством. На практике, в семейной жизни это означает следующее. Давайте посмотрим на конец 24 главы книги «Бытие», где рассказывается о начале семейной жизни одной древней семьи. Книга «Бытие», 24 глава, стихи 63 по 67. «При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои, и увидел, вот идут верблюды. Ребекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда, и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вот теперь внимание. «И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее». Итак, какова последовательность? Когда была любовь? Как часто бывает? Любовь фонтаном, гейзером, так сказать, проливается, бурлит, любовь кипит, что называется, да? Потом поженились, прошел медовый месяц, прошло еще пару лет, и любви нет. Здесь же совершенно по-иному. Сказано, читаем еще, какова последовательность? Взял ее, она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Настоящая любовь, дорогие, в действительности вырастает только лишь в семейных отношениях, потому что та любовь,
растет благодаря тому, что мы вкладываем друг в друга. И вот то, в кого ты вкладываешь, то, во что ты время посвящаешь, вот это становится тебе близким и родным. Если ты слушаешь,

служишь человеку, то в силу вот этого служения человеку, в силу того, что ты угождаешь ему, он тебе ближе к сердцу становится. Вот тогда две души становятся родными, вот тогда они подлинно соединяются в нечто единое. Вот это Божий идеал любви. Вначале, конечно же, чувства могут быть, и это хорошо, но настоящая любовь еще впереди. Рассказывают об одной супружеской паре, которая в своих взаимоотношениях пришла к тупику. Как вам нравятся фотографии? Как вы думаете, что они готовятся сделать? Кто думает, что целоваться собрались? Вот в книге автора по имени Гэри Чепмен, книга «Путь к счастливому браку» называется, вот какая ситуация описывается. «К служителю церкви пришла женщина, полная ненависти к своему мужу. Она не только хотела развестись с ним, она хотела причинить ему как можно больше боли». Известное желание, да? Ну, встречались такие случаи. Служитель посоветовал ей пойти домой и поступать так, как будто она на самом деле его любит. Она должна была сказать мужу, как много он значит для нее, и быть к нему как можно добрее. И после того, как она убедит его в своей неизменной великой любви, она скажет ему о том, что хочет развода. Тем самым она добьется своей цели – нанести мужу рану побольше. Вот такой был план. И вот что произошло. С местью в глазах она так и поступила. Расточая мужу свою любовь на протяжении нескольких месяцев, как никогда раньше. То есть она стала вот поступать, как Господь призывает, служить, угождать и вот любить на все 100%. Затем пастор позвонил ей и спросил, как у нее идут дела с разводом. «Развода не будет», – ответила она. «Я поняла, что на самом деле люблю его». Это реальная история. Потому что в действительности, когда на протяжении многих месяцев кряду этот муж чувствовал себя настолько любимым, и она в действительности любила его, он, хочешь не хочешь, раскрылся навстречу ей. И он стал любить взамен. И она почувствовала себя любимой. И главное, вот когда она вкладывала по-настоящему свои силы и свою любовь в него, она к нему еще ближе и больше привязалась. Она почувствовала, что она его любит. Итак, формула любви. Вопрос. В чем конкретно проявляется ваша любовь агапы, агава, к вашему жене, к вашему мужу или к вашей жене, к вашему супругу? В чем конкретно? Для того, чтобы на этот вопрос ответить, вот домашнее задание. Составьте инструкцию о том, как любить своего мужа или жену. То есть, чтобы угождать, нужно знать, как конкретно. То есть, мы угождаем не на своих условиях, а на условиях объекта угождения. Составьте этот список. Многие из вас, кто прожил уже вместе долгие годы, вы прекрасно знаете, по крайней мере, вот по большому счету, чего хочет ваша жена, чего хочет ваш муж. Если вот она этого хочет, значит, вам это надо делать. Библия говорит, угождайте. Вот и все. Очень просто. Очень просто. Но лучше после этого взять и синхронизировать список. Знаете, что часто бывает? Мужу кажется, что жена его вот в этом нуждается, а на самом деле она все годы стеснялась ему сказать, что она совсем другого хочет вот в этой сфере. Поэтому нужно вот так смиренно сказать, «Госпожа моя, дай мне инструкцию, как тебя любить». «Господин мой, что тебе угодно?» И когда у вас есть эта четкая формула, вы тогда не теряетесь в догадках, вы удовлетворяете нужды друг друга. Вот это и есть подлинная любовь. В завершение. Семен Надсон, 1882 год. «Верь в великую силу любви. Свято верь в ее крест побеждающий, в ее свет лучезарно спасающий, мир, погрязший в грязи и крови. Верь
великую силу любви. Нет ничего сильнее любви на земле. Только лишь любовь способна менять отношения. Только лишь любовь способна располагать друг к другу. И потому только лишь служа, угождая друг другу, можно поистине стать счастливой супружеской парой. Да благословит вас Господь!

Друзья дорогие, я хочу сегодня продолжить на тему, в чем опасность или в чем трагедия непринятия Евангелия, или в чем трагедия отсутствия покаяния перед Богом. И поэтому я буду говорить об этом что-то положительно, а что-то буду говорить печально. Но то, что мы говорим о печальном, это то, что нас мотивирует потом не только самим спастись, но спасти тех людей, которым может угрожать погибель. Именно вот проповедуя Евангелие, почему одна из причин, почему мы проповедуем Евангелие, почему мы несем благую весть и просим людей открыть сердце для Иисуса, покаяться, принять Господа, одна из причин, потому что слово говорит Евангелие Марка, кто будет веровать и креститься, будет спасен. Но еще одна причина есть. Спасен – это значит навеки от земли, от власти дьявола, от земли, получая Царство Божие, да, вечную жизнь. Но еще одна причина – кто не будет веровать, будет осужден. Мы знаем, что в государстве, если кто-то не будет исполнять законы, он будет осужден. Согласитесь, да? Если кто-то будет нарушать законы и Уголовного кодекса, он будет осужден. И рано или поздно как бы кара постигнет его. И Господь говорит о Евангелии, что тот, кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть люди, которые не успели креститься, но они покаялись, они поверили. Но сказано, кто будет веровать и креститься, будет спасен, а кто не будет веровать, там не сказано, кто не будет креститься, потому что есть еще люди, кто готовится к крещению, кто еще в раздумии, кто хотят быть готовыми. Разбойник на кресте не успел принять крещение. Но Иисус сказал ему, ныне же будешь со мной в раю. И крещение очень важно. Но именно молитва покаяния, она является определяющей для будущего человека. И вот раскаявшись, умирая, вот разбойник, умирая, вот он покаялся, то Господь сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это ответ также тем, кто вот умирает, например, вот трагически, или умирает от болезни, или даже умирает суицидно. Позвольте мне это сказать. То есть люди, которые наложили на себя руки, но и они уже ничего не могут сделать. И в этот момент некоторые из них, возможно, они начинают взывать к Богу. И хотя они физически ограничены, извиняюсь, ну, чем-то, допустим, принятым ядом или, извините, или петлей, или чем-то другим, но они молятся. И молитва определяет. Часто к священникам приходят, простите, священники приходят к умирающим, также людям, которым была смертная казнь, они как по тем законам той страны, они как бы признаны виновными, они как будто бы заслужили, ну, по тем законам, но к ним приходит священник, и им дается право, последнее желание. И, знаете, есть люди, которые просят последнее желание поесть особой вкусной еды, и в США, там, в некоторых штатах специальные повара готовят, но это все так жалко выглядит. Но есть люди, которые говорят, я хочу помолиться, я хочу покаяться перед Богом. И вот эта молитва, она важнее всех яств мира, правда же? Она важнее всего, вот эта молитва покаяния, она становится определяющей. Человек определяет себе гражданство неба через исповедание Иисуса Христа своим Господом, Спасителем, через исповедание своих грехов Господу, когда он говорит, Господи, я каюсь, я и тут был неправ, там была неправа, и тут я каюсь, Господь, прости меня. Вот это покаяние и вера в Иисуса Христа как Спасителя, она становится основополагающей, определяющей его будущности. Иисус сказал так, Луки Евангелия, 13 глава, 5 стих, 3 стих, 13:3. «Если не покаетесь, вы погибнете». И 5 стих, он тоже говорит, «Если вы не покаетесь, вы также погибнете». А там речь шла о погибших людях. Иисус проповедовал покаяние и проповедовал повсюду. Он ходил, благотворя, делая добро, исцеляя всех обладаемых дьяволом или угнетаемых дьяволом, потому что Господь был с ним. Он был помазан Духом Святым. И вот он нес спасительную весть. Вы знаете, есть определенные условия для жизни человека физической. То есть это, конечно, воздух и вода, и питание, и
определенные, ну, полноценное питание в смысле, и там солнечный свет и так далее, движение. Есть определенные условия, чтобы человек мог жить, ну, определенное время, да, назначенное Господом. И есть условия, как жить может человек духовно. И вот эти условия, они начинаются с того, когда человек покаяние принимает. Петр сказал: покайтесь, да крестится каждый из вас для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. И вот это покаяние является определяющим. Оно между жизнью и смертью, между адом и раем. И вот эту весть очень важно донести каждому человеку на земле. И иначе будет разделение, будет определение. Люди будут в разных будущих обстоятельствах находиться в вечность. И я хочу начать историю Иисуса, которую Он рассказал нам в Евангелии от Луки, 17 главе. Я прошу, вместе откроем это послание Евангелия. Вы знаете, это просто очень трогает до глубины души. Я несколько дней думал об этом, вот эти, после воскресного собрания. Я размышлял, я понимал, что мне нужно продолжить и говорить более подробно об этом. И вот это Священное Писание, смотрите, в 17 главе Евангелия от Луки мы знаем, что Иисус здесь говорит разные вещи, очень серьезные. И я не буду читать всю главу, потому что здесь написано о том, что нельзя, чтобы молодые, вот малые си, даже детей приткнуться, то есть детям, разрушить их веру или, можно сказать, поставить им преткновение. Иисус говорит, лучше бы такому человеку не родился, кто бы соблазнил малых сих, то есть кто бы детей оттолкнул от Бога. То есть, ну, это очень-очень плохо. И поэтому Господь говорит, если кто-то тебя, ну, согрешил, прости ему, если он кает, прости ему и так далее. И там Господь учит о вере, о горчичном зерне, и потом учит их за все воздавать Богу, быть слугою, то есть не ожидать награды, и учит такие замечательные слова. И потом он исцеляет там 10 прокаженных. И когда он исцеляет 10 прокаженных, вы знаете, кто-то вернулся. Сколько человек вернулось благодарить Господа за это? Один. Совершенно верно. Этот один человек, он вернулся. Вот порой мы рассказываем людям о Боге, и кто-то что-то получает чудесное от Бога, но не каждый догадывается вернуться и начать Ему служить, то есть благодарить Его, дружить с Ним. Но Бог говорит здесь, ну где же 9? То есть Он ждет, чтобы все пришли, чтобы все стали христианами, все потом ходили в церковь. Вот. Но люди иногда не догадываются, они иногда получают какое-то чудо, милость от Бога, и потом забывают, либо на какое-то время забывают. И пусть не будет у нас так с вами, правда, друзья? Пусть будет так, чтобы мы всегда благодарили за все. Написано, благодаря всегда за все Бога и Отца. И вот после этой истории, когда один прославлял Бога, это был самарянин вообще из другой области. Он был такая нежелательная личность для иудеев. Но вот он оказался именно такой человек, неожиданно для них. Именно он принес, вернулся, упал ниц, стал славить Бога. И вот спрашивает Иисус один важный вопрос. Как придет Царство Божье? Это Евангелие Луки, 17 глава. 20 стих. Вообще все Евангелие интересно, правда же? Если приложить сердце, начать слушать, там столько удивительного. И чем старше мы становимся, тем более ценным, более глубоким нам кажется смысл, который написан там. Так вот, Иисуса спросили, как придет Царство Божие. Вот мы сегодня можем задаваться таким вопросом, как придет Царство Божие, как оно наступит, как это начнется? Иисус говорит очень ясно. Он говорит, оно не придет приметным образом. Приметным, то есть заметным образом. Это значит, не будет так, что вот будет там сказано, вот через несколько дней наступит образом там Царство Божие. Или оно вот там начнется сейчас, вот во столько-то часов, вот такое-то дня в городе Иерусалиме. Нет, ничего такого не будет. Это будет все внезапно, во мгновение ока. То есть вот как моргает наш глаз. И вот это очень серьезно. Так как это внезапно, то это говорит нам о том,
что бодрствовать нужно в своей жизни, то есть быть всегда с Богом, то есть жить по Писанию, как он говорит, и иметь чистое сердце, любить людей. Итак, мы видим здесь, что Царство Божие придет мгновенно. И это многие верующие знают, но иногда некоторые также забывают об этом. И как бы лучшее или служение Богу, или послушание Богу, или поручение Иисуса иногда откладывают на потом. Но здесь написано так, что оно не придет так, что скажут, вот оно там. Допустим, оно вот наступит в Таллине, или в Риге, или в каком-то другом городе. Вот такого не будет. Оно наступит буквально вот как моргание глаза. Один миг. Смотрите. И оно как молния блистает. Иисус привел другой знак. Вот так быстро. Мы закрыли, открыли глаза, и все. Все изменилось в одно мгновение. Вот так как молния. Она очень быстро, вы знаете. И бывает от востока и до запада видна. Так Иисус сказал, «Царство Божие внутри вас есть». Оно внутри, то есть оно, во-первых, уже внутри нас, но оно наступит потом в пришествии Христа быстро-быстро, но оно может внутри нас быть и внутри нас развиваться. И вот о молнии Господь сказал в 24 стихе, «Так будет Сын Человеческий в день свой, но прежде, Иисус пророчествует, ему нужно много пострадать, то есть Христос еще говорил до того, как он, конечно же, был распят, и быть отверженному родом этим. То есть это поколение отвергнет Сына Человеческого. То, что и произошло в Израиле. Это слово исполнилось. И как было в дни Ноя, так будет в дни Сына Человеческого. То есть потоп пришел внезапно. Вот он открылись отверстие небесное, и полилась вода. Это не был просто дождь, это не был дождик, это не был ливень. Это были потоки, которые открылись с неба. И написано, люди ели, пили, женились, выходили замуж. То есть все шло своим чередом. До того дня, когда вошел Ной в ковчег. Вот он вошел в ковчег, и Бог закрыл эти двери. И через какое-то время внезапно произошло. Иисус продолжает дальше, и он говорит, так же было в дни Лота. Это уже другая история. Это история Содома и Гоморры. То есть Лот – это племянник Авраама. Племянник, он путешествовал и жил долго со своим дядюшкой Авраамом. Авраам ему был вместо отца, потому что отец Лота умер. И Авраам за ним заботился, Лот развивался, у него были свои стада, у него были свои пастухи, свои работники, и земля была непоместительна, пастухи стали ссориться, мы первые пришли к колодцу, наша земля, и это наше пастбище. И Авраам, чтобы не ссорились, он сказал, выбирай себе любую землю. Вот направо и налево, куда ты пойдешь, я пойду в противоположную сторону, мы с тобой родственники, чтобы не было ссоры, выбирай. То есть он не сказал, племянник, я тебя растил, ты мне обязан всем, вот я тебя выделяю там, вот в том направлении, ты можешь там теперь жить. Нет, он сказал, выбирай. Представляете, благословенный Божий человек, он лучшее предлагает племяннику. В конфликте он уступает. И после этого Бог ему говорит о награде. Он говорит, посмотри направо и налево. Всю эту землю я дам тебе. Но речь не об этом, а о том, что Лот, он выбрал лучшую землю. Она была долина. Это было там, вот там растут великолепные пальмы, финики, бананы. То есть все это, и это все простиралось до Содома. И он раскинул шатры до Содома. Потом мы находим, что он уже жил в Содоме и Гоморре. То есть в Содоме это значит, что он поменял образ жизни. Он стал городским жителем. А жители Содома были весьма грешны и злы пред Господом, написано. Очень грешны и очень злы. Это были люди развращенные, то есть содомиты. Это были развращенные люди с извращениями. Вот то, что сегодня называется ЛГБТ.
Это были люди, которые были жестокие и злые. Они готовы были совершить насилие над мужчинами, которые пришли к Лоту в дом. Вы знаете эту историю. Два ангела пришли вот в образе мужчин. Они пришли посмотреть этот город. И потому, прежде чем Господь решился на суд Божий, о чем мы сегодня тоже поговорим, ангелы пришли, и они едва не подверглись нападению, сексуальному насилию. И это была ужасная картина. И они, вот, и поэтому эти ангелы, они, Лот пошел уговаривать жителей, убеждать их. Он готов был отдать своих сыновей, ой, простите, дочерей, отдать им вот на истерзание. Потом он сказал, не делайте ничего этим, но они, говорит, мы с тобой еще хуже поступим. Это были ужасные содомиты, это был воинствующий гомосексуализм. Есть такая категория воинствующий, то есть есть люди, которые скрывают себя, а есть, которые воинствуют. То есть это ужасно. И Бог этот город заметил, на него вопль поднимался до неба. Это была абсолютная безнравственность, абсолютный разврат. Это страшные демонические и греховные, порочные оргии. И все это было в прекрасном месте. И Лот решил жить именно там. И вот в одни Лота было именно так. Ели, пили, женились, выходили замуж. То есть разные дела там происходили. И не думали. Садили, строили. В тот день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. И мы знаем, что этот город сейчас, местность Содома, там полна серы, полна серных шариков. Именно это были обнаружены вот этим же Рон Уайт, этот христианский археолог. В 70-х, 80-х он много работал в Израиле, очень много. Именно серы, серные прямо вот эти капли, эти шарики. То есть это был... Господь пролил огонь и серу. Это был суд греха. И Авраам уговаривал, что, Боже, если будет там 50 праведных, неужели ты уничтожишь? Господь обещал, не уничтожу ради 50. Авраам говорил ему, ну если до 50 не хватит 5, там будет только 45. Неужели ты уничтожишь? Бог обещал, я не совершу суд, если будет даже 45. Так 30. А вот если 20, а если там будет 10? Неужели ты из-за 10 праведников уничтожишь это место? Там 10 праведников, неужели ты не пожалеешь? Господь сказал, не истреблю. Ради 10. Бог готов был пожалеть вот этот отвратительный, ужасный город и дальше терпеть их мерзости ради того, что там 10 человек живет, святых людей, правильно? Но их там не нашлось. Не нашлось. Лот был праведный, единственный. Ну, ангелы по милости Божией вывели его, жену. Она ослушалась. Тоже, получается, была неправильная, потому что Бог сказал, не оглядывайтесь, спасайтесь на гору, но она не послушалась. Дочерей мы не находим праведными. Зятья вообще не поверили, смеялись. Мы видим, что этот несчастный Лот, он спасался и убегал, и потерял все, что у него было. Все нажитое имущество. Возможно, он продал свой скот, потому что жил в городе. И он получил большое богатство, и он мог просто жить, имея все. Потому что у него были огромные стада. Он стал горожанином. Это неплохо быть горожанином по воле Божьей, но он жил не в том месте. Он поселился в грешном месте. И Содом и Гоморра стали места именем отрицательным. Нарицательным. На все века. И Иисус Христос вспоминает этот город и говорит. И он говорит, в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, то есть сера, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вы знаете, Иисус сказал в другом месте Писания, Матфея 11, что некоторым городам будет хуже, чем Содому и Гоморре. Кажется, как это хуже? Как это может быть хуже? Но он сказал, в день суда будет хуже, легче будет жителям Содома и Гоморры. Они еще на суд придут. Почему? Потому что это был город Хоразин,
Это был город Вифсаида. Это был знаменитый город Капернаум, где Иисус исцелил этого человека, который был парализованный, когда через крышу там опустили. Это был город, три города, потому что они не покаялись. Итак, мы видим, что грех, он настолько ужасен в Божьих глазах. Я говорю сейчас не о милости, о благодати. Есть милость, а есть грех. То есть, есть суд, а есть милость. Итак, грех настолько ужасен, он неприемлем Богу, святому Богу, ни в какой форме. Скажите громко аминь. Аминь. Грех не, то есть, Бог будет уничтожать грех. Но, чтобы мы были не уничтожены, написано, Бог не хочет, чтобы кто погиб. Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Чтобы они не погибли. Скажите «Слава Богу», друзья. Скажем «Слава Богу». Вы представляете, Господь долго терпит нас, желая, чтобы никто не погиб. Итак, вот смотрите, в Тире и Сидоне, если бы в Тире и Сидоне, то есть в языческих городах, были явлены те же силы и то помазание, которое было явлено в Капернауме, в Вифсаиде, Хоразин. Если бы в этих трех городах были явлены такие помазания, видите, история показывает даже в служении Христа, что не каждый город полностью обратился к Богу. Вот в Деянии апостола написано, весь город собрался к дверям, например. То есть, или там написано в другом месте. Есть города, которые полностью обратились, а есть города, которые не покаялись. И Господь на это смотрит очень серьезно. И Он говорит, если бы вот такие же чудеса и силы Божьи были явлены в Тире и в Сидоне, это вообще Тир и Сидон, это же, ну, Тартус, вот Тир, там, где вот как раз Сирия, где находятся порты российские, да, вот эти. Если бы там были явлены вот такие же силы, то они бы давно во вретище покаялись. И потому, он говорит, будет Тиру и Сидону отраднее в день суда, чем вам. То есть, вот эти города будут испытывать лучше себя. Вот, понимаете? И написано, если бы Капернаум, ну, он, видите, до неба воздевшись, то есть, гордыня не пустила людей покаяться. Если бы в Содоме были явлены силы, они давно, он бы оставался до сего дня. Сегодня никто бы даже не думал, что вот на том месте будет вот эти вот, и потом там будет Мертвое море. Все, до сего дня оставался бы Содом. Но Господь упрекает, поэтому мы видим, что проповедь Евангелия пришла в чудесах, но некоторые города не покаялись, и Бог говорит о суде. Но Он говорит, мытари и блудницы вперед идут в Царство Божие. То есть он сказал это фарисеям, сказал это старейшинам. Он говорит, вы не покаялись. Они были высоких званий, они имели положение высокое, они были религиозной партией фарисеи, но они не покаялись. Иоанн пришел, проповедовал, но говорит, вы не покаялись, а они покаялись. И вот поэтому Господь, поэтому говорит, что важным, определяющим является что? Покаяние и вера. Давайте, пожалуйста, скажем, покаяние и вера необходимы для спасения. Покаяние и вера необходимы для спасения. Поэтому, когда вы с кем-то общаетесь, куда-то вы поедете, в отпуск, говорите с подругами, с одноклассниками, каждый из вас, вот, Марина, Светлана, все, то обязательно поговорите, какие у него отношения с Богом. Спросите, верит ли вы в Иисуса Христа? Как у него вот отношения с Богом? Человек скажет, ну, я верю, что есть Бог. Очень хорошо, что ты веришь. А были у тебя такие моменты покаяния? Ходил ли ты в храм? Ходил ли ты там в храм, может быть, покаяться, может, исповедаться там батюшке? Было ли такое? И человек скажет, да, я вот каялась, я вот такая вот, я... А другой скажет, да я ничего плохого не сделал. То есть у человека нету покаяния, как бы он не понимает, что... Ну, мы все как бы без Бога несовершенны. Библия говорит, кто говорит, что он не согрешил, это как бы ложь. Ну, в Божьих глазах люди все согрешили. В чем-то все согрешили. Согласитесь, так написано. Все согрешили, лишены славы Божьей. Но вот покаяние и вера, она производит разницу. И вот смотрите, вернемся в Луки 17. Смотрите, в Луки 17 здесь написано.
Так будет, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, не возвращайся назад. То есть в этот момент, когда, допустим, явится пришествие Сына Человеческого на небе, человек говорит, ой, побегу домой сейчас, там быстренько соберусь или там... Нет, просто вот прямо сейчас здесь встречай Господа. Дальше. Если ты на кровле и у тебя вещи в доме, не сходи. То есть не думай, что сейчас надо собраться, надо необходимое тут собрать, надо вещи, надо что-то детям там сказать или завещание успеть произнести. Нет. Просто это будет мгновенно. И дальше написано, смотрите, будет тот день. А, вспоминайте жену Лотову, то есть не оглядывайтесь назад. Не живите такой жизнью, что постоянно вот вещи, постоянно суета, постоянно что-то. Нет, друзья. Есть время остановки, и вы сегодня так правильно сделали. Вы сегодня пришли сюда. Мы сегодня могли бы поехать в лес. У нас много работы там в лагере. Но я подумал, нет, я лучше останусь. Я лучше защищу Господа. Я побуду с Ним больше. И я мне вечером хочу быть в своей церкви. Потому что я поехал, мог бы поехать с радостью там работать. Но я знаю, это заберет силы, это заберет внимание, заберет от слова. И вот вы хорошо сделали, что пришли. Знаете, в одном писании Деяния 10 сказано, ты хорошо сделал, что пришел. И поэтому здесь, друзья, смотрите, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, то есть свое душевное, такое земное, человеческое, тот погубит себя. А кто погубит душу свою, то есть тот, кто готов жизнь свою отдать за Господа, тот оживит ее, то есть будет воскресение праведных. И вот дальше интересные примеры. Смотрите. «Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один берется, другой оставляется. Один верующий берется, неверующий остается». Вы представляете? Верующий муж или верующая жена, в полном смысле верующая, в смысле которая в одно мгновение. Один остался, и один взят. Потому что пришествие Господа будет таким, как Павел пишет в послании к Коринфянам, 15 главе, 51 стихом, и послание Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Там это будет в одно мгновение, при последней трубе, то есть на небе прозвучит голос трубы, последняя труба. И мы все изменимся. Не все умрем. То есть будут люди, которые доживут до пришествия Христа. С ними произойдет то, что произошло с Ильей пророком и с Енохом. То есть, будучи живыми, тоже будет, как Иисус Христос на облаке. Это самая лучшая картина, что может быть. Представляете? Правда же, пастор Эдик? Самое лучшее, что может быть. Енох. Его не стало. Ну да, он прожил там 300 с лишним лет, немного, не так, немного по сравнению с Адамом, но он настолько ходил пред Богом, Бог решил взять его раньше. Его не стало написано. Не написано, он умер. Его не стало, потому что Бог взял его. Это был пример отношений с Богом, это был пример церкви будущего. И Господь просто взял его, и все. Лестер Самерл говорит, наверное, они ходили с Богом, он же ходил пред Богом, ходил с Богом. И разговаривали так хорошо, и, возможно, в один день Господь сказал ему, хочешь, я возьму тебя, или давай я тебя возьму к себе. Может быть, это было именно так. Но я верю. Мы знаем, что Енох не был разочарован. Аминь. Он уже тогда пророчествовал. Седьмой от Адама он был. Он пророчествовал. Бог грядет с ангелами своими судить людей и между ними обнаружить нечестивых человеков. То есть Енох был близкий с Богом. Илья был тоже вознесен на колеснице, но это было как бы образно показано. В вихре он был взят. И Бог таким образом возьмет церковь, именно покаявшихся, именно обращенных к Богу. В одно мгновение двое на постели, представляете? Один будет счастливчик. Если оба верующие, оба возьмутся. Вы знаете, в городе Силамя Бог создал церковь свою в 1992 году. И Господь использовал нашу группу прославления, употреблял нас, чтобы там начать церковь в военном городе, где не было ни одной церкви.
Господь направил нас проводить евангелизации в палатке, где было массовое движение людей, также проповедовать в городском ДК. И таким образом родилась церковь, которая очень быстро-быстро стала наполняться множеством людей. Эти люди стали искренне верить, ходили по городу, раздавали христианские газеты, рассказывали об Иисусе Христе. И так церковь обратилась к Богу. И в эту церковь пришла моя учительница. Ее муж не пришел. Двое. Но она пришла. Это была учитель по алгебре и геометрии. Ее муж был замдиректора, какое-то время был директор ПТУ, очень высокого роста человек, очень умный, полный юмора. Его звали Борсук Виктор Геннадьевич. Это был умный человек, преподавал астрономию, физику. К нему ходили студенты на консультации. Он проводил личные, ну, как сейчас принято, называется, репетитором, да? Репетитором. Его жена ходила к нам десятки лет. Замечательная женщина, Борсук Евгения Александровна. Она любила меня. Она любила Господа. Я в ней видел такое сердце матери. Это было невысокого роста. Женщина пожила. Она ходила, даже когда совсем ослабела. Благословенная женщина. Я был счастлив, что из моего училища обратились несколько педагогов. И директор тоже перед смертью обратилась. Она умирала рано. У нее была смертельная болезнь. И перед смертью она приняла Иисуса. И я был на том месте, на одре болезни. Это было счастье мое. Моя мама так радовалась, что там, где учился сыночек, там обратились к Богу, там учителя. Это милость Бога. Слава Ему. Дадим Богу славу. Дадим Богу славу. Так вот, пришло время, когда Евгения Александровна, эта женщина, она шла к Иисусу. То есть она ушла в вечность. И тогда ее муж, Виктор Геннадьевич, Борсук. Он, его подпись у меня на дипломе стоит. Он, вообще он ее привозил в церковь, он с уважением относился. И он разрешал, чтобы дома проводить домашнюю группу. Такой хороший человек. Он такой был веселый, с юмором, интересный очень человек, необычный такой. Но вот, когда ушла жена в вечность, он пришел в церковь. И он говорит, я хочу покаяться. Я хочу принять крещение. Я хочу быть там, где моя жена. Я хочу быть там, где моя жена. И Бог, ты удивительный человек, с таким образованием. Смотрите, как Бог делает работу. Он смиряется. Он очень любил меня. Он очень ждал, что я приду на похороны его жены. Он ждал меня лично. Это была, конечно, для меня, ну, честь, большая привилегия. Так вот, двое, один берется, потому что один покаялся. Вы знаете, Божие отношение к греху самое отрицательное, потому что грех, это нет, его нет в природе Бога. Грех находится в природе дьявола. Он творец греха. Он первый согрешил, он отец лжи и так далее. Он пришел украсть, убить и погубить. И вот эта природа сатаны, она, это грех, она никак не принадлежит небесам. Скажите аминь на это. Туда не войдет ничто нечистое. Никто, предавший себя мерзости и лжи. Так написано в Библии. И вот теперь Господь хочет иметь дело с грехом. Он хочет судить грех и уничтожить грех в озере огненном. Он хочет уничтожить демонов, как написано в книге Откровения, 4 же там в последних главах, 21 глава, 20, 19, там написано «Озеро огненное». И лжепророк и зверь, помните, антихрист, он тоже будет брошен туда. Это место было для сатаны. Но люди стали слушаться, многие стали слушаться лукаво. Ева послушалась, потом Каин послушался и так далее. И Господь начал переживать.

Господь настолько сильно переживал. Он знал, что люди согрешат. Да? Он знал, потому что прежде создания мира уже приготовил Иисуса Христа как Спасителя. Вы понимаете, когда вы знаете, что могут быть опасности, например, работаете на лесах, например, ну, где-то, то страховочный пояс использовали иногда? Вот, страховой пояс. Вы заранее готовите страховой пояс. А если вы точно знаете, что вы, там сон приснился или открыто вам, что с вами что-то случится, то вы тем более это сделаете. То есть Бог знал точно, что люди ослушаются Господа. Если бы Ева не ослушалась, Каин ослушался. Если бы Каин не ослушался, может быть, его сын бы ослушался. Но так человек открыт, к сожалению, к искушению, что уже в первом поколении людей уже одна сторона не выдержала. И мы не должны осуждать Еву, и не нужно осуждать никого, и Адама. Потому что любой человек другой мог бы так же поступить. Нам кажется сейчас, смотря на эту историю, если бы я был... Знаете, есть такая притча, нет, история, описана даже в стихотворении, как поэма, о том, как Степанида и Пахом, есть такое, ну, они, это два человека, они были работниками у барина. И он однажды услышал их разговор. Они говорят, мы вот из-за Адама, из-за Евы, как они согрешили, мы теперь вынуждены так работать тяжело всю жизнь. Вот наши предки, вот они... А он подслушал разговор. Он решил создать им прекрасные условия жизни. Он там выделил им отдельный дом, все для них самое лучшее приготовил. И он сказал, вот только одно, пожалуйста, вот... Вот под эту тарелку не заглядывайте, там такая миска была, такая тарелка. Вот только не смотри, вот только вот это не трогайте, не заглядывайте туда. И сначала все было хорошо, они настолько были рады, за что нам такая жизнь. Говорит, я хочу устроить вам, ну, как бы такую, чтобы вы были счастливы, вот там сделаю для вас все. Но через какое-то время у них появилось, а что там, ну почему? Ну почему туда? Ну почему нельзя посмотреть? Да мы просто посмотрим, мы ничего не будем брать, мы не будем, мы просто посмотрим. И вот это любопытство, оно превозмогло вот этот наказ, вот этот приказ. И тогда ну, Степанида просила, чтобы Пахом, он как бы, ну приподнял чуть-чуть тарелочку, посмотрел. И когда они открыли тарелку, оттуда шмыгнула маленькая мышка. И тут вскоре явился барин. Ну, он посмотрел, что тарелка пустая, все стало ясно. Понимаете, поэтому судить мы не можем, говорить, вот, вот если бы я, если бы вот я на их месте. Помните, фарисей говорил, я благодарю тебя, я не такой, как он. Нет, мы никого не должны судить. Но мы должны понять, что Господь не мог сотворить человека как робота, он не мог создать его как и клонировать потом вот такие... как искусственный интеллект, знаете, и все это делать так, чтобы как... Нет, Бог создал человека с свободной волей, но просил его не делать так. Иначе человек не был бы по образу Божьему сотворен. То есть, если бы его воля была полностью подчинена, вот написано, естество животных подчиняется человеку. Ну, люди укрощают как бы, укрощают. Тем не менее, даже животные, они могут, ну, не слушаться, как бы поступать своевольно, но... Знаете, тигры их укротят, но некоторые выходили из-под контроля. Но речь вот о чем сейчас. То, что непослушание одного человека, оно произвело смерть. А послушание... Итак, вот два человека. Один берется, другой оставляется. Представьте, два человека на поле. Два мужчины работают. Ну, может быть, один там на тракторе, другой тут на комбайне. Рядышком, или там один в грузовике, другой там на тракторе, и вдруг один пропадает. Две женщины сидят и там ноготочки делают. Представляете? И вдруг христианка исчезает. Допустим, Бабарыкина Люда. И вдруг она, ой, говорит, слава тебе, Господи, мне не надо больше этим заниматься. Как мне хорошо сейчас с тобой. И извините за юмор, но я говорю, к примеру, христианка вдруг исчезает. Пришли два человека в момент пришествия Христа. Два человека. Вот маклер сидит, вот продавец и вот покупатель.
И вдруг при последней трубе, прямо напротив вот этого маклера верующего, мы знаем там верующего маклера, исчезает человек. Я говорю, странно, где

быть другой. Сейчас до сих пор жерновами пользуются, да? Пользуются. Или что-то другое делают. То есть и женщины вяжут вместе, что угодно. Одна берется, другая оставляется. Его спросили, где, Господи, где это будет? А он отвечает очень мудро. Он говорит, там, где труп есть, туда орлы соберутся. Такой пример, кажется, труп, орлы. Но он дал понять, что там, вы знаете, где, если животное умирает, или на дороге, то прилетают хищные птицы. То есть там, где Господь, туда соберутся его дети. И у меня нет времени продолжать, хотя Писание говорит об этом гораздо больше. Я просто хочу сказать, друзья, вот почему, подытожить, нам необходимо проповедовать Евангелие каждому человеку. Не только потому, извините, до сегодняшнего дня не кашлял, приехал без шапки, вот, все пройдет. Смотрите, вот почему нам нужно убедить каждого человека покаяться. Не только потому, что мы хотим дать ему продукты, благословить его. Не только потому, что люди, которые не примут Иисуса, они потеряют так много благословений в этой жизни. Они могут не получить свое исцеление, они не могут получить там успех в работе, они могут там лишиться каких-то особых Божьих чудес. Не только это. Они лишатся самого главного. Они лишатся встречи с Богом и вечного обитания там, где дух будет измененный, облеченный в новую жизнь, пребывать вечно.

0: Здравствуйте! Можно ли иметь все для успеха и при этом не достичь его? Почему такое происходит и как прийти к успеху? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вообще, что человек может подразумевать под успехом?
1: Вообще успех – это такое понятие субъективное и очень многогранное. Порой люди подразумевают под успехом это достижение целей. А если так сказать, в совокупности, это когда ценности и цели совпадают с реальностью. То есть то, что мы видим в жизни, это и есть то самое желаемое и то, что для нас важно и ценно.
0: Угу. То есть он, этот успех, может у человека быть в разных сферах, угу. А может быть только в одной.
1: Да,
0: и это тоже успех, да?
1: Да?
0: То есть если, к примеру, женщина очень удачно вышла замуж, но карьера ее не сложилась, потому что она, например, родила 3 детей, посвятила долгие годы воспитанию детей, потом на какой-то простой работе стала работать. Но она рада быть домохозяйкой, женой, мамой. Угу. Это тоже успех.
1: Да, на самом деле мы можем назвать такую девушку, женщину успешной, конечно же. Некоторые люди, конечно, прибегают к тому, что нет, мы можем назвать человека успешным только когда он, не знаю, там, в колесе баланса, каждая сфера его жизни на десятку. Вот. Но обычно, когда мы видим человека, например, успешного в какой-то своей сфере деятельности, какого-нибудь известного врача, который делает очень сложные операции и выполняет это просто филигранно, мы можем сказать: вау, какой успешный врач. И мы в тот момент забываем, что так, стоп, подождите, а как у него в семье, а как у него со здоровьем, а как у него хобби, а как у него финансы и так далее. Мы увидели какую-то сферу деятельности, и мы увидели, что человек в ней реализован. И мы говорим: о, он успешный. То есть порой люди заглядывают конкретно в какую-то сферу деятельности, которая очень сильно выделяется, или в которой они видят, что какая-то вершина достигнута, или их какие-то проекции, ожидания там реализованы.
0: Наверное, я так понимаю.

0: Понимаю, важно, как сам человек воспринимает свою жизнь.
1: Да.
0: Если он доволен, в принципе, тем, что вот у него какие-то там две сферы,
1: да.
0: ну, не то что на высоте, ну, вот по его мнению, на высоте, да, по его мнению, у него все хорошо,
1: да.
0: да, в этом отношении. Ему большего и не надо. Он, если это называет успехом, это самое главное, так?
1: Да, вы знаете, мне очень нравится такое место в Писании. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Знаете, вот когда ты действительно доволен, и в этом во всем ты еще и благочестив. Ты можешь через это светить миру, да, через это проявляться, и как Бог может действовать через тебя, через твои таланты. Вот это, мне кажется, вот такой вот действительно успех.
0: Да, лишь бы действительно человек это принимал как успех, потому что бывает, что у человека многие сферы жизни развиты, а ему все мало. Он смотрит на других, мы живем в мире конкуренции, он постоянно недоволен, у него постоянные неврозы, да, если можно так сказать, он все время за чем-то гонится.
1: Да.
0: А вот итак, допустим, если мы будем определять успех как достижение, да, достижение целей, то что нужно для достижения целей? Вот в общем, что нужно?
1: На самом деле есть очень много разных таких показателей, которые, можно сказать, нужны, чтобы достигнуть. Но вот последние исследования показывают, что очень важно это настойчивость и увлеченность целью. Увлеченность той задачей, той мечтой, к которой ты стремишься. Конечно же, настойчивость, сюда же еще приплетается такая целеустремленность, сила воли, то есть не сдаваться, продолжать. И вот эта известная теория Гладуэлла о том, что 10 тысяч часов нужно практике для того, чтобы стать в чем-то профессионалом и действительно успешным, когда ты практикуешь и совершенствуешь свой навык, и вот набирается время 10 тысяч часов, а это такое хорошее количество времени, чтобы отточить какое-то умение. И вот обычно, когда проходит такое время, то человек достигает хороших высот в своей сфере.
0: А что делать, если у человека вроде бы есть и возможность, допустим, обучаться, есть возможность практиковать, есть средства, есть поддержка близких, например, ну, здоровье. Вроде бы очень много факторов, которые должны бы помочь человеку достичь чего-то, да? А достигнуть цели не получается. С чем это вообще связано?
1: Есть самые такие, можно сказать, поверхностные, которые сразу надо проверить, да, вдруг происходит, ну, просто прокрастинация идет, достижение по каким-то причинам. А вдруг есть какой-то все равно страх, да, какие-то страхи того, что а вдруг не получится, да, а что же там будет. А есть еще такие незаметные, которые уже выясняются у психолога, у психотерапевта, да, на сессиях, о том, что иногда происходит такой внутренний саботаж. Вроде все есть, вроде и хочу, вроде и совершаю действия, но как будто бы сам еще своими действиями этот успех отпихиваю, отталкиваю от себя. Часто и такое происходит. И вот здесь важно разбираться, почему. Иногда бывает так, что что-то тянется из детства. Например, в детстве за какой-то успех, за хорошие оценки, например, ребенок получал, наоборот, наказание. Может быть, не от родителей, а от завистливых сверстников, а от братьев и сестер. Например, когда он был лучше, чем его братья или сестры, он испытывал давление, он испытывал какие-то издевательства, и у него закрепилось, что успех равно боль. Мне будет больно, надо мной будут смеяться или меня будут унижать. И теперь уже взрослый ребенок, то есть уже взрослый человек, он идет по тому же сценарию, даже не осознавая этого. Он вроде как должен прийти на совещание, где сейчас его повысят, а он берет и не приходит на него. Он заболевает, он еще что-то, и так происходит из раза в раз. И вот когда так происходит систематически, вы замечаете, что это уже не одна такая ситуация, а это уже систематически, да, конечно, очень важно обратиться к специалисту для того, чтобы посмотреть, что там такое, что тревожит, что тормозит. Еще бывает такой внутренний саботаж из-за страха, страха успеха. Страх успеха возникает тогда, когда человек переживает, что «а как моя жизнь будет выглядеть, когда я этого достигну?» И это может быть неосознанно. Человек даже не может, может и не даже.

0: догадываться, что он боится своего успеха. Но если задуматься, если проанализировать, а он даже не представляет, а как это я буду, а что будет с моей семьей, а что будет со мной, а как я это переживу. И то есть есть много моментов, которые еще не проанализированы. А еще есть такое, саботаж внутренний происходит, когда человек думает, что если я сейчас достигну, а что будет дальше? То есть это единственное, это все, к чему я стремлюсь. То есть,
1: к чему мне идти дальше?
0: Да,
1: что, дальше. Как будто бы это обрыв.
0: Да, единственный такой смысл, такая звезда, к которой он тянется, и он переживать может подсознательно, что я достигну, а потом все. И вот тогда вот эта цель, она выглядит как такой Эльбрус, такая большая вершина, к которой ты стремишься и понимаешь, что а дальше все, это будет вершина. И вот здесь очень важно себе уже сейчас подумать, а что станет тогда моим Эверестом? То есть что будет еще выше? Что станет еще больше? К чему я смогу стремиться дальше? Что на этом жизнь моя не закончится? И это, возможно, не единственная цель, к чему я могу стремиться в этой жизни. Может быть, мечта больше. То есть ради чего еще большего я могу жить? И даже и тогда, когда создаешь себе уже Эверест, Эльбрус может показаться уже не настолько большим, и даже это уменьшает прокрастинацию, потому что это казалось чем-то огромным, недостижимым, а теперь это не такое уж и большое, есть же что-то еще больше, и тогда уже и легче идти, и воспринимается это уже не как достижение, которое, наверное, никто этого не может достичь, и, наверное, ничего большего я не достигну, а нет, это уже воспринимается как часть пути.
1: Но здесь я хочу оговориться, наверное, и обратить внимание на то, что цели у всех свои.
0: Да.
1: То есть, когда мы сейчас говорим об успехе, мы совсем не имеем в виду то, что человек должен заниматься каким-то крупным бизнесом, содержать какой-то огромный штат сотрудников, постоянно расширяться, покупать какие-то новые здания, мощности, да, оборудование для этого. Может быть, там у женщины есть цель научиться торты печь.
0: Да.
1: Все, пироги печь научиться, как бабушка моя пекла.
0: Да.
1: Там она, я никогда не пекла пироги. Ну-ка, посмотрю, разные, да, ну, так вот, условно говоря, да, и как бы ты потом думаешь, вот я научусь печь торты, а потом что? Может быть, мне свой бизнес открыть? О, свой бизнес, а я, наверное, вот все-таки не потяну. Я и деньги считаю плохо, тут еще надо и время распределять, ответственность перед клиентами. Одно дело, я пеку для домашних торжеств, или там в школу для ребенка, ну, там как бы испекла, там сложились на какие-то продукты. И ладно, как получилось, так получилось. Ага, если свой бизнес открою, это значит, я должна буду нести ответственность за качество, за красоту, и человек в ступоре. То есть вот такая ситуация, и он двигаться дальше не может. Так бывает, да?
0: Да, и такое бывает. И бывает, что человек, например, все перепробовал, например, чего-то достичь. Все перепробовал, любые идеи приходят уже с тем, что ну я вообще не знаю, что делать. Ну, у меня вообще ступор. И так в таком случае обычно я прошу, там, выпишите, пожалуйста, что вы реально уже пробовали, что вы реально уже делали, предпринимали. И получается, что оказывается, предпринимал-то всего одну или две попытки, и не больше. Вот. И вот в таких случаях, когда человек не знает уже, какие варианты, и больше, и не может написать больше, и в таких случаях, когда ситуация очень специфическая, например, организация бизнеса, это не житейская такая задача. Так, как приготовить торт, это одно. Это задача экспертная. То есть стать чем-то экспертом. Очень хорошо научиться, например, печь. Ну, очень вкусно. Или, например, шить. Или, например, что-то рисовать. Да? Это мы в чем-то становимся экспертами. Но когда речь заходит о бизнесе, это уже совсем другая профессия, прибавляется к экспертности. То есть одно дело сделать что-то хорошо, другое дело сделать так, чтобы это дело, да, оно приносило доход. Это совсем другая система, это совсем другие знания. И в таком случае, и там, когда нет у нас идей в специфическом каком-то вопросе, и здесь очень важно обратиться к тому человеку, который именно в этой сфере уже чего-то достиг. Он уже прошел этот путь, например, с какого-то нуля организации этого дела, или с того кризиса идей, и он уже со своей высоты может посмотреть на это все и сказать, что, слушай, здесь вот это и вот это. То есть взять консультацию у человека, который именно эксперт вот в этой области.
1: Но это при условии, если мы хотим.
0: Да.
1: может быть, нас устраивает наша экспертность только лишь, да. И как бы мы только дома, например.
0: На самом деле это неплохо, это неплохо. Почему-то всегда, когда, не всегда, а часто, когда человек делает что-то очень хорошо, например, на

0: В работе он потрясающе общается с клиентами, но он так с ними общается, что каждый клиент, он хочет возвращаться, и он просто любит эту фирму. Или, например, женщина, она просто потрясающе готовит, да? А люди всегда, когда видят, что человек что-то делает потрясающе, они хотят его как бы повышать, значит, тебе нужно еще больше становиться. И здесь порой происходит такая ловушка. Ловушка именно реализованности человека. Его ставят выше. С одной стороны, хорошо же, повышение, а он там не на своем месте. Он раскрывается полностью и делает хорошо именно вот это. То есть на максимальное удовольствие именно от самого приготовления торта. Можно и не хотеть организовывать целое предприятие по приготовлению торта, всего остального. Если максимальное удовольствие именно от приготовления торта, да, то здесь не обязательно речь идет сразу об открытии бизнеса. То есть следующим этапом может быть и какие-то более сложные торты готовить, более специфические, какие-то новые композиции в этих тортах делать. Или если даже кто-то это предлагает, можно же устраивать сотрудничество, где ты остаешься только в приготовлении именно этого продукта, и ты делаешь это потрясающе, а другой просто сотрудничает, организовывая все остальные процессы. И это тоже очень хороший вариант.
1: Что вы еще можете посоветовать для того, чтобы человеку достичь успеха?
0: Обычно такой вопрос звучит тогда, когда чего-то не хватает, куда-то что-то уперлись. И вот здесь очень важно понимать, что ограничения у каждого человека индивидуальные. В таком случае я советую просто сесть, взять блокнот, ручку и записать ответ на такой вопрос. Если у меня уже все есть, я все перепробовал, что же тогда мне мешает именно сейчас достичь того, чего я хочу? То есть что конкретно мне мешает? Почему я еще не там? Почему до сих пор того успеха, которого я хочу, я жду в своей жизни, до сих пор в моей жизни нет? Почему? И выписать 10 пунктов. Например, если человек хочет зарабатывать определенную сумму, почему я до сих пор ее не зарабатываю? И выписать конкретные пункты. Например, я хочу похудеть. Почему я до сих пор не похудела? Я же знаю, что не надо есть столько. Я знаю, что нужно тренироваться. Я знаю, я много что знаю. Почему до сих пор этого нет в моей жизни? И выписать конкретно эти пункты. А дальше себя спросить, что с этим я могу сделать? Лично я, что немногого могу сделать, чтобы уже вот снизить влияние этих пунктов на мою жизнь? И разработать себе такой небольшой маршрут по небольшим шажкам преодоления вот этих моих собственных ограничений. То есть моих, можно сказать, таких потолков, барьеров, которые мешают лично мне достичь желаемого.
1: А шаги должны обязательно быть небольшие. То есть вот так вот с места в карьер, так скажем, по-крупному, это будет тяжело, большая нагрузка.
0: Да, это обычно не срабатывает, когда вот так мы решительно. Мы можем прописать, что мне нужно там прекратить есть сладкое, мне нужно сделать то. Но это такие слоны, которые большие. Ну и, как говорится, слона нужно есть по стейкам. Да? Нужно распределить действительно, с чего маленького, с чего небольшого я могу начать. Искусство маленьких шагов, оно на то и искусство, что когда ты берешь и делаешь по чуть-чуть, но постоянно, потом результат, он приходит. Но если мы берем большое решение, большую задачу, что все, я делаю вот так, оно настолько таким огромным и невозможным для нашего мозга выглядит, что когда мы за это беремся, мы еще не привыкли, мы не знаем, как подхватиться, и это гораздо легче прокрастинировать, чем что-то маленькое.
1: Ну, наверное, еще все люди разные. Для кого-то, наоборот, интересно, ну, как бы по-крупному, да, сразу играть, вот это вызов, да. А для кого-то это огромный стресс, когда тут же большая задача перед тобой, надо ее выполнить, это стресс. И человек может просто рухнуть, он не справится.
0: Чаще всего потому, что это стресс, да. Это неплохо, и после этого списка, да, поставить себе, что мне нужно сделать вот это и вот это, такими большими мазками. Но начинать лучше с чего-то маленького, чтобы вообще начать. То есть именно начать надо с маленького, а потом-то можно наращивать, так, чтобы это было и вдохновляющим, и реальным.
1: Интересно. Да, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за беседу. Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели с нами это время. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте. За 18 месяцев Хейли похудела на 40 килограммов. Но этого казалось мало. Сколько бы ни показывали весы, Хейли хотела худеть еще. Но вскоре она ощутила ужасную тяжесть своих желаний. Я была одержима идеей сбросить вес, стать еще худее. Меня зовут Хейли Эйбли. Сейчас я живу в Северной Каролине, но родом из Бью. Известный факт, что на юге любят хорошо поесть. У нас дома всегда была газировка. Мы не пили простую воду. Если овощи, то консервированные. Нас не учили правильно питаться. Я часто искала утешение в еде. Поэтому имела лишний вес и думала, что буду такой всю жизнь. Я приходила на урок и понимала, что у меня отдышка. Я стыдилась своего вида и поэтому не ходила в зал. Мне больше подходил бег. Это могла быть долгая пробежка. Я бегала, пока не начинала чувствовать себя худой. Я начала записывать все, что ела, все свои калории. Я стала одержима этим. Я постоянно ела. Ела то, что продавалось под видом здоровой пищи. Это были полуфабрикаты, батончики с протеином и так далее. Я ошибочно считала, что это здоровая еда. Я сбросила 40 килограмм за полтора года и вышла на желаемый вес – 60. Но как только я достигла этой цели, мне стало мало. Я не думала о своем здоровье, а только как стать еще худее. Каждый раз, когда я становилась на весы, думала, ты можешь сбросить еще столько же. Даже если я сбрасывала 2,5 килограмма, мне всегда было мало. Тогда мне было нелегко. Для меня была важна только цифра на весах. Я не замечала, кем я стала. Не видела девушку, похудевшую на 40 килограмм.

килограммов. Когда я смотрела на себя в зеркало, то видела такой же, какой я начинала. Я жила во лжи. Ты страшная, толстая, отвратительная. Тебя никто не полюбит, и ты не выйдешь замуж. Ты никогда не станешь хорошей. Мне казалось, что я достигну какой-то точки, и все, смогу остановиться. Но, как я говорила, это был цикл. Я дошла до 55 килограммов. Я знала, что Бог существовал, но не обращалась к Нему. Эта одержимость была для меня как цепи. Я знала, что Он реален и что любит меня, но я тогда не знала о том, какой Он видит меня. Мне было важно лишь то, какой меня видит общество. Помню, на каком-то празднике я откусила кусочек торта, пожевала его и выплюнула, потому что не хотела лишних калорий. Я стояла возле урны и вдруг поняла, что так нельзя, и мне нужна помощь. Это все было неправильно. Вскоре я познакомилась со своим мужем Беном. Мы нашли церковь, которая нам понравилась. Церковь Святого Марка в Берлингтоне. Там я начала учиться читать Библию и ежедневно проводить время с Богом. Я начала понимать, что говорит Бог про меня и кем Он меня называет. Это изменило мое мышление. Теперь вопрос был не в том, кем я считала себя, а в том, какой меня создал и видел Бог. Бен помог мне понять базовые принципы правильного питания. Не смотреть на еду, как на врага. Еда полезна для тела. Не вся еда плохая. Она призвана давать нам силы, выдержку и фокус, чтобы жить. Несколько лет назад я начала свой блог «Наша сбалансированная порция». Я хотела делиться своей историей и рецептами блюд, которые регулярно готовлю. Я знаю, что есть много молодых девушек, которые испытывают то же, что и я. Я очень благодарна, что этот путь помог мне навсегда изменить мое физическое и духовное состояние. Теперь они навеки связаны. Иисус всегда был главным героем. Он пришел, чтобы спасти меня. Он обновил все в моей жизни. Когда я смотрю сейчас в зеркало, то вижу себя, человека, который полностью освободился от оков, связанных с проблемами с пищеварением, с неправильным восприятием тела. Я сотворена по образу Божьему. Я прекрасна. Я должна любить себя так, как меня любит Иисус. Если вы сможете посмотреть на себя так, как на вас смотрит Бог, даже в трудные времена вы поймете, что вы прекрасное и избранное дитя Божье. Если у вас будет Иисус, у вас всегда будет тот, на кого вы сможете положиться. И чужое мнение не важно. Услышьте сегодня эту истину. Вы возлюбленные Бога. У вас есть тот, кто любит вас так сильно, что отдал свою жизнь, чтобы вы могли ходить в свободе. Многие люди идут по жизни, будучи скованы определенными вещами. Возможно, вы всю свою жизнь были христианином, верили в Иисуса, но какие-то вещи сковывали вас. Может, это такие же проблемы, как у Хейли. Пищевое расстройство, алкогольная зависимость, проблемы с похотью. Какой бы ни была проблема, знайте, друзья, вы не одни. Все мы несовершенные сосуды. Бог знает это. Он подумал об этом

и послал своего сына на смерть, чтобы мы могли жить в свободе. Он знал, что сила греха действует в нашей плоти. Именно поэтому Иисус Христос пришел умереть за нас. Он хотел, чтобы мы победили зависимость не своими силами, а в силе и духе Отца. Когда я смотрела свидетельство Хейли, то вспомнила стих к филиппийцам, где сказано: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его». Верен обещавший. Он верный Бог. Я верю, что сегодня Он хочет освободить вас. Возможно, вы многие годы были в каких-то оковах и не знаете, как обрести свободу. Я верю, что сегодня ваш день. Он хочет освободить вас. Цепи могут быть разрушены лишь тогда, когда вы скажете: «Боже, я не могу исправить это. Я не могу сделать это своими силами. Я взываю к Тебе и приглашаю Тебя в эту сферу моей жизни и моего сердца, которые я не отдала Тебе в полноте. Помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога в свою жизнь». У Него есть свобода для вас сегодня. Сегодня ваш день. Это новый путь. Вы будете ходить в исцелении. У Него есть исцеление для вас, друзья. У Него есть освобождение для вас. Он умер на кресте, чтобы мы получили прощение за наши грехи и стали полноценными по эту сторону небес. Поэтому помолитесь сейчас со мной и пригласите Бога, чтобы Он исцелил и освободил вас. Он не осуждает вас. Приходите такими, как есть. Ваш Небесный Отец ждет вас. Давайте помолимся. Отец Небесный, я обращаюсь сейчас к Тебе во имя Иисуса. Я хочу, чтобы Ты пришел и очистил мой дом, Иисус. Очисти мое сердце. Ты видишь эту проблемную сферу. Я кладу ее к Твоим ногам. Исцели меня, Боже. Освободи меня от бремени греха. Греха, который связывал меня так долго. Во имя Иисуса, освободи меня. Дух Святой, приди. Приди сейчас. Освети мое сердце, мой разум, мое тело, чтобы ходить в свободе, чтобы получить большее откровение о том, кто я во Христе Иисусе. И сейчас, во имя Иисуса, мы разрушаем всякие замыслы и твердыни, которые превозносятся выше имени Иисуса. Мы разрушаем их во имя Иисуса и складываем их у подножия креста. Спасибо, Отче, за то, что делаешь в моей жизни. Я отдаю все Тебе. Я отдаю то, что не отдавала ранее. Я складываю все у Твоих ног. Пусть будет Твоя воля. Я прошу и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Отец, я возношу своих братьев и сестер, которые только что повторили эту молитву. И я прошу во имя Твоего Святого Духа. Я верю, что Он движется сейчас. Продолжай освобождать людей, Иисус. Продолжай освобождать их умы. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты делаешь. Во имя Иисуса. Аминь и аминь. Имя Жваншенг означает «рожденный сильным». Когда он был еще в утробе, его мама сказала, что он будет как Геркулес. Но вскоре после его рождения врачи сказали, что он умрет в течение суток. Миссис Йенг верила, что ее ребенок будет сильным. Находясь в животе, он постоянно толкался. Я сказала мужу: «Он будет как Геркулес». Семейство Йенг живет бедно и не могло позволить себе роды в больнице, и поэтому их ребенок родился дома. Отец дал ему имя Жваншенг, или рожденный сильным. Но вскоре малыш начал слабеть.
Он не мог нормально дышать, усваивать питательные вещества. За несколько

0: несколько недель его вес упал на 25%.
1: Он лежал в кроватке и не двигался. Его лицо стало очень худым. Кожа из розовой превратилась в желтую.
0: Однажды родители увидели кровь в его стуле и сделали ему травяную настойку.
1: Я пошел в горы, чтобы собрать травы. Мы попросили наших мертвых предков вложить благословение в эти травы. Моя мать привязала их к животу Жуангшенга и сказала, что он вырастет здоровым, но ему стало лишь хуже.
0: Он впал в кому. Его глаза закрылись, лицо стало фиолетовым, а губы посинели. Его дыхание было слабым. Я очень испугалась. Врач сказал, что у Жуангшенга опасная бактериальная инфекция и повреждена толстая кишка. Без операции он может умереть в течение суток.
1: Я плакал и думал лишь о том, как он улыбался мне, как он хлопал и целовал меня. Я начал звонить родственникам и друзьям, чтобы взять денег в долг, но никто не хотел давать. Я мог больше не увидеть своего сына.
0: Мистер Янг обратился за помощью в больнице, и там ему дали контакты CBN. Когда мы узнали о том, что Жуангшенг нуждается в экстренной операции, то сразу же взялись за ее организацию. Он набрал почти 5 футов. Он любит давать 5 и громко хлопать. Он любит ползать по земле, кататься на коровах и пасти овец.
1: Я в шутку говорю: «Жуангшенг, ты такой сильный, что папа едва может удержать тебя». Кроме того, люди из CBN рассказали нам про Иисуса и про то, что Он является единственным Богом, и теперь мы хотим узнавать этого Бога.
0: Спасибо партнерам CBN, которые помогли нашему сыну. Вы сделали его настоящим Геркулесом.
1: Через несколько дней после родов Кристине пришлось взглянуть в глаза смерти. У нее случился инсульт, и она едва могла двигаться. Доктора не давали ей надежды на выздоровление. Дни перерастали в недели, а месяцы в годы. Все это время Кристина полагалась на Бога, который обновлял ее силы.
0: Я могу умереть, но не хочу этого.
1: Прошло несколько дней после того, как из-за высокого давления 30-летней Кристине Кирни пришлось сделать кесарево сечение. Девочку, которую она назвала Ханна, была здорова, а у Кристины случился инсульт. Началось кровотечение, и ее отвезли в операционную.
0: Они везли меня, я спрашивала: «Я умру?» Единственный их ответ был: «Мы постараемся предотвратить это», и я отключилась.
1: Врачам удалось остановить кровотечение, но они не понимали, почему у Кристины такое высокое давление. У нее диагностировали преэклампсию, болезнь, из-за которой давление поднимается во время беременности, но оно у Кристины должно было стабилизироваться после родов.
0: Они не сталкивались с такой ситуацией, как у меня. Это было страшно. Я все еще могла умереть. Мне сказали, что если я выживу, то могу рассчитывать лишь на минимальную активность.
1: Кристину перевели в стационар и начали давать лекарства, которые практически не помогали. Спортсменке и бодибилдеру пришлось столкнуться с новой реальностью. Последствия инсульта были серьезными, и доктор сказал, что они могут остаться навсегда.
0: Помню, как я себя чувствовала. Было ужасно. Я не могла ходить, делала только базовые вещи. Сложнее всего было психологически. Я думала: неужели так будет до конца жизни? Мне было тяжело принять это. Я гневалась и раздражалась.
1: Кристине было трудно, и она решила положиться на веру и молитву.
0: Я знала, что многие молятся за меня. Я просила Бога дать мне силы и решительности, чтобы встать с постели. Я не хотела принимать то, что мне говорили врачи. Я молила Бога: «Прошу, пусть давление понизится хотя бы немного, чтобы я могла выйти на улицу».
1: Целую неделю Кристина, ее родные, друзья и церковь молились. В результате давление опустилось настолько, что ее смогли выписать из больницы.
0: Я заплакала и сказала Богу спасибо.
1: После выписки давление у Кристины оставалось высоким. Она быстро уставала, у нее болела голова и двоилась в глазах. У врачей все так же не было ответов и уверенности в том, что она выздоровеет.
0: Они говорили, что я буду в таком состоянии всю жизнь, что мне постоянно придется принимать лекарства, чтобы хотя бы ходить. Я легла на пол и закричала во все горло. Я была очень расстроена. Помню, как я глянула на себя в зеркало и ужаснулась от увиденного. Я не узнавала себя.
1: Кристина хотела быть мамой, но ей предстоял непростой путь. Тем не менее, она знала, что с Божьей силой сможет справиться с этим.
0: Я была беспомощна и напугана, но черпала силу в Боге. Каждый день открывала Библию и сразу приходила в мир. Молитва была единственным лекарством. Это было время для разговоров с Богом. «Хорошо, Боже, мы справимся с этим. Я смогу это сделать. Посмотрим, удастся ли мне продвинуться чуть дальше».
1: Кристина взялась за работу. Она выбрала комплексную диету и снова начала тренироваться.
0: Я помню, что мне было грустно от того, что я едва могла сделать 3 повтора.
1: Шли месяцы и годы. Состояние Кристины начало улучшаться. Она перестала принимать лекарства и снова вернулась в подвижность. Но это было непросто.
0: Молитва помогла мне пройти через это все. Много раз я готова была рвать волосы на голове, но я спрашивала Бога, что мне делать? И Он давал мне покой среди бури. Бог говорил мне, чтобы я двигалась дальше. Он давал мне мир и покой.
1: Кристине понадобилось 4 года, чтобы полностью восстановиться. Сейчас она наслаждается материнством и снова принимает участие в соревнованиях по бодибилдингу. В лекарствах нет необходимости, и давление остается в норме.
0: Молитва – удивительная вещь. Мы ограничены, а Бог нет. Он поддерживал меня на каждом шагу. Благодаря ему я здесь. Он действительно хочет, чтобы у нас было лучшее в этой жизни.
1: Аминь. Кристина говорила о спокойствии во время бури. Мы будем молиться о том, чтобы мир и покой пришли сегодня к вам в вашей буре. И мы также будем молиться, чтобы Дух Святой двигался в силе. Мы с Эшли здесь, чтобы молиться за вас. Для нас это честь, мы верим в силу молитвы и хотим молиться, чтобы сила Божья была на вас. А перед этим я хочу прочитать свидетельство. Эшли, ты связана с ним. Лиза из Харрисона, Нью-Джерси, 13 лет, страдала от вертиго. Однажды она смотрела нашу программу и слышала, как ты, Эшли, сказала. Нас смотрит несколько человек с вертиго. Я верю, что Бог стабилизирует вас, чтобы не было головокружений, чтобы вас не качало, как каждый раз, когда вы встаете или поворачиваете голову. Вам больше не придется страдать от этого. Будьте исцелены. Примите исцеление сейчас. С верой Лиза подняла руки и приняла исцеление, заявив «это про меня». Внезапно ее мир изменился, словно кто-то включил свет. Лиза говорит, что полностью исцелена от вертиго. 13 лет страданий.
0: Вот это да. Удивительно, еще один ответ на молитву. У Алана из Санрайз было молоткообразное искривление пальца ноги. Он часто ощущал острую боль, и ему делали инъекции стероидов. Врачи сказали, что следующий шаг – операция. Однажды Алан смотрел «Клуб 700» и услышал, как один из ведущих сказал, «У кого-то проблемы с большими пальцами ног, и вы ощущаете острую боль. Ваши пальцы скрючены, но Бог выравнивает их, освобождает вас от боли во имя Иисуса». Алан принял исцеление. Боль сразу же ушла и больше не возвращалась.
1: Аминь. Будем молиться. Господь, мы приходим к Тебе во имя Иисуса. Оно содержит в себе власть и силу над болезнями и немощами, депрессией и тьмой. Мы молимся во имя Иисуса. Господь, мы просим о тех, кому тяжело. Бог, Отец, я вижу людей, находящихся во тьме. Они чувствуют ее. Господь, пролей свой свет в их ситуацию. Помоги им почувствовать тепло и силу Духа Святого во имя Иисуса.
0: Я увидела темные облака. Люди находятся в каком-то тумане. Я верю, что солнце пробьется через эти облака. Сын Божий Иисус Христос убирает туман. Нас сейчас смотрит человек, у которого хроническая сердечная недостаточность. Я услышала это. Я верю, что Бог оживит сердце этого человека и исцелит физически и эмоционально. Я верю, что Бог движется в теле этого человека во имя Иисуса. Спасибо тебе, Бог.
1: Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Об этом сказано в 1 Петра. Вы должны передать Ему свое бремя. Возложите свои заботы на Господа, потому что Он заботится о вас. Одна женщина услышала, как Эшли молилась о спасении, но решила, что она недостойна принять любовь Божью. Господь говорит вам сейчас: «Я люблю тебя». У Господа есть будущее и надежда для вас. Он не отказался от вас, не отказывайтесь и вы от Него. Спасибо, спасибо за твою любовь, Иисус.
0: Я ощущаю то же самое. Это может касаться этого же человека или кого-то другого. Вы чувствуете стыд. Бог призывает вас к себе, Он зовет вас, не стыдитесь. Приходите к Нему такими, как есть, и Он изменит ваше сердце, разум и жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Аминь. Бог жив. Он действует, слава Богу. Закончим мы со стихом из Матфея. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Пусть Бог благословит вас и до скорой встречи.

Давайте откроем книгу Деяний, глава 20. В 22 стихе говорится так. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Стих 24 очень сильный. «Но я ни на что не взираю». «Я знаю, что узы и скорби ждут меня, но меня ничто не поколеблет. Я не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я совершу с радостью свое поприще. Ничто из этого меня не поколеблет». Это слова человека, который твердо решил совершить то, к чему его призвал Бог. Словарь Вебстера определяет решимость как целеустремленность в достижении какого-то решения, направленность на задачу, непоколебимость в своих действиях и отношениях. Я твердо решил, я не поколеблюсь ни в своих действиях, ни в отношении. Отчаяние производит желание. Желание производит решительность. Решительность производит судьбу. Я вспоминаю Рицпу, одну из наложниц царя Саула. У нее было два сына, которых повесили гаваонитяне. Она постелила на горе одежду и 3 месяца жила там, отгоняя шакалов и птиц от тел своих детей. Они были мертвы, но она решила спасти свою семью. Ее сыновья были мертвы, но она решила отгонять шакалов, отгонять птиц от своих мертвых детей. Насколько же больше должны быть решительны мы, чтобы увидеть, как наши дети обретают спасение и свободу, план и цели Божьи? У нее была твердая решимость в отношении своей семьи. Это достигло царя. Поймите, если вы настроены решительно, то вы сможете привлечь

привлечь внимание царя. Именно неотступность привлекает внимание царя, когда ваш дух полон решимости жить для Бога, делать то, к чему вас призвал Бог. Даже если вы проходите трудности, вы не колеблетесь, вы будете тверды. Это очень сильно. Большинство людей терпят неудачи не из-за недостатка возможностей, образования или таланта, но из-за недостатка решимости. Наполеон сказал, что решимость сделает вас непобедимым. Решимость означает пытаться, пытаться и пытаться снова и снова, снова и снова. Это сделает вас непобедимым. Бейб Рут, известный бейсболист, сказал, что невозможно победить того, кто отказывается сдаваться. Вот почему вы еще и еще раз молитесь, мечтаете, пытаетесь. Вот почему вы просите опять и опять. Людвиг Бетховен в 5 лет мастерски играл на скрипке. К 13 годам это юное дарование был уже зрелым пианистом. К 20 годам он учился у Моцарта и Гайдена. Он написал 9 симфоний и многие камерные музыкальные произведения. В 20 лет он начал терять слух. К 50 годам он был абсолютно глухим. Но он твердо решил писать музыку, хотя и был полностью глухим. Он отпилил ножки рояля и положил его на пол. Он ложился на пол, чтобы ощущать вибрацию музыки. Свои величайшие симфонии он написал, будучи совершенно глухим, но движимые одной решимостью. Однажды люди услышали, как он колотит кулаками по клавиатуре в отчаянии и бессилии. Он кричал: «Судьбу должно хватать за горло. Ей не удастся согнуть меня. Я одержу победу». Так же должно быть и в нашей жизни, когда мы встречаем трудности и вызовы. Вы обретете силу только в сражении, найдете успех только в проблемах, измените уровень своей решимости только тогда, когда попадете в трудные обстоятельства. Если вы не измените уровень своей решимости, не сдадитесь и не уйдете от того, что Бог приготовил для вас, иногда надо брать судьбу за горло. Я возьму за горло болезнь, которая вышла против меня. Я возьму за горло проблемы, которые навалились на мою семью. Перестаньте жаловаться и жалеть себя. Прекратите оплакивать свою жизнь. Настройте себя на то, что называется божественной решимостью, которая говорит: «Я возьму судьбу за горло. Что бы ни произошло, меня ничто не поколеблет. Я сделаю то, что Бог сказал мне». Давид потерял свою семью, дом и продовольствие у места под названием Сикелак. Он спросил Бога: «Что мне делать?» Бог сказал: «Преследуй. Преследуй сверхъестественное. Преследуй восстановление и чудо. Если Бог говорит вам идти, то потому что Он решил, что вы это получите. Он не сказал бы это, если бы Он не запланировал этого. Бог не хочет дразнить вас поражением. Бог сказал кому-то идти за мечтой, за освобождением ваших детей, идти к прорыву в вашей жизни, идти за тем, что вы даже и не думали, что сможете это осуществить. Вот слово Господа для вас. Преследуйте чудо. Преследуйте сверхъестественное. Преследуйте, и вы без сомнения вернете себе все». Библия говорит, что Давид преследовал и нашел врагов, когда они пировали. Они пили, играли, веселились. Устроили пир со всем, что украли у него. Врагу нет до вас дела, пока вы играете в церковь. Это не пугает дьявола. У него вечеринка. Но когда вы решите преследовать, твердо решите и скажете: «Я возьму судьбу за горло. Я противостану атаке на меня, мою семью и мое дело. Я не собираюсь смиряться. Я решаю, что ничто меня не покалечит. Если Бог сказал, что я буду что-то делать, значит, я буду это делать. Вам нужна божественная решимость.

У Иакова была такая решимость. Библия говорит, что он хотел благословения. Он не должен был его получить. Он не заслужил его. Он не был талантливым.

эту боль. Многие из нас сразу бы сдались. Я хочу, чтобы вы представили боль Иакова, которую он терпел всю ночь. Он был так настроен, что перешел от борьбы к захвату. Когда он не мог бороться, то ухватился за ангела и не отпускал его. Ангел сказал: «Отцепись, ненормальный! Что с тобой?» Ангел сказал ему: «Отдохни немного, я ранил тебя. Я думал, ты сдашься, когда тебе станет больно, но ты зацепился не на шутку. Если только вы перейдете от борьбы к захвату». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Послушайте, подростки, жизнь не даст вам ничего. Люди ничего для вас не сделают. Но если у вас будет решимость, даже если вы не самый умный, у вас нет того, что есть у других, но если у вас будет решимость, то вы получите это, принесете домой и скажете: «Смотрите, что сделал Господь! Ничто из этого меня не поколеблет». У Иакова был вывих сустава, но у него была решимость получить благословение. Больно, но я держусь. Я страдаю, я в отчаянии, но я держусь. Жизнь ничего не дает бесплатно. У вас неприятности, противостояния, проблемы. Вам нужен новый уровень решимости, который придет только тогда, когда вы ухватитесь за Иисуса и скажете: «Не отпущу, пока не благословишь меня». Неудачи не одолеют меня, пока я настроен на успех. Книга Иеремии говорит о божественной решимости. Глина может развалиться в руке гончара, но Бог завершит то, что Он начал в вашей жизни. Он собирается вывести вас из страданий, из вашего греха, вашего прошлого и беспорядка. Бог решил сделать сосуд чести. Он не отвернется от вас. Может, вы упали, и вам приходится снова вставать на ноги. Вам кажется, что ваша жизнь как замкнутый круг. Я хочу сказать, что у Бога есть божественная решимость. Он завершит то, что начал. В Евангелии от Луки 18 говорится о неправедном судье. Женщина, не переставая, приходила к нему. Библия говорит, что она приходила. А судья говорил: «Я не дам тебе того, что ты хочешь». Но она приходила снова и снова и просила: «Защити меня от моего соперника! Защити меня от моего соперника!» У нее была решимость. Наконец судья сказал: «Обычно я этого не делаю, но эта женщина своими приходами и настойчивостью заставит меня принимать антидепрессанты, если не оставит меня в покое. Поэтому я дам ей то, что ей нужно». Наш Бог не такой. Он не удерживает благословения. Он просто хочет, чтобы кто-то проявил решимость и шел вперед, несмотря на встречный ветер, и сказал: «Бог, я знаю, ты можешь благословить, использовать такого человека, как я, и открыть для меня возможности. Я твой». Мне нравится Халев. Библия говорит, что Халев и Иисус Навин были готовы овладеть обетованной землей, в которую Моисей послал их с 10 соглядатаями. Они вернулись с добрыми вестями и сказали: «Мы можем овладеть землей». Другие 10 говорили, что там исполины, что им не справиться. Каким же разочарованием стало для них скитание по обетованной земле следующие 40 лет? Они кругами ходили по пустыне, потому что Бог сказал: «Я дам умереть в пустыне всему этому поколению, пока в пустыне не родится новое поколение. И они населят землю, которую я мог бы дать вам, если бы вы решили сделать то, что я вам сказал». Представляю, как каждый день, 40 лет подряд, Халев ходил по пустыне. Один умер, второй умер, еще кто-то умер. 2,5 миллиона человек умерли за 40 лет. Вот умирает последний. Халеву было 45 лет, когда он начинал. Теперь ему 85.

Библия говорит, что Халев перешел через Иордан вместе с детьми Израиля. Иисус Навин раздал наследие разным племенам и семьям. Вот вышел пожилой человек с посохом в руке и сказал: «Дай мне эту гору». 40 лет назад мои глаза увидели ее. Все эти годы я был полон решимости взять эту гору, и я возьму ее. Я видел, как умирают люди, и моя решимость все больше возрастала. Ему сказали: «На той горе Исполины». Он ответил: «Если бы эти христиане не удерживали мое благословение все 40 лет скитаний по пустыне, то и эти Исполины не остановили бы меня. Дайте мне мою гору». Знаете что? Он получил ее. Кому-то нужно закричать: «Дайте мне мою гору! Дайте мне мою гору! Мне все равно, сколько времени прошло». Если вы сдадитесь, опустите руки, то вы останетесь ни с чем. Но придет время, когда вы должны будете подняться на новый уровень своей решимости. Когда жизнь ударит вас, то вы встанете и скажете: «Дай мне мою гору». Женщина-хананиянка кричала Иисусу. Ученики просили, чтобы он отпустил ее. Она кричит за нами. Она говорила: «Дочь моя больна, мне нужно исцеление». Ей сказали: «Уходи». Она прошла мимо них и пришла к Иисусу. Даже Иисус сказал ей что-то очень сильное. Исцеление — это хлеб израильтян. Ты не понимаешь, исцеление — это хлеб детей. Библия говорит, что она ответила: «Да, Господи». Послушайте, но и псы едят крохи, которые падают со стола. Я представляю, как Иисус посмотрел на нее и сказал: «Надо же, кто выпустил собак?» Скоро будут изменения. Царство придет и для псов. Важные люди сидят и ничего не просят. Но вот женщина, готовая ползать под столом. У нее такая решимость, поэтому она говорит: «Если только я смогу получить крохи, мне не нужна целая буханка, дайте мне крошки, этого будет достаточно». Она получила чудо для своего ребенка. Ваши дети далеко. Вы сейчас в этом зале, но ваша вера может подняться на новый уровень решимости. Вы можете послать это чудо своему ребенку, туда, где он находится. Они могут быть за миллионы километров от Бога, но Святой Дух может прийти куда угодно. Где бы они ни были, в их спальню, в бар, чтобы освободить их, вы получите далекое чудо. Ее дочь была далеко, но Иисус сказал: «О, женщина, велика вера твоя. Да будет тебе по желанию твоему». Бог исцелил ее дочь в тот самый момент. Ее решимость получила ответ. «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе». Черчилль сказал, что успех — это способность переходить от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Эдисон говорил: «Десятью тысячами способов я выучил, что неудачи не действуют». Мы не позволим препятствиям украсть нашу решимость жить для Бога. Попробуйте еще раз. Поднимитесь еще раз. Будьте решительны. Удивительно, как быстро люди сдаются и забывают свои мечты из-за того, что их отвергли, не приняли в команду, что они не получили стипендию, что-то не случилось, их уволили, и это запутало все их планы. Они очень быстро выбрасывают белый флаг. Чтобы стать такими, какими Бог призывает нас быть, нужна стальная решимость в душе, которая смотрит на жизнь, берет ее за горло и говорит: «Я не жертва. Я не тот, кто всегда жалеет себя. Я возьму проблему за горло и задушу ее». Он был полностью парализован ниже пояса, но стал президентом Соединенных Штатов. Это Франклин Рузвельт.
по

После болезни она стала глухой, немой и слепой, но не позволила этому остановить себя. Это Хелен Келлер. Он сильно обгорел, что врачи сомневались, что он когда-то будет ходить. Но в 1934 году он установил мировой рекорд в беге. Это Глен Каннингем. Они родились чернокожими в расистском обществе. Букер Т. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг-младший. У них была решимость сделать то, к чему их призвал Бог. Его родители пережили Холокост. Он родился парализованным ниже пояса, но стал величайшим в мире скрипачом – Ицхак Перельман. Ему говорили, что он медлительный и с признаками слабоумия. Его звали Альберт Эйнштейн. Не позволяйте дьяволу и миру говорить, что у вас ничего не получится. Ничто меня не поколеблет. Ничто меня не поколеблет. Не обязательно быть самым красивым, умным или талантливым, чтобы победить. Не обязательно быть самым одаренным. Но у вас должна быть решимость, чтобы, упав, снова встать, вернуться, взять судьбу за горло и сказать: «Ничто меня не поколеблет. Я приведу свою семью на небеса. Я сделаю то, к чему меня призвал Бог. Я увижу благословение. Я буду благословен, как Иаков, как Хананиянка. Я подниму крохи из-под стола, потому что у меня есть решимость». Пусть кто-то выпустит псов из церкви Фри Чапл. Бог уже устал от людей, которые ничего не хотят. Приходят в церковь и говорят: «Благослови меня, если хочешь. В принципе, мне все равно. Не очень-то и надо. Почему вам ничего не нужно? Потому что вы живете ниже того, что Бог хочет вам дать. Иначе вы бы встали каждое утро и молились: «Бог, ты нужен мне сегодня. Господь, помилуй, где мне достать денег? Господь, ты нужен мне». Я настроен решительно. Кто-то еще? Это показывает, что вы ходите верой. Когда вы решите жить для Иисуса, то никакое искушение не сможет вас одолеть. Дьявол не сможет вас одолеть. Давление сверстников не сможет вас одолеть. Если вы твердо решили, то сможете жить в кампусе колледжа. Вы сможете жить посреди ада. Вы сможете быть единственным в семье, кто живет для Иисуса. Ничто. Ничто из этого меня не поколеблет. Аллилуйя! Воздайте Богу славу! Воскликните: «Я твердо решил!» Закричите: «Я не сдамся! Я не отступлю! Я не выброшу белый флаг! Я не сдамся! Я твердо решил!» Скажите: «Ничто! Ничто! Никакие преграды! Ничто меня не поколеблет».